наверное, самых известных хитов группы «Абба», шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку «Dancing Queen», не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла Абба. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. «Dancing Queen» была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Ну, а поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Донна Саммер. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Донна Саммер, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию. Увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Донны Саммер.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рамсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби. И как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН, к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «C'est la vie». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума, разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдоль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом, многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор. Никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли

темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история с концертной деятельностью. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара. Все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джемсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел. Но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера, британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение — это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя – леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: Lord, Lord, Lord, Lord. Yes.
2: I'm chasing.
1: God, you look good.
2: Thank you, baby. Thank you, baby.
1: No.

Yeah, I know you don't need it, but take all of mine.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток. Юнис Кэтлин Уэйман было имя при рождении. Она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире. У нее потрясающий красивый голос. Столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал Oscar Benton's Blues Band. Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 1973 году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла и не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Бенсонхарст блюз».

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Не правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах и фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская, Канн Рэкко. Желаю всем хорошего дня.

Если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы.

Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы. И оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках. Вы можете и свой день рождения превратить в бал.

танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер, да, конечно, дама, и судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связано очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом под влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие, как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

Фокстрот, лисий шаг. Фокстрот, он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевальном мире, и исполнение танцев фокстрот считается достаточно трудным, требует огромной концентрации, особенно для новичков. Ну, попробуйте, попробуйте, даже сегодня, слушая нашу передачу, если у вас есть такая возможность, конечно. Хорошее равновесие необходимо и очень четкий контроль за своими движениями. Еще раз напоминаю, ступни ваши, ступни обоих танцоров должны оставаться параллельны. Это очень важно.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и «Black Bottom». В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид – танец «Quickstep», о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный. Кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Нэт Кинг Коул, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что вы, многие из вас, я, по крайней мере, надеюсь, те, кто умеют танцевать и вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности, как произошло в этой песне. Вера Брежнева, Александр Цикало.

еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

0: будто пьяна.
1: Румба, она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки, третья связывает ее с африканскими рабами и поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одно из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

Ну а следующий танец, тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце, бальном, разумеется, в данном случае, это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которого начинается коррида. Мы говорим о танце «Пасадобль». Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну, а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый, самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick step. Действительно, очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости и подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих. Обычный фокстрот или вообще slow fox. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как «Quick Time Foxtrot» или «Quick Time Steps». Вообще, и в итоге все это сократилось до одного слова «Quick Step». И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню «Очень много лет». И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстеп.

Что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как ванстеп, чарльстон, шимми, пибоди и блэкботтом. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду, в современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов, и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво. Вот вам следующий квикстеп. Квикстеп — довольно знакомая мелодия, которая в данном случае в этом как раз стиле.

Quickstep, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. И он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим. Судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. Не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой-большой-большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику.

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна

Чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

Но поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальное... эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.

Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научила танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества 20-е годы 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон. Она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но «Чарльстон», он ведь потом стал развиваться. Его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из Пикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке, подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и Breakaway, считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все. Это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

знающие танцевали и рассказывали потом, естественно, что они танцевали либо Линди Чарльстон, либо Савой Чарльстон, либо Чарльстон 30-х и 40-х, либо Свингинг Чарльстон. Так он различался.

Ну, вот такое у нас было с вами путешествие. И, честно говоря, хорошее. Честно говоря, хочется еще. Поэтому я, собственно, так и сделаю через некоторое время, потому что есть танцы, потому что есть то, о чем стоит рассказать, и дальше. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.

0: страна располагает возможностями обезглавить режим Аятолл. Выступая на мероприятии в Белом доме, президент указал, что только американский флот контролирует ситуацию в Ормузском проливе. По словам Трампа, иранцы вот уже 50 лет терроризируют весь Ближний Восток. Он отметил, что в Иране гордятся убийствами сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Но теперь настало время для Тегерана за все за это заплатить. Касательно требований Исламской Республики о выплате ей компенсации за причиненный войной ущерб, Трамп сказал, что компенсация – это хорошая идея, только требовать выплаты компенсации должна именно его страна за причиненный ей ущерб, а также члены семей демонстрантов, которые были убиты карательными органами режима Аятолл. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. В Соединенных Штатах опубликованы новые подробности, связанные с обеспечением безопасности президента Дональда Трампа, когда он возвращался с саммита НАТО в Турции. После поступления угроз, касающихся того, что иранцы могут попытаться нанести удар по самолету номер один, подаренному Трампу правительством Катара, было решено тайно пересадить Трампа на другой военный самолет. Только на территории Великобритании президент был возвращен на борт главного самолета. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что журналисты и члены президентской команды были проинформированы об этом позже. Данную информацию передал корреспондент КАН Натан Гутман. Сирия восстанавливает свои ВВС, которые были уничтожены Цагалем после падения режима президента Башара Асада. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что в израильской системе безопасности зафиксировали в последнее время данный процесс, происходящий в Сирии. Режим Дамаска мобилизовал новых пилотов, которые проходят тренировки на самолетах и на вертолетах. Речь идет, в частности, о боевых самолетах марки «Сухой» на севере Сирии. Корреспондент КАН отмечает, что в Иерусалиме выражают опасения в связи со свободой действия сирийских ВВС на фоне укрепления позиций Турции в этой стране и в связи с установкой там систем ПВО. Высокопоставленный источник в израильской системе безопасности указал в интервью корпорации КАН, что в Цагале внимательно следят за происходящим. Американская администрация проинформирована об этом. Праймерис в Ликуде. В дополнение к зарезервированным местам, какие глава правительства получил в партийном списке, в секретариат Ликуда поступила просьба зарезервировать места также для министра иностранных дел Гидона Сара, министра обороны Исраэля Каца и для председателя центра Ликуда Хаима Каца. Об этом сообщил секретариат партии. Суд движения Ликуд постановил на минувшей неделе, что следует зарезервировать место для министра обороны с тем, чтобы позволить ему заниматься вопросами безопасности, а не заниматься политическими проблемами в настоящее время. Гидон Сар получает зарезервированное место на основании соглашения о слиянии двух партий. Хаиму Кацу предоставляется место в списке как председателю партийного центра. Об этом сообщает корреспондентка Дикла Арон Шафран. К другим темам. Еще до начала нового учебного года в системе дошкольного образования наблюдается серьезный кризис в связи с острой нехваткой воспитательниц и их помощниц. Только в субсидируемых яслях не хватает от 3,5 до 4 тысяч работников. Корреспондент КАН Лиран Худжаинов передает, что кризис усугубляется тем, что многие воспитательницы покидают дошкольные учебные заведения. Не исключается вариант, при котором более 20 тысяч малышей окажутся за бортом яслей и детских садов. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня без перемен, завтра и в четверг постепенное понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу дальнейшее понижение температуры, которое станет обычной для этого сезона. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве также 33, в Хайфе 32, в Галилее 34, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 99 и 8 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля 46 и 5 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН-РЭКа

0: 8 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Переговоры в Ливане застопорились, и на данный момент новый раунд даже не назначен. Правительство Израиля заявило о том, что не приемлет соглашение между Советом мира и Хамасом по Газе. А в Иране Трамп ищет и не находит выход из войны, в которой не решается победить. Такова ситуация на открытых фронтах в настоящий момент, и, судя по всему, она останется таковой до выборов в Израиле и промежуточных выборов в США. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о нашумевшей накануне публикации, согласно которой некая страна посоветовала некой другой стране заключить соглашение с Израилем, чтобы потом нарушить его в случае начала войны. Провокация или вновь концепция, в плену которой мы оказались? Поговорим и об этом. Поговорим и о политике, разумеется. На правом фланге возникают новые инициативы по объединению сил. Насколько эти инициативы перспективны, пока не ясно. Поговорим с представителями двух правых партий. Колумбия признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Кто-то скажет, что это речь идет о декларации пустой формальности. Кто-то скажет, что речь идет о геополитических изменениях. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции. Радиостанции Канрека сегодня во вторник, 11 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 адвокат Юрий Брандт ответит на ваши вопросы сегодня в программе «Открытый микрофон». Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», ведущая Яна Брискман. В 18.05 на пике событий ведущий Олег Клод, со с 22 до полуночи. Ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которую вы сможете услышать на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 11 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается решения премьер-министра Бениамина Нетаньяху, на самом деле не только его, право некоторых лидеров партий кооптировать в свой предвыборный список кандидатов по своему усмотрению. Итак, в ходе предвыборной кампании все острее обсуждается вопрос о праве лидеров партии по своему усмотрению включать кандидатов в предвыборные списки. Такая дискуссия развернулась в «Демократии», в «Ликуде», в партии «Циунуд Датит» и в некоторых других. Как вы относитесь к практике, при которой глава партии может самостоятельно включать кандидатов в предвыборный список? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте. Высказывайте свое мнение по этому вопросу, по другим, которые мы будем обсуждать. Этот вопрос, безусловно, будет сегодня подниматься в нашей программе. Дискутируйте, высказывайте свое мнение, спорьте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, делать все это вежливо. А сейчас 7 часов и уже почти вот час 7 часов и 10 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты, о чем они пишут сегодня? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом», главный ее заголовок. Переворот или революция, можно так сказать. Колумбия признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Вторая страна в мире после Соединенных Штатов Америки, которая признает Голландские высоты израильской территории. Через три дня, обратите внимание, после того, как вступил в должность, практически одновременно с землетрясением, тяжелым землетрясением, которое постигло его страну, президент де ла Асприя, возобновил отношения с Израилем. Голландские высоты имеют стратегическую важность для безопасности Израиля и для способности этой страны себя защищать. Министр иностранных дел Саудовской Аравии
Простите, министр иностранных дел Израиля Саар заявил, что речь идет об историческом решении. Арабские страны пока не реагируют. Находимся ли мы на пути к признанию голландских высот израильскими со стороны дополнительных государств, пока не ясно. Дани Закин об этом на 5 и 15 страницах газеты «Исраэль Гайом». 2026 год – самый смертоносный за 10 лет год в том, что касается гибели детей в результате дорожно-транспортных происшествий. Самый смертоносный год за последние десятилетия. 90 детей в Израиле погибли в дорожно-транспортных происшествиях с начала года. Сегодня у нас 11 августа, то есть еще 4,5 месяца до конца года 90 детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Главные причины дорожно-транспортные происшествия, на самом деле это не только в дорожно-транспортных происшествиях, но вообще в результате несчастных случаев. Дорожно-транспортные происшествия, случаи, когда дети тонут, падения и удушение в результате несчастных случаев, удушье. Продолжаются случаи, когда детей забывают в автомобилях. Однако таких случаев менее 2% от общего числа погибших детей в результате несчастных случаев. Об этом пишет Ор Низри на 13 странице газеты «Исраэль Айом». А Дани Закин со второй по пятую страницу подводит промежуточный итог. 1039 дней войны. Ситуация на открытых фронтах. Иран, Газа, Ливан, Сирия. Достижения и задачи, и что стоит еще перед Израилем, что необходимо сделать. Сиюсекундная картина на тот случай, если Соединенные Штаты Америки объявят о так называемой победе над Ираном. Об этом, как я уже сказал, Дани Закин подробно пишет. Четыре фронта, где ищут решение, где ищут победу, где ищут какой-то окончательный шаг, которого пока нет. Это в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Шахар Клейман на 7-й странице публикует статью под названием «Саудовская Аравия знает, что палестинский вопрос сейчас не на повестке дня в Израиле». Конфликт с Ираном, шанс на нормализацию и отношения с Израилем. Высокопоставленный саудовский исследователь поясняет те мотивы, которые движут сегодня Саудовской Аравии при определении ее внешнеполитической стратегии. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. 400 миллиардов шекелей без какого бы то ни было бюджетного источника. Такова цена восстановления сил ЦАЛа. Оборонный бюджет пересек отметку в 184 миллиарда шекелей. Это одновременно с бюджетом на усиление, который составляет 40 миллиардов в год на протяжении 10 лет. Военный источник заявляет, что ЦАЛ уже сейчас нуждается в том, чтобы усиливаться. И это усиление будет стоить 160 миллиардов шекелей до 2030 года. Это фантастические суммы, о которых идет речь. Надав Шарагаи публикует статью под заголовком, который, с моей точки зрения, должен просто висеть над кабинетами всех наших политиков и военных. «Наша безопасность будет реальной только в том случае, если мы будем сомневаться». Это статья Надава Шарагаи. Мы должны быть очень осторожными по поводу того, чтобы впасть вновь в иллюзии
по поводу написанного на бумаге или успокоительных слов из уст дипломатов. Нам нужно все время взвешивать действительность только по фактам и только по тому, что происходит на практике, не по пустым декларациям. Случайно или нет, здесь фотография рукопожатия Шимона Переса и Ясера Арафата во время одной из церемоний, которые в 90-е годы имели место. Это иллюстрация к статье Надава Шрагаи. Начальник генерального штаба Эйаль Замир, переговоры на всех направлениях являются результатом достижений ЦАЛа, но мы каждую минуту готовы к возвращению к военным действиям. Об этом заявил начальник генерального штаба в ходе совещания с оперативным форумом при участии высокопоставленных офицеров ЦАЛ. Об этом Лилах Шуваль, также на 8-й странице издания. Что еще можно здесь прочитать? Окончательное решение суда. Депутаты и министры от Ликуда не смогут баллотироваться через округа на праймериз в Ликуде. Суд принял окончательное решение по этому поводу. Эйнав Цингаукер, это уже блок перемен, как его называют Ави Коэн и Эли Зильбельберг. Эйнав Цингаукер объявила, что не будет баллотироваться на выборах в Кнессет после того, как Яир Гулан отказался от своего первоначального намерения предоставить ей забронированное место. А в Ликуде бронируют места, премьер-министр бронирует места. Накануне было объявлено о том, что бизнесмен Орен Добронский получит 11-е место в списке. А минувшей ночью стало известно, что Нетаньяху принял решение предоставить бронь министру иностранных дел Гидону Сару, министру здравоохранения Хайму Кацу и министру обороны Израилю Кацу. 4 из 8 забронированных мест распределены, остались еще 4. Как это будет выглядеть, кто их получит, кто будет на реальном месте, а кто на чуть менее реальном, увидим. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок на первой странице – «Дорогие ученики». Государство определяет суммы, которые можно брать с родителей за такие мероприятия, как поездки, культурные мероприятия и вечеринки окончания года. Однако семья, которая хочет отправить своих детей в группу продленного дня, которая хочет, чтобы их ребенок принимал участие в развивающей программе или в каком-то особом обучении, направлении и так далее, будет платить гораздо больше. Тамар Трабельси-Хадад об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахронот». Итак, максимальная сумма, которую можно брать за год с учащихся. Детские сады 253 шекеля, первые два класса 540 шекелей, третий гимельдалет 565 шекелей, гей 691 шекель, вав 901 шекель, зайн хет 1026 шекелей, тет 1167 шекелей, юдалев 1219 шекелей и юдбет 1372 шекеля. И это то, о чем пишет Тамар Трабельси-Хадад на 10-й странице издания и главный заголовок. Разумеется, как и следовало ожидать, назначение бизнесмена Орена Добронски на пост, а предоставление ему места в Ликуде вызывает критику. Как бы это было, в общем, ожидаемо. И в его случае критика связана с высказываниями, резкими, порой грубыми высказываниями в отношении Дональда Трампа, президента США.
Правда, в то время, когда Добронский еще не был политиком, был частным лицом, ну, вот его назначение сейчас возвращает ему те высказывания, которые он делал в свое время. Об этом пишет Муран Азулай на 7-й странице издания. И Тамара Айхнер на 9-й странице «Опасения. Тройственный союз направлен против Израиля». Договор, защитный договор между Турцией, оборонный договор между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном приводит к беспокойству в Иерусалиме. Бендрор Ямини пишет на эту тему «Поражение Израиля и Соединенных Штатов Америки». Что еще можно здесь прочитать? «Между двумя войнами» – таков заголовок статьи. И статьи вообще очень важны с моей точки зрения. Обратите внимание, Рони победила онкологическое заболевание, но потеряла своего брата, старшего сержанта Нома Гамбургера, который погиб во время на границе с Ливаном. Мы присоединились, мы, имеется в виду газета «Идиот Ахронот», к ней и к ее друзьям во время яхт-похода в Голландии. Об этом Йоав Керен на 12-й странице издания. «Между двумя войнами» про жизнь и про восстановление Рони, которая победила онкологическое заболевание и потеряла брата на этой войне. На 14-й странице издания газета «Идиот Ахронот» пишет о землетрясении в Колумбии. Не о признании голландских высот, а о землетрясении. Газета «Исраэль Айом» об этом, газета «Идиот Ахронот» об этом. Погибшие, множество погибших и гигантские разрушения в ходе землетрясения мощностью 7,4 балла. Об этом на 14-й странице «Идиот Ахронот». Несколько авторских материалов и несколько авторских материалов. Рауя Хандлако публикует статью под названием «Примирение против арабского общества». Мне не нужно, чтобы государство меня защищало против моей собственной культуры. Я горда ею. Я требую от государства прекратить использовать культуру, мою культуру, для того, чтобы оправдывать то, что я брошена на произвол судьбы. Цену платят граждане, которым необходимо жить в условиях, которые они не выбирали. И у них нет никакой возможности бросить вызов этому порядку. Речь идет о обсуждении в некой комиссии по сулхе. И вот всегда эти обсуждения начинаются с неправильного вопроса. Можно ли вернуть тишину или нет? Тишина – это очень удобно для того, чтобы посмотреть на арабское общество извне и не обращать на нас внимания. Таков заголовок. Это первый абзац статьи. Бендрор Ямини публикует статью под названием «Не пренебрегать, вернее говоря, не недооценивать важность тройственного союза». Соглашение Саудовской Аравии, Турции и Пакистана – это существенное поражение Израиля и Соединенных Штатов Америки. Оно свидетельствует о разочаровании стран Персидского залива, Соединенными Штатами, которые потерпели провал в борьбе с шиитским чудовищем в Иране, и проясняют, какова цена отказа Израиля от нормализации с Риадом. Несмотря на то, что союз не обязательно сработает в реальном времени, речь идет о серьезной беде, как ее называет Бендрор Ямини. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахронот»? Много обещаний, мало безопасности. Декларации о том, что Хамасом достигнут фактор сдержанности, закончились бойни 7 октября. Однако с тех пор Израиль ждали враги на всех фронтах без определенного решения на каком бы то ни было из них. Закон о иммунитете бойцов не утвержден.
И, однако закон о смертной казни для террористов прошел. Не изменены распоряжения, касающиеся правил открытия огня. Однако в области поселенческой деятельности в Иудее и Самарии достигнут гигантский прорыв, гигантские изменения. Самая серьезная проблема в настоящий момент – это провал утверждения закона о призыве, что заметно увеличило нагрузку на служащие часть общества. Декларации самой правой коалиции против реальности на местности. Седьмая статья в том, что, о результатах работы нынешнего правительства. Безопасность сама по себе, декларации сами по себе. Еще несколько материалов. Это Тамар Айхнер на пятой странице. Эксклюзивный материал. Подробный отчет движения «Шалом Ахшав» представляет ситуацию о том, как без каких бы то ни было деклараций и без каких бы то ни было законодательных актов правительство продвигает на практике аннексию, распространение суверенитета путем ряда шагов в районах A и B. Министр Смотрич в ответ. Отчет – это грамота о достижениях правительства Израиля. И здесь же, на пятой странице, данные этого отчета. Еще несколько материалов. Все сложнее и сложнее пробиться в Кнессет. Сколько голосов нужно партии для того, чтобы преодолеть электоральный барьер? В 2022 году в выборах принимали, имели право участвовать 6 789 тысяч человек. И уровень, который нужно было добиться, составляет 155 тысяч голосов. На выборах 2026 года правом голоса обладают 7 561 тысяч человек. Предположительно, при условии 70% голосования нужно получить 171 тысячу голосов. При условии 75% голосования нужно получить 183 тысячи голосов. При условии 80% голосования нужно получить 195 тысяч голосов. После прошлых выборов 420 тысяч голосов были выброшены в мусорник, то есть порядка 10 мандатов. Рост на 1% уровня голосования – это еще 2240 голосов, которым нужно преодолеть, которые нужно получить, чтобы преодолеть электоральный барьер. Это статья Амира Эттингера. Мой вывод из этой статьи – срочно необходимо понизить электоральный барьер. Но это только мое мнение. Сейчас 7 часов 29 уже минут. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки, а затем продолжим программу и продолжим знакомиться с заголовками газет. Оставайтесь с нами.

0: 7 часов 32 минуты. Продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф». Главный ее заголовок «Остановились на желтом». В то время как премьер-министр объявляет о возражении против плана 15 пунктов, о котором принял решение Совет мира и Хамас, в оборонной системе рассказывают о том, что полностью прекращены активные действия в секторе Газа. Это сделано для того, чтобы дать возможность дипломатическому процессу продвигаться. Тем временем активисты Хамаса приближаются к желтой линии и наблюдают за силами ЦААЛа. Военный источник, если мы получим информацию о незамедлительном намерении, сиюминутном намерении совершить диверсию против наших сил или теракт против наших граждан, простите, мы это будем предотвращать. Об этом на второй и третьей страницах газеты, газеты «Маариф». Новые лица, такого заголовок, в Ликуде осознают новую реальность, в которой депутатам и министрам придется, собственно говоря, не новая, это старая реальность, но они надеялись, что будет иначе. Депутатам и министрам придется бороться за свое место в общеизраильском списке. Новое усиление Нетаньяу, бизнесмен Орен Дубронский. Об этом на 6 и 7 страницах газеты «Маариф». «Хозяин дома сошел с ума», таков заголовок на 4 странице. Иран продолжает чинить препятствия на пути к соглашению с США и требует компенсации за ущерб, который был ей причинен во время войны. На сей раз Трамп в долгу не остался и объявил: с этого момента я потребую от Ирана заплатить за каждого человека, которого они убили. Об этом на 4 странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь о землетрясении в Колумбии, десятки погибших в результате землетрясения, мощного землетрясения, которое постигло Колумбию. Об этом на внутренних страницах и в электронном приложении газете «Маариф». Что здесь можно еще прочитать? Удар, который получили депутаты от Ликуда. Придется бороться в общеизраильском списке. Здесь почему-то фотография Инав Цингаукер. То есть тоже политическая тема. Разумеется, это отказ Яира Голана предоставить ей место в списке. Голан сказал: я знаю, что мое решение вас разочаровывает. Вас имеется в виду Эйнаф Цингаукер. И я очень об этом сожалею. Еще несколько материалов. Что можно еще здесь прочитать? Да, и еще о партии «Демократим». Яир Голан продолжает говорить о том, что эта партия потребует Министерства национальной безопасности или Министерства внутренней безопасности. Накануне эта партия презентовала кампейн в арабском секторе, это было в Нацерете, представила свой план, чрезвычайный план по борьбе с преступностью и насилием в арабском секторе. Мы потребуем пост министра национальной безопасности, заявил министр внутренней безопасности, заявил Яир Голан. Еще несколько материалов, авторских материалов здесь. «Сорваны маски». Таков заголовок статьи Бена Каспита. Если первое забронированное место Нетаньяу – это богатый ашкеназ, это только доказательство, однозначное доказательство того, что Ликуд стал сытой и гнилой партией, оторванной от периферии и от выходцев из общины из восточных стран, которых они якобы собирались продвигать. Это статья Бена Каспита. А статья Ави Ашкенази, военного обозревателя, касается ролика «Бум-бум-бум», того самого ролика министра обороны Израиля Каца, который представляет ЦАЛ, как утверждает Ави Ашкенази, в качестве игрушки в руках политиков, а себя как того, кто задействует, бесконтрольно задействует силы ЦАЛа. И это горючее для врагов Израиля по всему миру, считает Ави Ашкенази. Что еще можно здесь прочитать? Трамп отвечает на иранские требования. Я буду требовать от них компенсаций. Тем временем иранские лидеры занимают все более агрессивную и непримиримую позицию. Мухсан Розаи был назначен на пост главы Высшего совета по национальной безопасности. Комментаторы считают, что этот шаг направлен на то, чтобы сдержать умеренных во главе иранского режима. Ну, умеренные, понятно, очень условно, но и это слишком для корпуса стражей исламской революции. Еще один материал, командующий центральным округом, заявил, что ультраправый активист будет удален с территории Иудеи и Самарии после того, как суд отменил условия содержания, которые обязывали Инона Дарника, подозреваемого в преступлениях на националистической почве, находиться в доме его тещи. Командующий центральным округом Ави Блуд объявил о своем решении. Ультраправый активист должен покинуть территорию Иудеи и Самарии. Об этом на 9-й странице газеты «Идиот Ахронут». Газета «Арец», о чем пишет сегодня это издание, ее главный заголовок: «В руках Израиля тела 1700 палестинцев. Шабак и ЦАЛ утверждают, что необходимо продолжать их удерживать. В оборонной системе поддерживают идею удержания тел с целью для будущих переговоров. Часть тел, речь идет о палестинцах, которые не участвовали в боевых действиях», пишут Йошуа Брайнер и Бар Пелег. Это главная статья в газете «Гаарец». В глубине территории Би создан форпост во дворе дома в палестинской деревне. Об этом пишет Матан Гулан. Экономическая война вокруг Ормузского пролива не очевидно, что сломает Иран, однако загонит Трампа в ловушку. Цви Барель об этом на 3-й странице газеты «Гаарец». Нехватка американцев в перехватчиках может повлиять на шаги России и Китая. Ксения Светлова, авторский материал на 3-й странице газеты «Гаарец». Голан не выполнил своего обещания предоставить место в списке Инар Цингаукер. По ее словам, из-за него она не будет принимать участие в выборах в Кнессет. Об этом Ноа Шпигель на 5-й странице газеты «Гаарец». И та же Ноа Шпигель на 6-й странице публикует материал о том, что Йоас Гендель и Хили Трупер ищут голоса среди разочарованных этим правительством религиозных людей. И что можно здесь еще прочитать? Яир Фольч публикует статью о том, что полиция не допустила 17-летнего человека, который сбежал, 17-летнего юноши, который сбежал из-под домашнего ареста, не позволила ему скрыться, он пытался на самом деле прийти с повинной. Его не приняли, а позже задержали. Вот такие очень странные действия полиции в этой истории. Об этом Яир Фольч на 8-й странице газеты «Гаарец». Землетрясение силой 7,4 балла в Колумбии. Более 100 погибших. И еще несколько материалов. Был ли твой дедушка нацистом? Немцы могут обнаружить это путем нескольких кликов компьютера. Об этом на 8-й странице. Это газета «Гаарец». Мы посмотрим немного заголовков сайта «Макор Ришон», о чем он пишет сегодня, как мы это делаем каждое утро. Он также публикует статьи о новых назначениях в Ликуде, имеется в виду забронированные места в Ликуде, и о иных событиях в предвыборной кампании. Вот здесь вот главный заголовок: «Драма в Ликуде. Три высокопоставленных министра получат бронированные места в списке». Имеется в виду Хаим Кац, Исраэль Кац и Гидеон Саар. Возникает вопрос, для этого ли Нетаньяу боролся за получение права на назначение, на кооптацию и так далее. Начальник генерального штаба ЦАЛа заявил, что продолжаются переговоры, однако мы готовы к возвращению к военным действиям. Что еще можно здесь прочитать? Главные заголовки, разумеется, посвящены политике сейчас, и остается политика в центре внимания, и, судя по всему, останется она до выборов. Разумеется. «Позит Рабина». Первый материал после достаточно большого перерыва, который мы видим на сайте. Материал этого автора. «Враги Израиля готовятся к нарушить ход выборов в Израиле. Враги нашей страны готовятся к тому, чтобы сорвать демократический процесс выборов в Кнессет. Иранцы, русские и сейчас турки вкладывают гигантские средства в кибернетическую войну, цель которой – посеять общественный хаос». Об этом «Позит Рабина» на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов, прежде чем мы перейдем к нашему первому собеседнику. Второе государство в мире, Колумбия, признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Окружной суд постановил, что нельзя обязать Таля и Нона Дардика находиться в доме его тещи вопреки ее желанию. Гуш Эцион расширяется до 6 километров от Мертвого моря. Новое поселение в сердце иудейской пустыни. И еще один материал. Склад с боеприпасами. Полицейские обнаружили склад и попытались задержать 16-летнего юношу в округе Беньямин. Это заголовки газеты «Макор Ришон», сайта газеты «Макор Ришон». А мы переходим к нашему первому собеседнику. Я приветствую в нашем эфире Цвику Мора, кандидата в депутаты Кнессета 26-го созыва от списка «Циунут Датит», отец Эйтана, который был похищен и находился в Газе. Цвика Мор, Муамад Лакнессет, Митам Циунут Датит, Шалом Бокертов.
1: Шалом,
0: Бокертов. Мы политика ахры маса арох меод шеаварты марох векаше.
1: אז הדבר הכי הכי פשוט וקרוב אליי זה כמובן לדאוג שלא יחטפו כאן יותר אזרחים ישראלים. הגיהנום הזה שאנחנו היינו בו במשך שנתיים, אני אמרתי את זה גם כשהבן שלי היה בשבי, שצריך לסיים את הפרשה הזאת באופן כזה שלא יקרה יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים מול האויב, ליזום, לא לחכות שיקרה משהו. זה הספיק לנו, מה שהיה הספיק לנו, ואני מתכוון לעשות בעניין הזה.
0: ובמובן קצת פרדוקסלי, אולי תסביר את הפרדוקס הזה, אתה בחרת מכל המפלגות במפלגה שיושב ראש שלה והשרים שלה בעצם התנגדו למהלך שהביא לשחרור של הבן שלך.
1: אני רואה את הדברים בדיוק להפך.
0: תסביר.
1: אני טוען שמה שהביא לשחרור החטופים זה דווקא הלחץ של מדינת ישראל, הלחץ הצבאי, הלחץ המדיני ביחד עם הנשיא טראמפ. החטופים האחרונים גם שוחררו בעקבות ההפצצה שהייתה בקטר, ומי שדחף לאורך כל המלחמה להיות עם יד קשה כלפי חמאס, זה דווקא בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק.
0: החטופים לא שחררו בעקבות עסקה שנחתמה, ובצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק התנגדו לה גם בישיבת הממשלה האחרונה.
1: נכון, אבל מה שהביא בסוף את חמאס להסכים, זה רק הלחצים שהופעלו אליו, וזה אחראי בראש ובראשונה בצלאל. עכשיו, למה בצלאל התנגד לעסקה?
0: אתה יודע, סליחה שאני כותב אותך, סליחה, אם דעתו של בצלאל הייתה מתקבלת, העסקה לא הייתה יוצאת אל הפועל, ואיתן היה נשאר בשבי.
1: לא, אני עונה לך. בצלאל ראה שיש רוב לעסקה, ולכן הוא התנגד מבחינה אידיאולוגית לכך שמשחררים רוצחים. הוא בא להגיד, חברים, נכון, אנחנו שמחים שהחטופים חוזרים, אבל תשימו לב שאנחנו משחררים 250 רוצחים ממאסרי עולם שיחזרו לרצוח פה ישראל.
0: אז מה, זו הייתה התנגדות הפגנתית? זאת אומרת,
1: הפגנתית, כן. כן, הפגנתית, חד משמעית.
0: זאת אומרת, אם הכרעה הייתה תלויה בבצלאל סמוטריץ', הוא היה מצביע אחרת ממה שהוא הצביע.
1: חד משמעית, כן.
0: זה ראוי, זה מעשה ראוי לפוליטיקאי לדעתך? זאת אומרת, בן אדם מגיע, אני שולח בן אדם לכנסת, אני מעניק לו כוח, והוא מצביע בניגוד לצו מצפונו, או לא ברור על הבסיס מה.
1: זה לא בניגוד לצו מצפונו, זה מה שאני מסביר. יש פה עניין שאסור לנו להתרגל לכך שאנחנו משחררים רוצחים. אנחנו מדינה משוגעת. ארצות הברית בחיים לא הייתה עושה את הדבר הזה. אנחנו משוגעים, אנחנו שוב ושוב ושוב מביאים עלינו אסונות. ואת הדבר הזה צריך לעצור.
0: אז לא היינו צריכים ללכת לעסקה הזאת? אם, זה המחיר, שחרור של רוצחים, מחיר מתואב, מחיר בלתי נסבל. לא היינו צריכים ללכת
1: עליו? לא, זו בדיוק המורכבות. העניין הזה של שחרור מחבלים הוא רע מאוד, אבל הוא בר תיקון. מה הכוונה שהוא בר תיקון? שאפשר עכשיו לעקוב אחריהם ולצוטט להם לטלפון, ועל טעות הכי קטנה לתפוס אותם עוד פעם ולשים אותם בכלא או לחסל אותם. אבל חייב להיות פה מישהו שיגיד לאנשים, חברים, אנחנו עושים פה משהו שהוא רע מאוד לעתיד שלנו. ואני אומר שוב באחריות, אם הוא היה זה שמכריע, הוא היה מצביע בעד העסקה, כי זה מה שאני תמכתי. אני שהתנגדתי לשחרורים חלקיים, הפעם אני תמכתי.
0: כן, אני זוכר ששוחחנו אז בתקופה ההיא ותמכת בעסקה הזאת.
1: נכון.
0: בוא נשים בצד את העבר, נדבר על העתיד. ציונות הדתית, כרגע אני מנהלת מערכת בחירות, כמו כולם. לפי מה שאתה יודע, האם יש כוונה ליצור איחודים כאלה או אחרים? למשל, אתמול אני קראתי שמשה פייגלין קורא ליצור גוש אחד גדול בימין. אתה תומך?
1: אני לא יודע איפה זה עומד. מה שבטוח זה שאסור לאבד קולות. אני בשום אופן לא רוצה לראות כאן ממשלת שמאל. סבנו מהאוריינטציה של השמאל מאז הסכם אוסלו, ודרך הבריחה מלבנון, וכולי וכולי. אני רוצה לראות פה ממשלה לאומית. אני חושב שרוב הציבור בישראל רוצה ממשלה לאומית. רוב עם ישראל מחובר אל השורשים ואל הזהות ואל ההיסטוריה ואל הארץ, ונמאס לו לתת מתנות לערבים, ואני מקווה שיעשו את הכל כדי שלא נאבד קולות.
0: לא, אבל אתה, כבן אדם פוליטי כרגע, מה עמדתך? האם צריך ליצור חיבורים, גוש ימין גדול? למשל, האם צריך ללכת עם איתמר בן גביר? האם צריך ללכת עם משה פייגלין? האם צריך ללכת ליצור גוש בצד ימין של המפה הפוליטית?
1: עמדתי זה שככל שנתקרב למועד הגשת הרשימות, אם המפלגות הקטנות לא תצטרפנה למפלגה אחת גדולה, אז צריך ליצור כאן איזשהו גוש, זאת אומרת בלוק, מה שנקרא. ליצור איזשהו בלוק, ואחרי הבחירות כל אחד ילך לדרכו.
0: זה גם עמדתו של בצלאל סמוטריץ'?
1: אני חושב שכן, עד כמה שאני יודע.
0: האם יהיו, לפי מה שאתה יודע, אתה שוריינת ברשימה של ציונות דתית, אתה לא היית צריך להתמודד במרכז מפלגה, האם יהיו עוד שריונים? כי יש לא מעט שאלות האם רשימה כפי שהיא כרגע מייצגת את ציונות הדתית על כל גווניה. האם יהיו שינויים, האם יהיו שריונים ושינויים?
1: עד כמה שאני יודע וכמה שפורסם, אז כן, אמור להיות עוד שריון אחד לפחות. ובהחלט אני אומר לאנשים, תסתכלו על העשייה, אל תסתכלו על על הגודל של הכיפה או משהו אחר. אני חושב שאם כולנו, אם כולנו היינו גרים למשל בפתח תקווה, אף אחד לא היה אומר מילה. אז זה יצא ככה בצורה כזאת כמו שזה יצא, אבל בסוף צריך להסתכל, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על אלה שקיימים ועשו שם הרבה מאוד במשך 4 שנים לטובת הציבור כולו, לא רק לטובת הציבור הדתי-לאומי, כי הציבור הדתי-לאומי עסוק בלהיטיב עם עם ישראל כולו, ואנחנו, יש לנו הוכחות לזה גם בהר הרצל, אבל אני לא מדבר רק על זה. הנושא של ההתיישבות הוא לא בשביל, אני גר בקריית ארבע, זה לא בשביל קריית ארבע כל החוות פה. כל החוות והיישובים החדשים זה בשביל ירושלים, בשביל מודיעין, בשביל כפר סבא, רעננה ובת חפר. אז זאת ההסתכלות שלנו. אני אומר לאנשים, תסתכלו על העשייה, אל תסתכלו על איפה אנחנו גרים.
0: ואם אנחנו מדברים על עשייה, צבי כמור, מה אתה חושב על יחס של מפלגה שאתה חבר בה לכל הנושא של גיוס? הרי אנשים עם ציונות הדתית, לצערנו הרב, שילמו מחיר דמים אדיר, בלתי נתפס במלחמה האחרונה, ואנשים אחרים, אחינו החרדים, לא נטלו חלק, ומפלגה לא בדיוק התאמצה כדי לשנות את המצב הזה.
1: אני טוען שכולם צריכים לשרת בצבא, גם מי שלומד תורה צריך לשרת בצבא. כי כולם מסכימים שזו מצווה בראייה דתית. אז כמו שמי שלומד תורה לא פטור מתפילין ולא פטור מלשמור שבת, אז הוא גם צריך לשרת בצבא. אלא מה? שבין העיקרון הזה לבין הפרגמטיות יש פער מאוד גדול. ועכשיו אני טוען שחוק לא יגרום לאף אחד לבוא לצבא. סנקציות לא יגרמו לאף אחד לבוא לצבא.
0: מה כן יגרום?
1: יגרום פריבילגיות. יגרום זה שניתן תמריצים. ואני חושב באמת שמי שמסכן את עצמו עבור המדינה, עבור העם, צריך לקבל תמריצים מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים. ואני אומר את זה כחייל מילואים. אני בן 50 ואני עדיין עושה מילואים.
0: האם חרדים צריכים להמשיך לקבל אותן פריבילגיות שמקבלים היום? או שאולי צודק נפתלי בנט שאומר 0 שקלים למי שלא משרת. לא לגרור, לא לשלוח גדודים של משטרה צבאית לבני ברק, אבל מי שלא משרת, 0 שקלים.
1: אז אני טוען שיש הרבה בציבור החרדי שמוכנים להתגייס כבר היום, זה צעירים שלא לומדים, כי לא כולם יכולים ללמוד כמו שאתה יודע, אבל הם צריכים שהצבא יכין בשבילם מקומות שהם יכולים לשרת בהם, וזה לא יפגע באחים שלהם בבית, שצריכים להשתדך וצריכים להתקבל לישיבות. ובינתיים הצבא לא מכין מסגרות כאלה, יש רק את חשמונאים, וגם החשמונאים לא מספיק.
0: יש מסגרות נוספות.
1: לא, אני מדבר על לוחמים, לוחמים אני מדבר, רק לוחמים עכשיו אני מדבר. אני לא מדבר עכשיו על טכנולוגים ונהגים.
0: שזה גם שירות, אני חייב להגיד, זה לא אולי לא קרבי, אבל זה גם שירות.
1: לא, אבל כרגע דחוף הלוחמים. לכן אני טוען שככה, שני דברים צריך לקרות פה. קודם כל להפסיק לריב עם החרדים, כי זה רק יגרום להם לברוח מהצבא. הדבר השני זה להכין להם מסגרות. עכשיו, הפתרון המיידי למצוקת המילואים לא נמצא אצל החרדים. הוא נמצא דווקא באוכלוסייה כללית, ששם יש עשרות אלפי אנשים בגיל מילואים שעברו הכשרה צבאית וסגרו את היחידות שלהם ב10 השנים, 15 שנים האחרונות, והם יכולים תוך חודש להיכנס חזרה למילואים, ואפשר להקים כאן 2-3 אוגדות יחסית בקלות.
0: צבי כמור, מועמד לכנסת מטעם ציונות הדתית, אביו של איתן שנחטף ושוחרר ברוך השם בחיים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. Йом тов.
1: Тогда лиха. Йом тов.
0: Я спросил нашего собеседника о его решении присоединиться к политической жизни после того, что он пережил за 3 года. За 2, на самом деле, года, да. И наш собеседник говорит о том, что его решение как раз и было результатом того, всего того, что он прошел. Я хочу, чтобы больше не похищали людей в Израиле. Я хочу, чтобы политика была такой, при которой и людей в Израиле не похищают, и подобное 7 октября не могло бы повториться. И я считаю, что Бецалель Смотрич и партия Циунут Датит это те, кто смогут этому поспособствовать больше, чем кто бы то ни было другой. Наш собеседник говорит о том, что освобождение его сына стало возможным в результате активных действий давления на Хамас и как последняя точка удара по Катару. И в отвечая на мой вопрос о том, что он присоединился к партии, которая, по сути дела, голосовала против сделки, в результате которой был освобожден его сын, Цвика Мор говорит о том, что голосование его, Бецалеля Смотрича и Урид Струк против сделки было демонстративным. Они хорошо знали, что есть большинство за сделку, но голосовали против для того, чтобы выразить таким образом свой протест против освобождения террористов. Я уверен, говорит наш собеседник, что если бы их голос был решающим, они бы голосовали за эту сделку, а не против. И поэтому, говорит он, их голосование было просто голосом против освобождения террористов, заключенных террористов, чтобы напомнить, что такая практика приводит к катастрофам, однако ее можно исправить, и это то, что сейчас делается. По словам Цвики Мора, он полагает, что возможно создание новых блоков внутри правого лагеря. Это будет, станет возможно, и об этом будет идти речь только перед выборами, перед закрытием избирательных, предвыборных списков, перед 7 сентября. Я считаю, что самое главное – это избежать потери голосов, говорит наш собеседник, в правом лагере, и то, что и этой же позиции придерживается Бецалель Смотрич, по его мнению, по крайней мере. Он также говорит о том, что с его точки зрения будет, по крайней мере, еще одно назначение в список, еще одна кооптация Бецалелем Смотричем, он имеет на это право. Я не знаю, кто это будет, но этот список будет очень разнообразным. Что касается призыва ультраортодоксов, он говорит о том, что все должны служить в армии, и он служит до сих пор на резервистской службе, но не насильственными способами, а путем предоставления привилегий тем, кто служит. Цвика Мор с нами был в эфире, кандидат в Кнессет от партии Циунут Датит. Сейчас 7 часов 59 минут в Израиле. Алана Идёнова за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами.
2: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Жители приграничных с сектором Газа районов опасаются следующего этапа плана Трампа и ограничения действий армии в секторе. Яков Хасан, фермер, на поле которого в конце недели обнаружили воздушного змея, прилетевшего из сектора

0: Все трое были переданы полиции. В ЦААЛе вновь осуждают случай незаконного проникновения в Сирию и заявляют, что они создают серьезные помехи оперативной деятельности военных и угрозу их безопасности. Пресс-секретарь ЦААЛа призвал правоохранительные органы привлечь нарушителей к ответственности по всей строгости закона. Президент США Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. Он заявил, что Соединенные Штаты способны, по его выражению, обезглавить иранское руководство. Комментируя требования Тегерана выплатить компенсации за ущерб, причиненный войной, Трамп сказал, что если кто и должен платить компенсации, то это сами иранцы. «Они требуют компенсации за ущерб, который мы им причинили. Хорошая идея. Мы потребуем с них деньги за ущерб, который они причиняют нам уже более 50 лет», заявил Трамп на мероприятии в Белом доме. Он добавил, что семьи участников протестов, убитых в Иране, также заслуживают надлежащей компенсации. Высказывание американского президента привел обозреватель КАН Йехискель Корнберг. Сирия восстанавливает свои военно-воздушные силы, уничтоженные ЦААЛом сразу после падения режима Асада. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщил, что в последнее время в израильских силовых структурах отмечают существенное ускорение процесса восстановления сирийских ВВС, в том числе набор новых летчиков и проведение летных учений. В Израиле опасаются ограничений свободы действий израильской авиации и заявляют, что делятся этими опасениями с Соединенными Штатами. В США минувшей ночью стали известны новые подробности операции по введению в заблуждение, проведенной службой охраны президента Трампа при его возвращении с саммита НАТО в Турции в прошлом месяце. Из-за опасений, что Иран попытается нанести удар по самолету Трампа, было решено, что президент полетит не на новом самолете, полученном от Катара, а на резервном президентском борту. Теперь выясняется, что Трамп вообще не летел на этом самолете, а был тайно переправлен на военный борт. На глазах у камер он поднялся на резервный президентский самолет, однако затем его вывели через боковую дверь, спрятав в машине службы бортового питания, доставили к военному самолету, и на нем он долетел до промежуточной остановки в Великобритании. Там Трамп вновь пересел на новый президентский самолет. Журналисты и сотрудники аппарата, сопровождавшие президента, даже не знали, что во время перелета из Турции в Великобританию его не было на борту. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что эти подробности обнародовала газета «Вашингтон-Пост». В Аш-Доде минувшей ночью был ранен выстрелами мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция сообщила, что вскоре после инцидента были задержаны трое подозреваемых. Сегодня они предстанут перед судом, который рассмотрит вопрос о продлении срока их содержания под стражей. И в заключение о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В большинстве районов страны сегодня ожидается сильная, местами экстремальная жара. С завтрашнего дня и до пятницы температура немного понизится. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 33, в Бейершеве 37, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Политика в центре нашего внимания. Меньше 3 месяцев осталось до выборов Кнессет 26-го созыва. Меньше месяца осталось до закрытия предвыборных списков. Нетаньяу заполняет предоставленные ему места в Ликуде. На правом фланге обсуждается возможность формирования единого блока. Поговорим на эту тему. Колумбия признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Кто-то скажет, что речь идет о декларации и пустой формальности. Кто-то скажет, что речь идет о геополитических изменениях. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В Маданэй Мане цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое Руть, пломбир номер 1, 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты, 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Жители приграничных сектором Газа районов опасаются следующего этапа плана Трампа и ограничения действий армии в секторе. Яков Хасан, фермер, на поле которого в конце недели обнаружили воздушного змея, прилетевшего из Газы, заявил, что Израиль возвращается к политике сдержанности, предшествовавшей событиям 7 октября. «Я видел, как у меня убивали детей, видел, как насиловали девочек. Зачем вы снова приводите нас к той же точке? Ведь с чего все началось? Это началось не 7 октября. Это началось со всех этих игр и представлений у границы, с демонстраций у границы, с зажигательных и взрывных воздушных шаров. Мы снова возвращаемся к зажигательным шарам? Вы чего ждете, чтобы у нас погибли еще дети? Я своими руками выносил убитых детей. И теперь снова возвращаться к 7 октября?» Яков Хасан сказал это корреспонденту КАН Асафу Пузайлову. Президент США Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. Он заявил, что Соединенные Штаты способны, по его выражению, обезглавить иранское руководство. Комментируя требования Тегерана выплатить компенсации,

0: Президент Трамп оказался в крайне сложной ситуации. С одной стороны, сейчас он не хочет войны и рассчитывает подойти к выборам с открытым Ормузским проливом и низкими ценами на топливо. С другой стороны, он понимает, если он станет посмешищем и иранцы превратят его в марионетку, чье слово ничего не значит, ему придется действовать еще до выборов. Думаю, в конечном счете именно этот сценарий и реализуется. Генерал-майор запаса Маром сказал это журналисту Кан Арье Голану. Сирия восстанавливает свои военно-воздушные силы, уничтоженные ЦАЛом сразу после падения режима Асада. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщил, что в последнее время в израильских силовых структурах отмечают существенное ускорение процесса восстановления сирийских ВВС, в том числе набор новых летчиков и проведение летных учений. В Израиле опасаются ограничения свободы действий израильской авиации и заявляют, что делятся этими опасениями с Соединенными Штатами. Цвика Мор, кандидат в депутаты Кнесета 26-го созыва от партии Ационут Адатит, считает, что правым силам необходимо объединиться, чтобы не терять голоса на выборах. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на Канрека Мор сказал: «Моя позиция – перед подачей списков сформировать технический блок небольших правых партий. Главное – не потерять ни одного голоса и не допустить прихода к власти левого правительства». Что касается призыва ультраортодоксов, Цвика Мор отметил, что санкции не сработают и лишь заставят молодых людей уклоняться от службы в армии. По его мнению, решить проблему можно не принуждением, а с помощью стимулов и льгот, а также создания подходящих условий службы для религиозных военнослужащих. Трое членов партии Ликуд, занимающих сейчас министерские должности, получат гарантированные места в предвыборном списке. Исраэль Кац и Гидон Сар в первой десятке, Хаим Кац во второй. В партии возмущены решением. Высокопоставленный представитель Ликуда обвинил Исраэля Каца в давлении на председателя партии Беньямина Нетаньяху ради гарантированного места в обмен на утверждение дополнительных квот. А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В большинстве районов страны сегодня ожидается сильная, местами экстремальная жара. С завтрашнего дня до пятницы температура немного будет понижаться. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 33, в Бершеве 37, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Вместе со мной в студии находится и Габи Вольфсон. Этим утром мы обсудим самые разные общественные темы и явления. Север ждет туристов. Как сегодня живут владельцы циммеров, ресторанов и туристических аттракционов. С января 2027 года налоговое управление планирует изменить систему уплаты НДС. Что изменится для бизнеса и потребителей? И действительно ли новая система поможет победить фиктивные счета и теневую экономику? Когда здоровый образ жизни становится нездоровым, как отличить дисциплину от расстройства? Гороскопус. Роман о поиске своего места в новой стране. Каков этот поиск? Побеседуем с автором романа. Об этом и многом другом будем говорить в ближайшие два часа эфира. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Наш коллега Габи Вольфсон, ведущий радио Река и политический обозреватель сайта News.ru, COIL, с нами. Габи, привет.
1: Привет, Саша. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, до выборов в Израиле и США политики пытаются притушить военные амбиции. Газа, Ливан, по всем фронтам идут переговоры, кроме Ливана. Там они отложены из-за напряженности ситуации в Южном Ливане. Но мы видим, что прилагаются депутаты.

0: Дипломатические усилия по всем фронтам. Начальник генштаба вчера, правда, заявил, что ЦАЛ готов к военным действиям в любой момент, когда это понадобится, и что дипломатические усилия возможны благодаря достижениям ЦАЛа. Они действительно могут привести к желаемым результатам, эти дипломатические усилия, или это только временное затишье, необходимое перед выборами и у нас в стране, и в США?
1: Ну, я не думаю, что у кого-то есть дар предвидения, особенно со времен разрушения второго храма, как известно. Но в целом на данный момент действительно все заморожено, все какие-то серьезные шаги и движения заморожены, по крайней мере, по оценкам, которые я сегодня слышал в эфире, и со стороны генерал-майора запаса Геора Айленда, представившего, на самом деле, очень интересный, с моей точки зрения, анализ ситуации в секторе Газа, и по поводу перспектив в Ливане и так далее. Все сейчас ожидает в первую очередь итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки, после которых президент США будет принимать решение о том, как действовать дальше, предпринимать ли активные шаги, например, в Иране, ограничится ли, например, блокадой, которую сейчас предпринимается для эффективности, которой необходимо время и терпение, либо действительно объявить вот о той односторонней победе, о которой мы говорили, и, собственно говоря, вернуть свои силы в США. Пока, по крайней мере, нету никаких конкретных решений. Судя по тому, что я слышал сегодня в эфире и от Лейзера Бермана, политического обозревателя Times of Israel, переговоры с Ливаном возобновятся в сентябре. Вроде бы уже даже сейчас пытаются назначить дату нового круга, нового раунда переговоров. После чего начнется какое-то продвижение. Хочется, по крайней мере, на это надеяться. Но это вопрос достаточно отдаленного будущего.
0: Между тем, жители района Отеф-Аза вновь находят воздушных змеев. Это такой привет из Газы. И это приводит их к пониманию, что ничего еще не закончено. Сегодня утром было интервью одного из жителей Отеф-Аза, который рассказывал о том, что вновь нашел вот этот самый воздушный шар. И надо было слышать его голос, на самом деле. Он был в таком ужасе непередаваемом. Он сказал: «Я носил на руках детей, которых уродовали 7 октября». Это что, вновь продолжится?
1: Да, это вновь продолжится. До тех пор, пока Хамас остается в секторе Газа, это вновь продолжится. То есть, я возвращаюсь к разговору с Геора Айлендом сегодняшним. Он говорил о том, что Газу представляют, это, так сказать, не мои слова, это слова нашего собеседника, Газу представляют как 2 миллиона несчастных жителей, которых Хамас взял в заложники. На самом деле, по словам Геора Айленда, Газа — это государство, которое в 2006 году привело к власти террористическое образование, жители которого привели к власти террористическое образование, которое 7-го, это террористическое образование 7 октября 2023 года объявило войну Израилю. Результатом этой войны, в результате этой войны, это террористическое образование, это уже мои слова, а не Геора Айленда, остается в секторе Газа и остается с той структурой, которая властвует в секторе Газа. Сейчас можно очень долго обсуждать, почему это произошло, но bottom line, или, как сегодня говорят, в сухом остатке, Хамас остается той структурой, которая управляет сектором Газа. И до тех пор, пока Хамас управляет сектором Газа с одной стороны, а для нас самое главное — это сохранить прекращение огня и не возвращаться к военным действиям с другой, да, это так и будет продолжаться.
0: И что было бы правильным, на ваш
1: взгляд?
0: Я
1: не знаю. Это вопрос к политикам, которые...
0: Хорошо. Соглашение по безопасности между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. К нему может присоединиться и Египет. Это союз против нас?
1: Это очень интересный вопрос. В первые дни после подписания этого союза комментаторы, большинство, говорили о том, что это союз оборонный против Ирана. В Иерусалиме, статьи на эту тему мы читаем, и в «Идиотах Ронот», и не только там, крайне обеспокоены тем, что это может быть союзом, который обернется против Израиля. Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel, с которым мы говорили, считает, что неверно ни то, ни другое. Это не оборонный союз против Ирана, потому что ни одна из этих стран, которые участвуют в этом союзе, не использует силу против Ирана. То есть представим себе, что завтра Иран вновь атакует саудовские объекты, объекты на территории Саудовской Аравии. Реально ли ожидать с чьей бы то ни было стороны, что кто-то начнет в ответ ответ, кто-то из этих стран, тот же Пакистан, например, начнет давать ответные удары по Ирану? Конечно, нет. С другой стороны, считает наш собеседник, это и не агрессивный союз против Израиля, не военный союз против Израиля. Возможно, дипломатическое, возможно, какие-то... Это, безусловно, неприятная история, учитывая то, что Саудовская Аравия отдаляется от Израиля, и перспективы нормализации отдаляются, и становятся еще более туманными. Другое дело, что, по словам Лейзера Бермана, на сегодняшнем Ближнем Востоке никто не опирается только на одну сторону. И тот факт, что Саудовская Аравия сближается, например, с Турцией, не означает, что Саудовская Аравия не будет сближаться и с Израилем. То есть все ищут игроков, и все ищут союзы, которые обеспечат более чем с одной стороны твою безопасность и спокойствие.
0: А, Габи, какие еще темы вы обсуждали сегодня в эфире вашей программы?
1: Разумеется, мы говорили о политике, говорили о назначениях в предвыборный список Ликуда, и не только туда. Беседовали с кандидатом в Кнессет от партии Циунут Датит Цвикой Мором, отцом Эйтана Мора, который был похищен и освобожден. На правом фланге продолжают обсуждаться возможности формирования союза сил, которые находятся на грани электорального барьера, или ниже электорального барьера, или чуть выше электорального барьера, будь то партия Циунут Датит, будь то партия Зеут Моше Фейглина и другие. До закрытия предвыборных списков чуть меньше месяца, и очень много работы в этом отношении. Также и в центре, то же самое касается и центра политической карты. Накануне был опубликован еще один опрос, на сей раз проведенный институтом Мидгам для 12-го телеканала, для телеканала Кешет. И в этом опросе также ни одна из так называемых центристских партий, партий, находящихся в центре политической карты, то есть Хили Трупер и Йоаз Эндель, Гелад Эрдан и Юлия Эдельштейн и другие, никто из них не проходит электоральный барьер. Будут ли какие-то союзы, если эти партии хотят выжить, то им нужно искать эту возможность. Это сложнее, учитывая эго, это сложнее, учитывая ограниченное время, но это будет в центре нашего внимания до 7 сентября, то есть до того дня, когда будут поданы предвыборные списки.
0: Габи Вольфсон, ведущий радио «Река», политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо вам большое, доброго утра и хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Август на севере Израиля был пиком туристического сезона до войны. Цимеры и гостиницы заполнялись отдыхающими, которые приезжали из центра страны и с юга. Приезжали на север кататься на каяках, искупаться в прохладных горных ручьях и источниках, погулять в заповедниках среди зелени и прохлады. В этом году север снова открыт для туристов, но туристы пока не вернулись. По данным Министерства туризма, загрузка гостиниц и цимеров составляет лишь 60-80%. Циммеры Вадима и Татьяны находятся в поселке Хаднес на северном берегу Кинерета, прямо перед подъемом на гору Хермон, до которой всего 40 минут. И с нами на связи уже Татьяна Вандорская, хозяйка циммеров «Релакс Б. Голан». Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, сейчас середина августа, время, когда до войны на севере было практически невозможно найти свободный циммер. Что происходит у вас сегодня? Насколько заполнены ваши домики?
2: Вы знаете, я бы не сказала, что сейчас какое-то отличие от прошлого или позапрошлого года в плане наполняемости. Домики действительно заполнены на 100%, и я так понимаю, что наш народ может конкретно напугать только реальные военные действия, которые были вот в июне прошлого года. То есть во время войны их останавливает однозначно. Останавливает от путешествий ситуация. Но сейчас заполнено все. Наверное, каникулы детские способствуют к тому, что семьи просто хотят куда-то с детьми, которые постоянно дома, хотят выехать. То есть с началом детских каникул, я так думаю, что у людей падает немножко... боязнь севера. Хотя,
0: да, страх севера, и они едут, потому что нужно развлекать детей.
2: Да, да.
0: Хотя что?
2: Хотя, есть два момента. Обязательно спрашивают, есть ли у нас мамат.
0: Да, я про это как раз хотела задать вам вопрос, да. Но я хочу вот до этого спросить вас еще несколько вопросов хочу задать вам. Вот скажите, пожалуйста, это был сейчас, вот этот август, он обычный, такой же, как был до войны? Ничего не изменилось, кроме вопросов о том, есть ли у вас МАМАТ? За сколько времени люди раньше бронировали отдых, и чем тогда ситуация отличалась от этой в этом августе?
2: Наверное, мы меньше показатель общей картины, чем в гостинице, угу, на севере, потому да. что он небольшой медхам. И наш медхам заполнен на 100%.
0: Ну, у вас два домика, да?
2: У вас два домика. Да, у нас два домика, и у нас заполнены. И причем июль, август и уже сентябрь заполняются, бронируются за месяц. Угу. За месяц до периода. Ну, наверное, сказывается и популярность и так далее. Но я знаю историю соседей.
0: Да.
2: То есть мы с Вадимом активно помогаем соседям. И если к нам кто-то обращается, у нас уже все заполнено, мы раздаем контакты соседей. Вот у них не заполнено.
0: Как вы считаете? Там же тоже хорошие домики, да? Я правильно понимаю?
2: Тоже хорошие домики. Нам повезло. У нас работает наше личное сарафанное радио, угу. которое среди русскоговорящей аудитории, да, распространяет рекламу, и как бы у нас заполнено. Русскоговорящий сегмент, он традиционно бронирует заранее, задолго свой отпуск планирует.
0: Да.
2: Ивриты, говорящие гости, они ментально другие. Они сегодня хотят поехать завтра.
0: Да.
2: И поэтому вот из-за того, что у нас заполнено уже русскоговорящими гостями, у нас получается, что все остальные звонят, мы их раздаем соседи. У соседей, которые работают в основном на ивритоговорящем рынке, у них ситуация как раз другая. Они вот более свободные.
0: Какая там заполненность вам известна? До того, как вы отдаете своих гостей, которые не вместились к вам.
2: Вот те цифры, которые вы назвали в начале вот этого сюжета, да, 70-80, это, наверное, так. И люди жалуются, конечно. Соседи жалуются.
0: Скажите, вот когда открылась возможность вернуться, сразу вернулись люди?
2: Я так думаю, раскачка была где-то недели две.
0: Хорошо. Да. А расскажите нам подробнее, о чем спрашивают люди, когда звонят вам? Безопасно ли? Работают ли рестораны? Открыты ли заповедники? Слышны ли взрывы? Да. Что больше всего их волнует?
2: Где у меня МАМАТ? Далеко ли МАМАТ? Да. Есть ли он в поселке или рядышком, как далеко идти. И когда приезжают, экскурсия по медхаму начинается с путешествия в МАМАТ. Вот МАМАТ, вот сюда проходите, вот здесь всю ночь горит свет. Да. Угу. Даже я понимаю, что эта история про начало каких-то действий, она всегда внезапная.
0: Да.
2: Поэтому неизвестно, что будет сегодня ночью. И поэтому я им сразу показываю, куда вот мы идем. Здесь будет свет включен всегда. Поэтому если даже я там замешкаюсь, вы бежите сюда, ничего страшного. МАМАТ крепкий, хороший и так далее. Угу. Спрашивают условия отмены.
0: Угу,
2: это второй вопрос по популярности.
0: Да.
2: Причем не стандартная отмена, как вот в принципе, да, жизненные ситуации.
0: За сколько-то там 24 или 48 часов, а именно вот с минуты на минуту.
2: Да, да. Если вдруг начинается война, и мы не приедем, и так далее. То есть какие-то периоды, когда, без штрафных санкций, и так далее, все, и когда война. Ну, естественно, когда война, мы все в одной лодке. Конечно, это особая история.
0: Ну и что вы, правда, делаете, если вдруг вот такие отмены с минуты на минуту, когда война? Что тогда с вами происходит? Что происходит с бизнесом?
2: Ну, что происходит с бизнесом? Это не секрет, наверное. Здесь нет абсолютно никаких новостей у меня для Радио Река. Мы страдаем.
0: Нет, расскажите просто про вас.
2: Да.
0: Что у вас происходит в этот момент? Получаете ли вы какие-то компенсации?
2: Да. Я хочу сказать, что компенсация привязана у нас, расчет компенсации привязан к нашему доходу.
0: Угу.
2: И мы уже получили компенсацию за февраль-март месяц.
0: Угу.
2: Нам прислали оформили бумаги, послали, это достаточно было просто и безболезненно. То есть нам прислали абсолютно сразу и прошлые периоды. Все периоды нам присылали компенсацию. Это была огромная поддержка. Спасибо.
0: Да. А скажите, спасибо. Пожалуйста, расскажите нам про Север. Не про ваш конкретно дом и про ваши цимеры. Расскажите про Север. Что увидит человек, который приезжает к вам сегодня? Вернулась ли обычная жизнь? Каяки, рестораны, туристические маршруты. Вот вы говорите, люди спрашивают, где Мамад, где защищенная комната. А если вы идете на какой-то маршрут, что делать там? Можно ли, правда, просто приехать, отдыхать и не задумываться о том, что вот сейчас что-то случится?
2: Ну что вы, наверное, нет. Наверное, все равно у нас будет некий уровень страха, и он все равно вот где что. Вот что мы можем сделать, если ты катаешься на лошадях, и вдруг что-то началось?
0: Да.
2: Ну, практически наверняка, я так думаю, что действия все время с людьми кто-то есть из местных, которые знают, что делать и куда идти, и подсказать могут. Ну, такая вот зона ответственности, которая у меня по-любому есть. Я ответственна за людей, которые ко мне приезжают. Не юридически, но хотя бы вот, ну, так, перед своей совестью, скажем так, да?
0: Да.
2: Вот. И поэтому я так думаю, что люди все равно не предоставлены сами себе. Конечно же, спрашивают, опасно, небезопасно. Нам повезло и здесь, в том плане, что у нас такое место, Хаднес, то есть это север, где мало сирен. Север тоже, он большой и он разный. Мало сирен, прилетов вообще не было. И к нам жители Хайфы, Наарии, Кармиэля приезжали отсыпаться во время вот этих жутких обстрелов, во время действий активных, да. А во время эвакуации, когда эвакуировали Кирьят-Шмону, у нас просто весь поселок был заполнен беженцами, которые здесь жили вот это все время. Вот. Какие-то открытые точки вот с каяками, какие-то закрытые, какие-то рестораны открылись, какие-то разорились. И поэтому всем рекомендация большая. Мы как бы, когда гости к нам присылают, мы рассылаем телефоны, рассылаем, куда можно позвонить, узнать, и везде приписка. Связывайтесь с ними заранее, могут быть закрыты.
0: То есть, в принципе, нет полноценного нет полноценного отдыха, да? Север все еще не вернулся так, как это было до войны.
2: К довоенному ритму нет, конечно. Но сезон есть сезон. Жизнь продолжается.
0: И если нас сейчас слушает семья из центра страны или с юга, дети на каникулах, люди хотят поехать отдохнуть, все еще сомневаются, что бы вы сказали родителям, детям, что бы вы сказали семье, которая хочет отдохнуть на севере вот сейчас?
2: Не бойтесь. Будет хорошо. Мы все, я же говорю, мы все в одной лодке, и сейчас достаточно безопасно, а если вдруг что, мы знаем, что делать.
0: Так что Татьяна Вандорская.
2: Север красивый.
0: Татьяна Вандорская, хозяйка циммеров «Релакс Бэголан». Спасибо вам большое за это интервью. Удачи.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Израильская система НДС, налог на добавочную стоимость, не менялась практически полвека с момента введения этого налога в 1976 году. Ну, разве что поднимали немного и опускали сам налог, было и 16, и 17, и 18%. Сейчас налоговое управление готовит реформу, которая должна полностью изменить привычную систему. Планируется, что уже с января 2027 года счета предприятий будут автоматически передаваться налоговому управлению в режиме реального времени, а сам НДС будет поступать государству не раз в два месяца, как сегодня, а непосредственно при получении бизнесом оплаты. В налоговом управлении обещают, что новая система уменьшит бюрократию, облегчит жизнь малому и среднему бизнесу и станет еще одним оружием против фиктивных счетов и теневой экономики. Но одновременно государство фактически получит возможность видеть хозяйственные операции бизнеса в реальном времени. И все это происходит на фоне другого предупреждения. Из-за тяжелой бюджетной ситуации уже в 2027 году ставка НДС может вырасти с нынешних 18 до 19%. Что на самом деле изменится для предпринимателей и в конечном счете для всех нас? Об этом мы поговорим с Яном Бронфоном, специалистом по налогообложению. Он уже у нас на связи. Ян, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Итак, давайте сначала на простом примере. Вот я, например, владелец небольшого магазина, продала товар за 1180 шекелей. Что происходит с этими 180 шекелями НДС сегодня? И что будет происходить с ними после реформы?
3: Значит, когда мы как магазин, например, продали что-то за 1000 шекелей плюс НДС, плюс МАМ,
0: да,
3: который у нас 18%, то в теории мы должны заплатить 180 шекелей государству Израиля, если у нас не было расходов по этому товару. А если мы этот товар купили за 900 шекелей плюс МАМ день до, то у нас всего прибыль 100 шекелей, и того мы должны заплатить государству всего лишь 18% от той суммы, которой она реально доход. То есть 18% от 100 шекелей, это как бы 18 шекелей. Это то, что в теории должно быть сделано. Что хотят сделать? Хотят, чтобы мы не платили, как бизнес, например, раз в два месяца или раз в месяц. Они хотят эти деньги увидеть, грубо говоря, как только бизнес получил их сегодня, они их сегодня хотят увидеть у себя на счету. Это сделано для того, чтобы, в принципе, они верят в то, что есть теневая экономика, и очень такая большая теневая экономика, и они не получается у них все-таки получить все налоги, которые они планируют, и говорят, что уклоняется примерно миллиардов 10, 12, 15, 17, никто точно не знает, этих миллиардов шекелей дохода, то есть в деньгах, это если мы берем 18%, это 2-3 миллиарда шекелей, не доходит до казны. Почему? Делают, как называется, фиктивные квитанции. И открываются бизнесы, либо захватываются бизнесы, которые существуют, да, выписывают квитанции всем, и все вот эти криминальные структуры используют это, чтобы не заплатить не только НДС, они и заплатить все остальные налоги тоже. То есть фирма, которая не платит НДС, также не заплатит и подоходный налог 23%. У нас подоходный налог на фирмы 23%. Опять же, наша страна борется с тем, чтобы было больше денег, потому что все-таки война и очень большие расходы, и как бы бюджет постоянно растет, и нужно откуда-то брать деньги. Самое простое — брать деньги с этого налога, который называется МАМ НДС, потому что его поднять с 18 на 19 это только очень легко, и сразу потекут миллиарды в казну. Мы, как потребители, естественно, пострадаем, потому что...
0: Да, я вот как раз хотела спросить, а вот технически малый бизнес готов к такому переходу? На новую систему, к повышению налога, например, придется ли предпринимателям, например, менять кассу? Вот мы говорили про магазин. Придется менять кассу, бухгалтерскую программу, покупать новое какое-то программное обеспечение? То есть сначала нужно будет потратить деньги для того, чтобы потом как бы убрать часть бюрократии, которую обещает эта реформа? Или как это будет технически происходить?
3: Вы знаете, они ищут мелкие бизнесы. То, что у нас в Израиле есть такое понятие, как эсек заир. Или эсек вот потом. Потомный мам, то что если у людей есть до 120 тысяч дохода, и он по критериям проходит куда надо, то они вообще не платят этот налог. То что это не идет речь сейчас о мелком бизнесе, идет речь о торговле между бизнесами. Именно квитанции там уходят, это когда бизнес дает другому бизнесу квитанцию, как расход. И вот здесь начинается война. Никто не ищет мелкий бизнес, который клиент ему платит напрямую и выписывает квитанцию. Не там деньги похоронены. Деньги находятся в другом месте. Что хотят сделать? Например, есть тот же магазин, который заказал продукцию на 10 тысяч шекелей. Он поставщику заплатил 10 тысяч шекелей, а НДС напрямую государству заплатит еще его 18%. То есть надо будет разделить оплату поставщику и оплату государству Израиля НДС. И вот это то, что пытаются сделать. То, что никто не смотрит, то, что там в магазине какие-то маленькие изменения, или там в мелком бизнесе какие-то изменения. Или
0: но мелкий такое. Бизнес пострадает в любом случае, ведь это реформа, придется же что-то менять, нет?
3: Я считаю, что государство Израиль смотрит на большие деньги. Сегодня есть такое понятие, что для каждой квитанции нужно свой номер вытащить с налоговой, и только тогда эта квитанция можно дальше использовать. И каждая квитанция свыше 5000 шекелей нуждается в такой, в таком обращении в налоговую и вытащить. То есть сегодня уже бизнесы привыкли, что они должны общаться с налоговой постоянно. Какой плюс и какой минус? Когда бизнес мелкий, не мелкий, а просто бизнес, раз в два месяца платил НДС, то этот НДС лежал у него на счету. Он мог его использовать, он мог вместо кредита его использовать, он мог его использовать для своих вещей. Сегодня тут приходит и говорит, окей, нет, это не будет лежать в кармане у предпринимателя, это будет лежать в кармане государства Израиля. Да, это хуже для бизнеса, да. Но с другой стороны, это по факту, когда человек получит эти деньги. То есть, если ему не зашли на счет, то тогда он должен что-то платить. Опять же, реформа еще не доработана, еще законы не прошли. То, что они намерены это сделать, никто не знает, если сделают, и когда сделают, и как это сделают. Но все дороги идут к тому, что в онлайн-режиме будем эти квитанции все выписывать уже с государственной помощью. То есть уже есть гарантия государства, что вот если нету свыше 5000 шекелей квитанции, нужен специальный номер. Это просто спустит на минимум такое, что какие-то бизнесы скажут вот так вот действуйте, какие-то бизнесы действуйте по-другому, но опять же, ищет не мелких предпринимателей, ищет не...
0: Для которых, собственно, ничего не изменится, да?
3: Да, но смотрите, то, что ничего не изменится, никаких изменений не будет, и для простых людей, которые покупают неважно что, тоже изменений не будет.
0: Кроме того, что, может быть, повысит НДС до 19%.
3: Вот это если повысит на 1%, это
0: кто сильнее всего почувствует этот дополнительный процент?
3: Вы знаете, налог на вот эту добавочную стоимость очень легко забирать, и когда зарплата или дохода семьи не очень высокий доход, именно они пострадают, потому что они весь свой доход отдают, в принципе, на закупку товаров, продукцию и все остальное.
0: Да.
3: То есть, да, то есть человек, который в семье доход в 10 тысяч шекелей, они все 10 тысяч шекелей идут на то, чтобы купить.
0: А еду, машину, оплатить жилье, да?
3: Все, они все 100% денег тратят на именно это. А человек, который заработает, например, 100 тысяч шекелей, из них тратит 30 или 40, все остальное он не тратит, то ему так, он, затраты его там в 30-40 тысяч шекелей, они он пострадает, но это не весь его доход.
0: Ну, то есть другими словами, как всегда, бьет по карману слабых слоев населения.
3: Все правильно, так.
0: Ян Бронфман не очень оптимистично, но тем не менее большое вам спасибо за это интервью. У нас был Ян Бронфман, специалист по налогообложению. Продолжаем. После того, как модель Эден Финнес опубликовала свои фото, на которых она, кстати, выглядит очень худой, вот неестественно худой, в Израиле снова заговорили о культе тела. Главный спор, который разгорелся среди пользователей социальных сетей, касался двух вопросов. Одни обвинили Эден Финнес в том, что такие фотографии создают опасный пример для девочек-подростков, а другие заявили, что никто не имеет права обсуждать чужое тело. На самом деле культ экстремальной худобы последних десятилетий уже вроде бы сменился культом здоровья. Сегодня принято считать белок, следить за количеством шагов, заниматься силовыми тренировками, исключать вредные продукты и постоянно контролировать показатели своего организма. На первый взгляд все это выглядит гораздо здоровее прежних жестких диет, но выясняется, что вместо страха набрать вес появляется страх потерять мышцы. Вместо подсчета калорий – подсчет белка и шагов. А стремление питаться правильно может превратиться в орторексию – болезненную одержимость здоровой и чистой пищей. Где проходит граница между заботой о здоровье и состоянием, при котором здоровье уже начинает управлять всей нашей жизнью. С нами на связи Амир Цендакович, руководитель психологической службы и Института лечения расстройств пищевого поведения имени Ефрат Цук в реабилитации в больнице РЭУТ Тель-Авива. Амир Цендакович, шалом леха. בוקר טוב. אנחנו מדברים על תמונות של עדן פינס ומה שקרה ובעצם התוצאות שאנחנו רואים אותם ברשתות חברתיות.
4: כן, אני הייתי שמח להתייחס לא רק ספציפית
0: ברור, כמובן, אנחנו פשוט מתחילים את הוויכוח הזה שבעצם מדבר על שתי שאלות. מצד אחד יש כאלה שאומרים זה לא בריא ואסור שהיא תראה דוגמה לבנות צעירות, ויש כאלה שאומרים למה אנחנו בכלל מתייחסים לגוף של מישהו אחר, אסור לנו לשפוט. אז מה אתה אומר?
4: מה אני אומר? אני אומר שאי אפשר למנוע מאנשים להראות את הגוף שלהם, לא משנה מה, והמחשבה שאפשר לשלוט על זה היא איזושהי פנטזיה שלנו. הדבר הזה כבר נמצא לגמרי בחוץ, אין לנו שום יכולת לשלוט על זה. הדבר היחיד שאפשר לשלוט עליו זה איך אנחנו לומדים להבין את זה, מה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו בהקשר הזה. והשאלה השנייה, האם זה טוב, האם זה רע, אני לא חושב שאפשר לשפוט את זה ככה. השאלה היא כאן, מה הדבר הזה מעורר ומה הוא גורם. וכמו שכבר דיברתי על זה בעבר, יש הבדל בין טריגר לבין סיבה. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, חושבים שזה שהם רואים את התמונות האלה, שהילדים רואים את התמונות האלה, שבנות רואות את התמונות האלה, אז זה יהיה סיבה להתפתחות של הפרעות אכילה. ואני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה כן יכול להיות טריגר. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו שמעורר משהו שכבר קיים בפנים. הסיבות להתפתחות של הפרעות אכילה, הרבה פעמים, הם דברים שהם קודמים. זה בדרך כלל גם לא דבר אחד. למשל, יש יכולה להיות נטייה גנטית לפרפקציוניזם. זה יכול להיות רקע משפחתי שהוא מאוד מאוד הישגי, ומצד שני לא נותן מקום לדבר ולבטא רגשות. זה יכול להיות רקע משפחתי של גירושים או של איזושהי אלימות בתוך המשפחה, וזה יכול להיות גם מצבים שבהם מישהו חווה אלימות, ילד שגודל במקום שהוא חווה חרמות בבית ספר, או אפילו המצב הגרוע ביותר שלצערי יש לו את הקשר החזק ביותר להפרעות אכילה, וזה פגיעות מיניות.
0: אני ברשותך, כן. אני פשוט רוצה לתרגם, ואז אנחנו נמשיך לדבר, בסדר? Итак, Амир Цендакович, отвечая на мой вопрос, что, собственно, влияет на что. С одной стороны, есть люди, которые реагируют на фото, которое появилось в соцсетях, и говорят, нельзя, нам, мы не можем судить человека по его фотографиям. С другой стороны, другие говорят, то, что модель показывает такие свои фотографии, это побуждает девочек, подростков тоже заниматься диетами, считать калории и так далее. Так вот, Амир Цендакович говорит, что нельзя, мы не имеем возможности контролировать соцсети, мы не имеем возможности говорить человеку, какие фотографии показывать. Об этом можно, в принципе, забыть. Но самое главное в этой ситуации – это как нам понять, как нам воспитывать своих детей, что им показывать и что им говорить о том, что они, собственно говоря, видят. И здесь Амир говорит о том, что есть причины, а есть триггеры. И он говорит, что на самом деле люди очень часто путают эти два понятия, но путать их невозможно. Он говорит, что такая фотография может стать триггером, то есть может стать чем-то, что побудит нас задуматься о том, что внутри уже существует и есть причины. Я спросила, какие причины могут повлиять на расстройство пищевого поведения. Он сказал, что обычно это может быть какая-то генетическая предрасположенность к перфекционизму. Это может быть семья, где все хотят достижений и так воспитывают своего ребенка, и при этом не дают возможности говорить и проявлять свои чувства. Это может быть развод в семье, а может быть и насилие. כן, אנחנו סיימנו אי שם באלימות מינית שממנה גם, שהיא גם יכולה להיות סיבה להתנהגות.
4: אני לא, שוב, כן. אני רוצה להבהיר, כן. אז אנחנו לא באמת יכולים לדבר בהקשר הזה, לפחות בהקשר המקצועי, על סיבה אחת.
0: כן, אין סיבה אחת.
4: אם זה קורה, אז בהכרח זה קורה. אנחנו מדברים על קשר, על קורלציה, וחשוב מאוד לזכור את זה. כי יש הרבה מאוד אנשים שעוברים חוויות, כל מיני סוגים של פגיעות, אז זה לא אומר בהכרח שמישהי שעברה פגיעה מינית, או בחור שעבר פגיעה מינית, בהכרח יהיה לו הפרעת אכילה. כן, יש, אני כן אגיד, יש חוקרים וחוקרות בארץ שטוענים שכן, אצלנו הקורלציה מאוד גבוהה, זה לא אומר בהכרח. יחד עם זה, כן צריך לקחת בחשבון שזה משהו שיכול לקרות. עכשיו, בהקשר של הדברים שאנחנו רואים במדיה, זה שאנשים משתמשים בגוף שלהם כל הזמן, זה חלק מהתפיסה הכללית שלנו, של כל המרכיבים של החוויה האנושית, כמשהו שהוא למעשה מוצר. אנשים מוכרים את עצמם, אין מה לעשות. זה מה שהרשתות החברתיות
0: עושות. החפצה? אתה מדבר על החפצה?
4: כן, אני מדבר על החפצה. היום קוראים לזה חפתון, המונח המקורי, לפי מה שאני מכיר, זה היה ראיפיקציה, זה היה עוד ב-1930 שהמציאו את המושגים האלה. אבל הדבר הזה הוא די פשוט, כן? אם אני לא מוכר משהו ואני נמצא ברשת החברתית, אז כנראה שאני המוצר. אבל אם אני מוכר משהו ומה שאני מוכר זה תוכן, אז אני המוצר. אז אם אני המוצר, אז הכל זה משהו שאפשר לשפוט אותו. להכל יש איזשהו גרף, אני יכול הכל למדוד. וזאת בעיה. כי הרבה פעמים הדברים האלה נחשבים כאיזה שהם תהליכים לגיטימיים. זה כאילו נורמלי היום להיות ברשת החברתית ולמכור תוכן לכאורה, אבל אני מוכר את עצמי. זאת בעיה רצינית, כי מה שזה משמר זה איזשהו יחס בינינו לבין עצמנו, שזה יחס שהופך את עצמנו לאובייקט. וברגע שאני הופך את עצמי לאובייקט, אז אני כל הזמן מנסה לתקן, אני כל הזמן מנסה לשפר. ואז לפעמים דברים יכולים לצאת מאוד מאוד משליטה. זאת אומרת, במקום ללמוד לחיות וללמוד להסתדר וללמוד להסתגל אדפטציה, לעשות כן, אדפטציה כן, למה כן. שקיים, אז אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב שאפשר להגיע לשלמות. ואין דבר כזה. הגוף האנושי לא יכול להיות שלם ומושלם. זה לא קורה, אין דבר כזה.
0: אתה אומר הוא מושלם כפי שהוא נוצר.
4: לא, יש פנטזיה שאפשר להגיע לאיזושהי אידאה של גוף. ככה. זאת התורה, יש את יחס הזהב, שהיחס בין הרוחב של האף לרוחב של השפתיים. אוי, נו, באמת, כאילו, זה לא קיים. אי אפשר להגיע לזה. והמרדף אחרי זה, הוא
0: המסוכן. שיכול
4: בדיוק. עכשיו נראה את הזיכרון המעולה שלך, איך הוא עובד עוד פעם.
0: שלי?
4: כן.
0: אוקיי, בטח. אני מתרגמת, כן.
4: לא, זיכרון שלך מעולה.
0: תודה רבה. Итак, мы говорим о том, что нет на самом деле одной причины, которая может нас подвигнуть на то, чтобы, развивать в себе какие-то серьезные нарушения и наше отношение к питанию. Но есть корреляция. То есть совсем неоднозначно, что если мы, если наши родители развелись год назад, и если, например, мы прошли какую-то серьезную, тяжелый период в жизни, то мы обязательно разовьем в себе нарушения в поведении питания, в этом поведении, да, но при этом это может случиться, и корреляция довольно высокая, говорит Амир Цендакович, и он еще говорит о том, что сегодня в соцсетях то, что происходит психологически, это то, что мы используем наше тело, мы используем наше тело как объект. Если я в соцсетях что-либо продаю, то я продаю это что-то. Если я ничего не продаю, то мне приходится продавать как бы себя, как объект. И тогда я никак не могу повлиять на то, как меня будут оценивать другие люди. Но потому что у всего этого есть цена. Если мы что-то продаем, если мы продаем, например, что-то, что мы производим, у этого есть цена. Если нам нечего продавать, и мы продаем себя, то у нас, как у объекта, тоже есть цена. И тогда получается, что в соцсетях это как бы нормально продавать себя. А вместо того, чтобы научиться жить с собой как есть, мы стараемся быть идеальными. Мы думаем о том, как стать лучше, и мы думаем, что это возможно при помощи различных технологических, не знаю, изобретений, которые сегодня уже существуют. А дальше Амир сказал, что предлагает мне перевести вот этот разговор, что, собственно, я сейчас и сделала, и смеялись мы, потому что Амир сказал, а теперь будем проверять твою память. Ну, мы ее тоже уже проверили, я возвращаюсь к Амиру к следующим вопросам. Уфхен, анитха, аим бадакта ли это зикарон?
4: Ну, бадакти, они бейкар битрашим.
0: Окей. Намших, Амир. אז איך באמת אנחנו מלמדים את הילדים?
3: אוקיי.
0: לחיות עם עצמנו, לא לעשות החפצה של הגוף, לחיות עם עצמנו איך שזה. Like as you are. כמו בבריג'יט ג'ונס.
3: קודם כל, יפה, ממש. כן. אז קודם כל, אני חושב שנתחיל מהדברים שאנחנו חושבים שיכולים לעבוד, ואז אני אגיד שזה כן. בדרך כלל עובד. כן. וזה okay. כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בהם. אתה צריך פשוט ללמוד לקבל את עצמך, אתה פשוט להשלים עם עצמך.
0: כן, זה לא עובד.
3: יפה כמו שה... לא, זה לא, לא עובד. זה לא עובד.
0: מה כן עובד? מסתובבים בית.
3: כן. מה כן עובד?
0: מה כן עובד?
3: ולידציה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה ההבדל בין לגיטימציה לבין ולידציה. לגיטימציה זה הניסיון שלנו להגיד על משהו שהוא בסדר, שהוא נכון, שהוא טוב. ולידציה זה קודם כל היכולת שלי להכיר בזה שמשהו קיים. זה כן. משהו אמיתי. למשל, אם ילד או ילדה באים אליי ואומרים לי, אמא, אני לא מרגיש טוב עם עצמי, אני לא מרגיש נוח עם עצמי. אז לא להגיד לו, לא, די, הכל בסדר, סתם נדמה לך, זה סתם בראש שלך. לא, לא, לא. להגיד, אוקיי, אם אתה מרגיש את זה, אז זה אמיתי.
0: כן, כי הוא מרגיש את זה. להגיד,
3: נכון,
0: לא לאפס את זה. ו...
3: בדיוק, זה כמו שילד נופל ומקבל מכה, ואז אני אומר לו, לא קרה כלום. אבל הוא קיבל
0: קרה.
3: מכה רגע. מה
0: כן,
3: קורה?
0: נכון.
3: אז אני רוצה להגיד, קודם כל, זה אמיתי. דבר שני, אחר כך אני רוצה להגיד, אם אתה מרגיש את זה, יש לזה משמעות. זה לא סתם. ובעיקר, רגש שלילי, אם מישהו פוחד, אם מישהו עצוב, אם מישהו כועס, אם מישהו נגעל, זה, יש לזה משמעות, אז זה לא בעיה שאני צריך לפתור, זה מלמד אותי שקורה משהו. אז אם ילד מסתכל על איזושהי תמונה והוא מרגיש משהו, אני אנסה להבין מה אתה מרגיש שאתה רואה את זה.
0: אוקיי, ואז?
3: ואז אני אומר, אם אתה מרגיש את זה, יש לזה סיבה. ועכשיו בוא ננסה להבין מה יכולה להיות הסיבה למה שאתה מרגיש. זאת אומרת, אם ילדה מסתכלת על תמונה של איזושהי סלבית, שהיא אומרת שהיא רזה, ואומרת, אמא, אני גם רוצה להיות כמוה. אז אני רוצה לשאול אותה, אוקיי, זה אמיתי. והרצון הזה, הוא, יש לו משמעות.
0: הוא אמיתי,
3: עכשיו,
0: כן.
3: בואי ננסה לחשוב, מה יכול להיות הסיבה שאת רוצה להיות כמוה? עכשיו, את כל אחד זה יכול להיות אחרת. מה שאני רוצה גם לעשות זה לא להעביר לילדים מסר שהדברים האלה מפחידים אותי.
0: אוקיי? אני אתמודד עם זה, בואי נראה איך את מתמודדת עם זה, איך אנחנו מתמודדים עם זה.
3: בואי נתמודד, אני כאן איתך.
0: אני כאן איתך.
3: עכשיו, הדבר החשוב בוולידציה, זה שלהגיד שמשהו אמיתי, זה לא אומר שאני חושב שהוא בסדר, זה לא להתקין איתו. הרבה פעמים הורים פוחדים, שאם אני אגיד לילד שלי, בוא תדבר איתי על מה שלא נעים לך, אז זה כאילו שאני אגיד לו, זה בסדר להיות ככה. לא, זה אמיתי, זה קודם כל להגיד, זה אמיתי, ואז משם אני יכול לפתח פתיחה שהיא לא טעונה בחרדה ובפחד, שאז הילד לומד שמשהו כאן לא בסדר במה שהוא, מה שהוא מרגיש, אלא הוא לומד שהוא בטוח, הוא יכול לדבר איתי על כל מיני דברים ולאבד את זה ביחד איתי.
0: אבל כשאתה נגיד מגלה יחד איתו, אתה מגיע לסיבה הזאת, מה אז? איך מתקנים את הדבר הזה? איך נותנים לו ביטחון להרגיש
3: כל,
0: טוב עם עצמך
3: כל,
0: כמו
3: השאלה,
0: שאתה?
3: השאלה, לא, אז רגע, קודם כל צריך להבין מה הסיטואציה. אם אני מגלה שהילד שלי או הילדה שלי, למעשה... כבר הרבה מאוד זמן לפני כן חושבים מחשבות לא טובות על עצמם. זאת אומרת, הם מרגישים שאין להם ערך, שהם לא יפים מספיק, שהם לא טובים מספיק. אז אני מנסה לחשוב על, על ההשלכות של הדבר הזה. עכשיו, אם זה משהו שכבר קיים הרבה זמן, לא לחשוב שאפשר לפתור את זה לבד.
0: לבקש עזרה.
3: כן, בדיוק. צריך לבקש עזרה. יותר מזה גם, אנשים חושבים לפעמים, הפרעות אכילה וזה, אם זה מתחיל, זה יעבור לבד. לא, זה לא,
0: לא, זה, לא.
3: לבד, זה נשאר וזה רק יותר ויותר מחמיר ומעמיק את האחיזה בתבניות החשיבה שלנו. אז אם אני מגלה שהדבר הזה הוא ארוך, אז אני רוצה להגיד, אוקיי, אז כאילו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, המיומנות, לבקש עזרה ולהיעזר. זאת מיומנות מאוד חשובה.
0: כן.
3: כי אם אני אחשוב שאני יכול לעשות הכל לבד בחיים שלי, יהיה רגע שבו אני אשאר באמת לבד. וזה אני לא רוצה לעשות לא עבורי ולא עבור הילדים שלי.
0: לא להישאר לבד, זה חשוב. לדבר, אתה מלמד אותי שלדבר זה מאוד מאוד חשוב. הלו?
3: כן, אני איתך.
0: כן, אז אני אומרת, אתה מלמד אותי שקודם כל לדבר. ודבר שני, לבקש עזרה אם יש צורך.
3: אני כאן? שומעת אותי?
0: כן, כן, כן. אני שומעת ואני מבינה שאתה קצת לא שומע אותי, אז אנחנו נמשיך לתרגם ואנחנו, אני בעצם אומרת לך תודה. אנחנו בוודאות נמשיך עוד לדבר על הנושא הזה, ואולי לא פעם אחד. אמיר צנדקוביץ', מנהל מערך פסיכולוגי ומכון לטיפול בהפרעות אכילה, על שם אפרת סוג בבית חולים שיקומי, רעות תל אביב. תודה רבה לך. Тогда. Итак, первое, что нужно сделать, когда вы понимаете, что есть проблема, это, конечно, валидация. Это валидация. Не говори, когда ребенок рассказывает вам, что он почувствовал что-то не то, не говорить, что все нормально, да ладно, тебе кажется, ты на самом деле не толстый, нет. Поговорить с ребенком, сказать, окей, я понимаю, что ты чувствуешь, я здесь вместе с тобой. То, что ты боишься, то, что ты злишься, у этого есть причина, и это вполне себе имеет место быть. На самом деле то, что нужно сделать, это сказать, давай разберемся, почему ты так чувствуешь себя, давай поищем причину. И когда причина ясна, когда вы понимаете, что действительно есть проблемы, и человек уже давно чувствует, человек, ребенок, подросток давно чувствует давно так себя чувствует, это уже действительно важно, и важно научить ребенка попросить о помощи, потому что если мы не попросим о помощи, мы, в конце концов, останемся один на один со своей проблемой. С нами был Амир Цендакович, руководитель психологической службы Института лечения расстройств пищевого поведения имени Ефрат Цук в больнице Реут Тель-Авив. А мы продолжаем. Что происходит с человеком, когда он переезжает в другую страну? Ему приходится заново отвечать на сложные вопросы. Кто я здесь? Где теперь мой дом? В какой культуре я принадлежу? И что из прежней жизни останется вместе со мной? Этому, собственно, и посвящен роман Вики Ройтман «Гороскопус», вышедший в издательстве «Книга Сефер». Герои этого романа приезжают в Израиль уже почти взрослыми, поступают в университет, заводят друзей, влюбляются, выбирают профессию и одновременно пытаются найти свое место в новой стране. Это продолжение романа «Ерве из Асседо», в котором Вика Ройтман рассказала о подростках программы на Але. Но теперь перед нами уже другой этап репатриации, когда рядом нет школьной системы, которая помогает адаптироваться, а новую жизнь приходится строить самостоятельно. В музее Анну 20 августа состоится презентация книги «Гороскопус». А с нами на связи уже Вика Ройтман, писательница и психолог. Вика, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
0: Вика, а почему после романа о подростковой репатриации вам захотелось продолжить эту историю, посмотреть на человека уже на следующем этапе, когда он становится взрослым?
5: Потому что для меня эта история не завершена, она недосказана. Это история о взрослении. А взросление – это такой процесс, который продолжается, наверное, на протяжении всей жизни. Поэтому возможно, что и гороскопус – это не последний этап этой истории. И мы по-разному встречаем людей, себя, тот же период эмиграции в разных возрастах. И мне кажется, интересно это посмотреть, как человек развивается.
0: Да. Что труднее всего для вашего героя, для героя этой книги после переезда? Язык, культурные различия, одиночество, необходимость заново выстраивать круг общения или вопрос «Кто я теперь?»
5: Вообще-то это не герой, а героиня.
0: Героиня.
5: И, собственно, да, героиня, это девочка. Да. Злая девушка.
0: Да.
5: Сложнее всего, это, наверное, поиск собственной идентичности, некая такая пересборка себя в новых предлагаемых обстоятельствах. Поиск отношений, друзей, кто я такая в новом этом мире, который мне открывается.
0: Угу.
5: Что делать со старым миром, со своей историей до и теперь после, как они вместе состыковываются, интегрируются в одно целое.
0: Скажите, вот это гороскопус, это реальная история, да? Вы тоже приехали 9-летней девочкой в Израиль, а потом много работали психологом с репатриантами, с подростками, собственно, на Але, да?
5: Это совершенно верно, но история нереальная.
0: Нереальная.
5: Потому что, нет, я приехала в 9 лет, а история начинается с репатриации по программе на Але, которая не часть моей биографии. Я просто там работала в качестве психолога и наблюдала за этим всем.
0: Ну, может быть, это история кого-то из ваших подопечных?
5: Нет.
0: Не называю. Нет.
5: Нет, это собирательные образы, это основано на впечатлениях о разных историях, которые тоже пересобрались у меня вот в фантазии, в голове, в некую
0: историю. Скажите, пожалуйста, Вика, а почему человек, который пытается начать новую жизнь где-то в другом месте, так часто возвращается мыслями к прежней? Вы как психолог можете объяснить этот феномен?
5: Во-первых, это не всегда происходит.
0: Не всегда?
5: Когда... Нет, не всегда. Это один из способов справляться, наверное, с эмиграцией.
0: Да.
5: Но я думаю, что часто, когда происходит эмиграция, то человеческая память или восприятие разделяется на до и после. И особенно в ситуациях, когда эмиграция происходит, билет в один конец. Например, в 90-х, когда люди уезжали, и невозможно было вернуться в Советский Союз. И даже, вот, например, сейчас, когда люди уезжают из России или Украины, и часто затруднительно вернуться обратно. И тогда память, она как будто бы замораживается. То есть впечатления о прошлом остаются в некой такой капсуле, вроде как. И очень яркие эти воспоминания, особенно воспоминания детства, остаются в памяти.
0: Да.
5: И не перевариваются во что-то новое.
0: Угу.
5: И тогда эта капсула, она как бы остается сама по себе. И к ней возвращаешься. Это так часто выглядит, я не знаю, травмирующая тоже ситуация. Когда память как будто замораживается, и хочется к ней возвращаться. Но это, конечно же, не про всех, не про всегда. Всех,
0: да.
5: И,
0: вот мы часто думаем, что проблемы при репатриации возникают из-за языка. Но ведь есть еще культурные коды, представления о дружбе, о любви, о близости, о поведении. Что важнее?
5: Я думаю,
0: что больше
5: и то
0: травмирует, я бы так спросила.
5: Я думаю, что изучение языка напрямую связано с готовностью воспринимать новую культуру. Иногда отказ от языка у детей или подростков связан с тем, что они просто не принимают культуру, которую они приехали. И не принимают сам факт того, что они переехали, отрицают все это. И не готовы учить язык. Я думаю, что конкретно головой язык изучить не так уж тяжело для большинства людей. Была бы готовность принять
0: это, да. А когда человек может сказать, ну все, моя репатриация закончилась, я дома?
5: Я думаю, что никогда. Я думаю, что ощущение дома можно, конечно же, получить в любое время, потому что дом — это нечто, что мы внутри себя тоже несем. Но я думаю, что, опять же, на разных жизненных этапах, как уже вы вначале сказали, люди возвращаются к вопросам.
0: Да, возвращается к вопросам. Да. Вика Ройтман, желаю, чтобы у всех нас было ощущение дома. Спасибо вам большое. 20 августа, музей Ану, представление книги «Гороскоп». Спасибо, Вика Ройтман.
5: Спасибо вам.
0: Наш первый час подошел к концу. Над программой работали продюсеры Мила Сталинская, звукооператор Шломи Ицхак. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет много интересного. Вернемся после новостей.

0: В «Маданэй Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра «Санта-Бремор». Две банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» 44,90. Только до конца недели. В «Маданэй Мане».
1: Подражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американский источник сообщает об оптимизме в преддверии возобновления переговоров между Израилем и Ливаном. Следующий раунд, как ожидается, состоится в начале сентября. По словам источника, американцы провели отдельные переговоры с ливанской делегацией, на которых обсуждалось восстановление Ливана. Израиль и Ливан также обсуждали возможность привлечения третьей стороны для проведения работ по разминированию. Ливанские средства массовой информации сообщают, что ЦАЛ провел серию контролируемых взрывов в деревне Зуат-Араш-Шаркия на юге страны. Об этом сообщил обозреватель КАН Омер Шахар. Кризис в Персидском заливе. Генерал-майор запаса Элиэзер Маром, в прошлом командующий военно-морскими силами, считает, что возобновление боевых действий вероятнее, чем достижение соглашения по вопросу контроля над Ормузским проливом. Президент Трамп оказался в крайне сложной ситуации. С одной стороны, сейчас он не хочет войны и рассчитывает подойти к выборам с открытым Ормузским проливом и низкими ценами на топливо. С другой стороны, он понимает, если он станет посмешищем, и иранцы превратят его в марионетку, чье слово ничего не значит, ему придется действовать еще до выборов. Думаю, в конечном счете именно этот сценарий и реализуется. Генерал-майор запаса Маром сказал это журналисту КАН Арье Голану. Цвика Мор, кандидат в депутаты Кнесета 26-го созыва от партии Ацунут Адатит, считает, что правым силам необходимо объединиться, чтобы не терять голоса на выборах. В интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на Канрека Мор сказал: «Моя позиция – перед подачей списков сформировать технический блок небольших правых партий. Главное – не потерять ни одного голоса и не допустить прихода к власти левого правительства». Что касается призыва ультраортодоксов, Цвика Мор отметил, что санкции не сработают,

0: будут представлены представители самых разных групп населения. У нас есть очень сильная группа русскоязычных активистов, и я не исключаю, что их представитель будет в предвыборном списке», — отметил он. Министерство здравоохранения распорядилось закрыть пляжи Дадо-Юг и Кармель в Хайфе из-за загрязнения морской воды. В течение дня воду проверят повторно, и по результатам анализов будет решено, открывать ли оба пляжа. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман. 24 человека, подозреваемые в рэкете, вымогательстве с угрозами и других преступлениях, были задержаны рано утром в ходе масштабной полицейской операции в Ашдоде, Кирьят-Гате и других местах. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов сообщил, что среди задержанных несколько ключевых фигурантов, находившихся в поле зрения полиции. Задержания были произведены по завершении тайного расследования. Сегодня подозреваемых доставят в мировой суд Ашкелона для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей. В Колумбии число погибших в результате землетрясения, произошедшего вчера, возросло до 164 человек. В результате мощного подземного толчка магнитудой 7,4 были разрушены сотни зданий. А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В большинстве районов страны сегодня ожидается сильная, местами экстремальная жара. С завтрашнего дня и до пятницы температура будет немного понижаться. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 33, в Бершеве 37 и в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалайм.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КАН-РЕКА.

0: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». И в этом часе предвыборная гонка и предвыборные ролики. О чем они? Язык любви израильских пар. Каков он? Разберемся со специалистом в отношениях. Министерство просвещения опубликовало новый циркуляр. Отныне школы и детсады должны заранее определить официальные каналы связи и часы, когда родители смогут обращаться к педагогам. Новое исследование университета Бен-Гурион показало, что производство рыбы из выращенных клеток может сократить выбросы парниковых газов. А рыба из лаборатории, будет ли она едой будущего? А еще узнаем, что нас ожидает этим летом в Рамадганском музее израильского искусства. Начинаем. Итак, до выборов еще есть время, но израильские политики уже начинают вспоминать о так называемой «русской улице». Зеев Элькин выпустил предвыборный ролик, адресованный русскоязычным израильтянам. И, пожалуй, не менее интересным, чем сам ролик, оказалась реакция на него в социальных сетях. Но, впрочем, давайте сначала послушаем ролик.
1: איפה נוסעים היום?
2: היום אנחנו פונים פה שמאלה.
3: את לא חייבת לפנות שמאלה יותר. בואי, עוזרים הביתה, לליכוד. זה ממש כאן, ימינה. נשא דיאלה, פראווה.
1: גלינה, טטיאנה, בוריס, אנטולי, וובה, וואו, וואו. חוזרים הביתה לליכוד עם אלקין, זה פה, ימינה.
4: למה להצביע רק למד, שאפשר להוסיף ללמד מור, ממחת למד, מחל.
1: וואו, אלקין עושה מס לליברמן.
4: שחמט.
0: каждый раз, когда приближаются выборы, возникает один и тот же вопрос. Существует ли спустя более 30 лет большой алии из бывшего Советского Союза тот самый единый русский сектор, к которому можно обратиться отдельным политическим посланием? Или политики продолжают разговаривать с аудиторией, которой в прежнем виде уже просто нет? И вообще, чего сегодня хотят русскоязычные израильтяне от

0: политиков, чтобы с ними говорили по-русски, чтобы занимались проблемами репатриантов, или наоборот, чтобы, наконец, перестали воспринимать их как отдельную электоральную группу. Обо всем этом мы поговорим с нашей коллегой Леной Русовской, журналистом, предпринимателем и основательницей сообщества «Русские девушки без чувства юмора и их друзья». Лена, привет!
1: Доброе утро.
0: Итак, ну, давай сначала поговорим про сам ролик Зева Элькина. Что именно в нем так зацепило русскоязычные соцсети? Какая реакция была, и какая она показалась наиболее показательной? Вот.
1: Да, ты знаешь, это было довольно-таки легко понять, какая самая показательная реакция, потому что она была довольно-таки монолитной, да, то есть большинство, можно сказать, то есть статистику мы не проводили, но это, во-первых, это разразилось громом и молнией, да, все соцсети, и все об этом писали. Ты знаешь, Саш, то, что было интересно, очень часто, когда происходят вот такие, такие ситуации, знаешь, когда выставляют или представляют русскоязычную общину как-то стереотипно, как правило, это обсуждается в наших рядах, как говорится, да, в наших сообществах, в наших телеграм-каналах, на наших радиопрограммах и так далее. Но в этот раз то, что я заметила, во всяком случае, это то, что очень многие, то, что называется, инфлюенсеры, да, даже политики, да, Авида Буше, я заметила, что написала из демократов насчет этого ролика, тоже очень возмутились, да, то есть они очень возмутились то есть тому, как были представлены русскоязычные граждане в этом ролике, да, и среди русскоязычной общины, конечно, ты знаешь, реакция была очень резкая, и более того, я даже скажу, я не побоюсь этого слова, даже немного болезненная, знаешь, немного болезненная, потому что мы все это прошли, это как будто, знаешь, как пальцем на больную точку продолжать нажимать, потому что все прекрасно знают, в том числе наверняка и Зев Элькин, да, что в 90-е годы община русскоязычных граждан Израиля подверглась очень такому стереотипному отношению. И это было, кроме того, что это было очень неприятно, это было унизительно, это было очень больно и так далее. И поднимать это все сейчас, это было просто дико, знаешь, люди были в шоке, они были шокированы таким отношением, тем более от политика, да, то есть надо сказать, что одно дело, когда там какой-то, ну, я, конечно, не хочу сказать, да, инфлюенсер или кто-то на телевидении там что-то сказал неуместное, и это все обсуждают, да, такое тоже бывает, но тут речь идет о политике, и тут речь идет о политике, которая уже очень много лет влияет на нашу жизнь. Да. Да, не влияет на нашу жизнь, они, да, проходит закон, не проходит закон, нажимают, влияет на жизнь. И когда от имени такого человека выходит ролик, который воспринимается как унизительный и стереотипный, это очень-очень проблематично. Поэтому социальные сети не молчали, люди не молчали, они были даже шокированы. И ты знаешь, когда говорят...
0: что именно стало таким...
1: Что это набор стереотипов. Вот набор стереотипов, во-первых... То есть русскоязычная алия в этом ролике показана стереотипно, карикатурно. Да, карикатурно, да. Это то, что говорили. И как будто бы не прошло 35 лет. Да? Да. То есть, конечно, у нас сейчас есть новая алия и так далее, но это понятно по этому ролику, что здесь говорят о нас, о тех, которые приехали сюда в 90-е годы, которые до сих пор, да, показывают людей, которые как-то одеты неуместно и говорят с каким-то акцентом. А главное, Саш, ты знаешь, мне кажется, вот без всего этого всякого... Да, там говорили, что в одну машину там набили 10 человек. Да. Ну, какая-то... весьма непонятно, но самое, вот что мне показалось самым неуместным в этом ролике, во всяком случае, и многим другим тоже, это то, что русскоязычная алия, люди, которые здесь 30-35 лет, показано, как будто бы она вообще не понимает ничего. То есть ей надо прийти и рассказать. Вот они поехали тут на машине, их берут налево. Налево это Либерман, сейчас мы это тоже обсудим.
0: Да, да.
1: А они вообще ничего не понимают. Но мы сейчас придем, и мы им объясним. Мы им покажем правильную дорогу. И ты знаешь, вот такой патернализм, да, по отношению к людям, по отношению к избирателям, по отношению к общине, из которой выходит сам пришел сам политик, это, да, это то, что шокировало людей. То есть мы здесь 35 лет, нам не надо объяснять, где право, где лево, и какая, и показывать правильную дорогу. Мы как-то-нибудь сами разберемся. И поэтому я думаю, это то, что людей очень задело, кроме того, что это не в вакууме происходит. Да? То есть люди пережили здесь непростое время в 90-е годы по отношению к себе, к унижению и так далее. И поэтому это все очень болезненно.
0: Ну, там еще показывают, в общем-то, определенное здание, да? Это же совсем не означает, что все репатрианты пожилые люди и так далее.
1: Да, смотри, это также, во-первых, это не означает, что все репатрианты это пожилые люди, но, кроме того, это также есть в этом какой-то эйджизм, да?
0: Да.
1: Вот люди преклонного возраста, они вообще ничего не понимают, да?
0: Да.
1: А вот я им сейчас покажу дорогу, я их приведу. То есть это было, знаешь, стыдно как бы за наших семей как бы такое отношение видеть.
0: Да.
1: Вот, поэтому...
0: Но ролик заканчивается словами «шах и мат». И понятно, собственно, к кому обращается политик, действующий политик Зеев Элькин. И ты обещала про это тоже рассказать.
1: Да, я тоже об этом говорю, потому что это обсуждается в соцсетях. Смотри, вообще изначально, то есть здесь идет противостояние Виктору Либерману, да, потому что люди заходят в машину, на которой написано, что их везут к Либерману, собственно, они едут налево, да, и в соцсетях люди как бы возмутились, они сказали, с каких пор это Виктор Либерман, это левое крыло политическое, да?
0: Да, и с каких пор, собственно, мы спрашиваем водителя такси, куда нам ехать, да?
1: Да, ты знаешь, Саш, даже изначально вот это представление о том, что все русскоязычные, они изначально, да, выбирают Либермана, это тоже такие пережитки прошлого, потому что, я не говорю, как бы, конечно же, есть люди, которые выбирают, есть люди, которые выбирают другой, но это опять показать, что, собственно, все, ничего не изменилось за 35 лет. Смотри, были немного некоторые голоса, но действительно это было меньшинство, которое написало, нет, это смешно, у вас нет чувства юмора. Я хочу сказать два слова, значит, наше сообщество в Фейсбуке, у нас почти 60 тысяч человек.
0: Оно называется, и у них у всех есть девушки, чувство юмора, да?
1: У всех есть чувство юмора, да.
0: Несмотря на то, что она называется наоборот.
1: Да, но почему я назвала это «Русские девушки без чувства юмора и их друзья»? Потому что именно юмор, который он примитивный, который он стереотипный, который унизительный, такого юмора у нас нету. Такого чувства юмора у нас нет. И поэтому, именно поэтому это было сообщество наше было так и названо. И это прекрасное как бы показатель, да, того, что вот да, у нас прекрасное чувство юмора, но не такое, потому что это не считается чувством юмором для нас.
0: Вот. Лена, ты знаешь, я еще хочу кое-что спросить. Как ты считаешь, вот на твой взгляд, есть ли в этом ролике отсылка на стоимость жизни, жилье, безопасность, образование, темы, которые волнуют нас всех? И еще, ты знаешь, если политики сегодня хотят получить голоса русскоязычных израильтян на следующих выборах, что им пора понять об аудитории репатриантов и что перестать делать так, как они это делали 30 лет назад?
1: Ну, Саша, у нас всего несколько минут, тут разговор на пару часов, но я вкратце скажу так.
0: А ты вкратце?
1: Да, вкратце так. Смотри, в этом ролике нет никакого отношения, связанного с какими-то проблемами и так далее. То есть это было чисто показать, что Зеев Элькин может привести русскоязычных
0: в Ликут.
1: От Либермана в Ликут, да. И это было целенаправленно. Между прочим, мы не поговорили, но в двух словах непонятно, для кого...
0: На кого направлено,
1: да? Кто целевая аудитория? Потому что люди восприняли это, что это перед выборами, да, то есть если вы идете голосовать в октябре, то вот идите в Ликуд. Но вообще этот ролик, он для членов партии Ликуда, да, которым...
0: Он для праймериз, да.
1: Да, он перед праймериз, это две разные вещи, конечно же, да, но опять же, это не было понятно в этом ролике, но это уже дело креативщиков и так далее. Что должны понять политики? Смотри, я думаю, что политики должны понять, что, во-первых, если мы говорим на сегодняшний день почти 1,5 миллиона, да, вместе с новой Алио и так далее, и вторым поколением русскоязычных граждан в Израиле, надо понимать, что это не одношерстная публика. Mm-hmm. Она разносторонняя, она разная, это разные поколения, это разные волны Алии, и у каждых есть, у каждого поколения и у каждой волны есть свои какие-то проблемы. Конечно, есть общие проблемы, которые всех интересуют, да, об этом даже не надо говорить, это понятно. Граждане Израиля, да, всех интересует одно и то же, да, будет ли война или не будет война, или когда помидоры будут стоить меньше, да, вот образно говоря. То есть есть вещи, которые универсальны, которые волнуют каждого человека, который проживает в стране. Но вместе с тем, да, вместе с тем, есть вещи, которые более, более специфические и относятся к, к нашему, к нашей общине, да, если мы, если речь идет, идет речь о новых репатриантах, то, конечно, это все, что связано с трудоустройством. И не только, да, там много, но если вкратце, это все, что связано с трудоустройством.
0: И безопасностью, наверное, правда?
1: Да, да.
0: Люди хотят жить там, где
1: поколении. Тихо. Mm-hmm. Конечно, конечно. Все, что связано с интеграцией, если мы говорим о новой аллее. Если мы говорим о нашей аллее 90-х, то есть стеклянные потолки для более молодого поколения, да. Есть одиночество для более старшего поколения. Эти все темы, ты знаешь, я думаю, политики их не видят. Политики их просто не видят. Мы были недавно на встрече с коллегами тоже с Канрека, на встрече из других каналов СМИ. И радиопрограмм, да, mm-hmm. из других СМИ, на встрече с Нафтали Беннетом и Яир Лапид. И ты знаешь, когда я задала вопрос, почему вы хотите, чтобы выбрали вас, русскоязычных, если вы здесь собрали русскоязычных, почему выбирать вас, а не, например, ну, я не скажу Яир Голяна, да, это понятно, идеологически это совершенно другая тема, но почему вас, а не Айзенкота, почему вас, а не
0: и что они Либермана, ответили, да.
1: А не Либермана, да, ну, ответили, что русскоязычное им важно, как бы, чтобы все делалось правильно, и у них есть планы работы. Понимаешь, то есть я не услышала, возможно, это есть, возможно, на месте они не смогли ответить, хотя, мне кажется, это часть перформанса любого политика, но я бы хотела услышать на такой вопрос ответ целенаправленный, потому что если обращаются к русскоязычным СМИ, к русскоязычной общине, то и ответы должны быть, которые связаны с этой общиной, а не общие. Общие проблемы нам известны.
0: То есть все-таки у нас есть свои специфические проблемы, о которых политикам стоит, по крайней мере, знать.
1: Конечно, Саш, мы первые не только знаем, но и решаем.
0: Лена Росовская, да. Наша коллега, журналист и основатель сообщества в соцсетях, которое называется «Русские девушки без чувства юмора и их друзья». На самом деле у девушек русскоязычных есть чувство юмора. Правда ли?
1: Это правда.
0: Лена, спасибо тебе большое. И я должна сказать, что радио Рейка послала запрос господину Элькину. Мы написали, что ролик воспринимается неоднозначно. Многие считают, что он выставляет русскоязычную общину в гротесном и, может быть, даже неприличном виде в духе роликов начала 2000-х, но пока реакции не последовало. Если она последует, мы обязательно вам об этом сообщим. А сейчас продолжаем. Кино приучило нас к тому, что большая любовь требует красивых жестов. Сотни свечей, любимая песня, дорогой подарок, неожиданное путешествие или предложение руки и сердца возле Эйфелевой башни. Но новое израильское исследование показывает, что в реальной жизни любовь выглядит значительно скромнее. Профессор Лиат Кулик изучила, как 280 мужчин и женщин из Израиля в возрасте от 26 до, обратите внимание, 83 лет, состоящих в отношениях, выражают любовь своим партнерам и какие проявления любви получают в ответ. На первых местах оказались как раз не подарки и не эффектные сюрпризы, а совсем простые вещи. Слова благодарности и поддержки, совместно проведенное время и физическая близость, объятия, прикосновения, возможность просто побыть рядом. Еще неожиданнее то, что мужчины и женщины практически не различаются в том, как они понимают и выражают любовь. Тот же порядок приоритетов сохраняется и в 30, и даже в 80 лет. Получается, что настоящая языковая система любви гораздо универсальнее, чем мы привыкли думать. Рассказать нам об отношениях и романтике мы сегодня попросили Катю Кацман, семейного психотерапевта и сексолога. И Катя уже с нами на линии. Катя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Итак, если убрать киношную романтику, цветы, подарки, красивые сюрпризы, по каким признакам вы, как семейный психотерапевт, понимаете, что между людьми спустя годы по-прежнему есть любовь и близость или ее нет?
2: Ну, давайте начнем с того, что любовь с годами действительно какой-то определенной трансформации. Или мы молодая пара, которая только строит отношения, или мы пара, которая уже с ребенком, или с двумя, с тремя, или мы уже обременены ипотеками, ответственностью рабочей, профессиональной карьеры. Это, конечно, влияет и на отношения в паре. Новизна немножко уходит, появляются бытовые вопросы, проблемы, ситуации с детьми, с работой. Это все не может не сказаться на отношениях.
0: Да.
2: Поэтому жить в этой иллюзии, находиться в ней, что всегда будет, как в начале отношений, романтическое, летать будут купидоны и бегать единороги и волшебные пони, это действительно иллюзорная, немножко такая киношная, кинематографическая история, которая к реальности, к сожалению, но она не имеет практически ничего общего. Есть исключения, но будем говорить среднестатистическую историю. Uh-huh. Поэтому сегодня мы говорим о том, что сегодня именно в нашем с вами разговоре отношения, где люди не воспринимают друг друга как само собой разумеющиеся. И действительно это ценно, вот увидеть, что второй делает для меня, что он вкладывает в нашу семью. Вот этот момент, он очень-очень важен, и не просто это увидеть и заметить, а да, озвучить.
0: Угу. Ну вот есть, знаете, есть люди, которые там на вопрос, почему, собственно, отношения вот так вот уходят, говорят, ну он и так знает, что я его люблю, зачем мне это говорить? Она и так знает.
2: Да, это очень большая ошибка, когда люди считают, что вторая половина читает мысли. Я всегда на терапии, на лекциях, которые делаю, всегда говорю, никто мысли друг друга не читает. Даже психологи, это миф про психологов. То, что мы не сказали, то, что мы не озвучили, наша вторая половина
0: не услышана.
2: Не услышан и не узнает, да. Поэтому и слова любви, и слова поддержки, и слова того, что вы видите и цените, они должны звучать. Они должны звучать, это супер важно, это поддерживающе, это дает ощущение, меня видят, я заслуживаю этого, я достойна или достойна любви, уважения, принятия. Мои действия и мои чувства не остались незамеченными.
0: А если человек говорит, ну, я ничего не говорю, ну, потому что ты что, не видишь, что я для тебя все делаю, занимаюсь домом, решаю проблемы, а другой человек, ему не хватает слов, ему не хватает дополнительных объятий, совместно проведенного времени. Может ли человек искренне любить, и при этом его партнер будет чувствовать себя нелюбимым, если тот ничего не говорит? Разве не хватает поступков? Нужны обязательно слова?
2: Нет, не хватает поступков, нужны слова. У нас у каждого свой язык любви. И действительно, это момент, который мы должны узнать. А что нашему партнеру или партнерше важно, как он понимает? Вот ответить на этот вопрос у себя. Как моя вторая половина знает, что я ее люблю, ценю, уважаю?
0: Вот, а если тогда, мы не можем себе ответить на этот вопрос, как человек знает, тогда мы спросим?
2: Конечно. Мы для начала должны спросить себя, и здесь, как правило, люди остаются тем, а я не знаю, он видит. Нет, нужно прийти и очень прям словом через рот спросить, как ты знаешь, что я тебя люблю? Угу. Какие мои действия, слова, жесты, поведение? Все, вот весь комплекс, который я с собой несу, что из этого тебе символизирует, обозначает, что я тебя люблю, что ты мне дорог, дорога, uh-huh. нужна, цена. То же самое в обратную сторону, да, у партнера спросить. И не всегда это может совпадать. Один скажет, или одна женщина, неважно, мужчина, кто, скажет, мне важно, что, условно, ты мне контейнер с едой с собой в обед. А другой человек скажет, а мне важно, чтобы ты мне сделал сюрприз. А третий скажет, мне важно, когда ты приходишь с работы, а я уложила 5 детей спать, дом чистый, наготовлено все. Все слова перекупала, в пижамке надела, и чтоб ты мне сказал, дорогая, какая ты у меня. Я даю примеры из кабинета, насколько разные...
0: Да, я понимаю.
2: Да, насколько разные у людей могут быть вот эти маркеры.
0: Язык любви, да.
2: Да. Да,
0: вот вы начали, Катя, с того, что сказали про уменьшение страсти. Всегда ли означает вот это уменьшение страсти, что любовь ослабевает? Или это просто близость приобретает другую форму?
2: Близость и любовь приобретают, они трансформируются, они приобретают другую форму. Но справедливости ради, иногда и ослабевает страсть. И здесь тоже есть моменты, которые желательно, нужно и необходимо проговаривать. И да, это честно, иногда нужно немножко посидеть с чего, как я говорю, принять то, что такой страсти, как было у нас в начале, на заре наших отношений, может и не будет. Но мы можем вывести нашу интимную жизнь, нашу страсть на другой уровень. Не лучше, не хуже, просто он будет другой. Иногда здесь нужна помощь терапевта, иногда люди между собой, где есть вот разговор, что мы называем на уровне глаз, да, уважительный, с принятием чувств другого, и мы можем договориться. И потом же есть моменты, которые просто у нас с возрастом меняются. Не всегда то, что нам нравилось 20 и 30, нам подойдет в 50 и 60.
0: Поэтому, Катя, это уже, да.
2: Да, вопрос такой договоренности и обсуждения.
0: Если нас сейчас слушает пара, которая много лет вместе и чувствует, что отношения слишком привычные, какую одну простую вещь вы бы предложили им сделать прямо сегодня, чтобы снова почувствовать себя не только семьей, не только родителями, которые уложили в пижамках всех пятерых детей спать, не только партнерами по быту, но именно парой? Что сделать прямо сегодня?
2: Прямо сегодня назначить друг другу дейт, назначить друг другу свидание. И да. Свидание это не всегда предполагает, мы пошли в дорогущий ресторан и потратили кучу денег, или поехали в отель. Свидание, мы вечером встречаемся в время X в условно нашем салоне или на балконе, или спустимся в кофейню внизу. Но мы подготовимся к этому как к свиданию, мы дадим этому даже вот такое внешнее проявление, да, это уже не мама и папа, которые бегают в растянутых футболках да. с Милуима или в пятнах от молока и кетчупа после того, что покормили детей. А мы подготовимся к этому как к свиданию и попробуем говорить о нас вообще вне ключа наших родительских функций, наших функций профессиональных. А мы поговорим о нас. И всегда, мне кажется, для таких вот начала свиданий, когда люди делают шевзур, такое возобновление отношений, такой вот рестарт отношений, да. начать с того, как мы познакомились, что меня привлекло в тебе. Чтобы вот каждый сказал второй половине, что меня привлекло. Вспомнить веселые истории. Вот такое вот хорошее начало. И когда такие дейты входят в систему, там
0: отношения
2: уже
0: так или иначе
2: разговоры.
0: Становятся да, лучше.
2: Да, мы начинаем строить диалог. Постепенно приходим к тому, что можем обсуждать, что сегодня, что нас заделает, что нам болит. Но вот пары, которые много лет упускали свои парные отношения и функционировали как семья и хороший коллектив по выплате ипотеки да. и работе с детьми, должны сделать, попробовать, если они хотят и заинтересованы, сделать эту паузу и попробовать вернуть себе вот эту роль партнерскую, именно партнеров, мужчин и женщин, ну или
0: да.
2: двух людей, взрослых, которые любят да. видеть друг друга да. и хотят дать этому место.
0: Катя Кацман, семейный психотерапевт и сексолог. Спасибо вам большое за это интервью.
2: Хорошего дня, всего доброго.
0: Спасибо. Но романтическая пара рано или поздно, если, конечно, останется вместе, обязательно станет родителями. Родительский WhatsApp давно стал практически неотъемлемой частью школьной жизни. Учители могут написать рано утром, могут написать вечером, выходной, спросить про домашнее задание, контрольную, конфликт в классе или просто выяснить, почему ребенок сегодня получил замечание. И вот сейчас Министерство просвещения решило установить границы этого общения. Новый циркуляр обязывает школы и детские сады заранее определить официальные каналы связи между родителями и педагогами и часы, в которые родители могут обращаться к учителям и воспитателям. А если речь идет о более серьезном разговоре, например, об успеваемости, поведении или эмоциональном состоянии ребенка, такую беседу нужно будет спланировать и назначить заранее. С одной стороны, учитель не обязан был быть доступен родителям круглосуточно. С другой стороны, школа занимается нашими детьми, и иногда проблема возникает именно сейчас, а не в часы приема. Где проходит эта граница между правом учителя на личное время и правом родителей знать, что происходит с их ребенком? С нами на связи Вероника Купер, директор школы имени Иоанны Жаботинской. Вероника, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте сначала разберемся практически. Что именно меняет новый циркуляр?
3: Я вам скажу, ну, во-первых, к сожалению, из-за того, что мы находимся во времени, что WhatsApp работает 24 часа в сутки, родители почему-то считают, что в 12 часов ночи можно написать учителю и задать ему вопрос.
0: Угу.
3: Это во-первых.
0: Мы же сейчас освободились, вот, да.
3: Да, это во-первых. Я вам скажу еще другую вещь, что от того, что вышел циркуляр, я не думаю, что это с завтрашнего дня что-то поменяется.
0: Uh-huh.
3: Я думаю, что в каждой школе есть определенные отношения между родителями и учителями, между родителями и классными руководителями, между родителями и директорами. У нас почему-то считается, что номер телефона учителя можно передавать, это не личный номер, можно передавать его всем в классах. Почему-то считается, что можно и к учителю обращаться, и родители могут обращаться, и дети могут обращаться. Я вам хочу напомнить, что мы когда-то все жили в Советском Союзе, и не было телефонов. И как-то все закончили школу. И как-то, наверное, неплохо мы закончили школу, мы приехали, мы работаем, и действительно сейчас время, когда можно обратиться не только по WhatsApp, обращаются и в Фейсбуке, обращаются и в ТикТоке, и во всем, что можно обратиться, обращаются. Кроме всего прочего, что обращаются, и пишут все, что человеку хочется написать, он пишет.
0: Ну вот так, где должна проходить эта разумная граница?
3: Я вам скажу, опять же, это каждая школа для себя решает. Мы много лет назад решили, что... А я вам скажу, очень просто. Есть электронный журнал, есть различные программы, мы работаем с Машовым, есть Маску, есть очень много. И там есть опция обратиться к классному руководителю, обратиться к учителю. Угу. Каждый родитель может написать учителя. Теперь учитель не обязан вернуться в течение секунды. У нас же ни у кого не... Слово «совлануть» в Израиле все знают. Ни у кого нет минуты подумать, что, может быть, учитель сейчас на уроке, или у учителя вообще тоже есть дети.
0: Угу.
3: У нас в школе обращаются через Машов, и учителя в свободное время, в течение 24 часов, возвращают все ответы. Mm-hmm. И нет, никогда не было никакой проблемы. Опять же, мы не обычная израильская школа, поэтому у нас такой молодежный поселок Фаранор. У меня там есть дети, которые живут в общежитии, родители вообще живут далеко.
0: Да.
3: Поэтому мы действительно на связи с родителями все время. Если что-то происходит, мы в ту же секунду звоним. И нет никакой... Действительно, у нас, я не вижу, что этот циркуляр, как вы сказали, что-то поменяет именно в нашей школе. Потому что мы действительно на связи, я вам скажу больше, что в нашей школе, например, это уже из поколения в поколение. У меня сейчас очень много родителей, детей, которые учатся в нашей школе, которые тоже выпускники нашей школы. У нас действительно и педагогический коллектив, мы действительно очень стараемся быть на связи с родителями.
0: То есть, по-вашему, если мы защищаем учителей от бесконечных сообщений, мы, тем не менее, не делаем школу, как многие боятся, менее доступной для родителей.
3: Да нет, конечно.
0: А вот по поводу WhatsApp-группов, они должны оставаться каналом общения со школой или нет? Или надо переходить на какие-то другие платформы?
3: Я вам скажу, во-первых, через Машов очень удобно. По той самой причине, что когда обычная ситуация в Израиле, и у нас нет войны, и у нас нет опять дней, когда мы должны обучать в Зуме, это очень удобно. Мы работаем через Машов, это очень удобно. Но, к сожалению, мы живем в стране, что у нас может быть завтра война, еще что-нибудь. И есть группы, закрытая группа, где родители написать не могут. Но учителя могут отправить какие-то
0: срочные сообщения.
3: К сожалению, мы живем в мире, что нам необходимо отправлять срочные сообщения. И это действительно удобно, потому что никто не побежит смотреть Машов, когда все сидят в бомбоубежище, как вы понимаете.
0: Да.
3: Вот. Опять же, я говорю, мы молодежный поселок, у меня дети живут по всему Израилю, поэтому у меня есть дети, у которых родители живут в бывших странах Советского Союза, потому что у меня есть программа на Але. Угу. Действительно, мы там работаем через WhatsApp. Опять же, именно эта граница, которая должна быть, должна установить в школе.
0: Угу.
3: Теперь мы всегда встречаемся...
0: А не в Министерстве просвещения, да?
3: Смотрите, Министерство просвещения сделало очень правильную вещь, я считаю. Потому что, опять же, я говорю, каждая школа себе выбирает, как она может быть. Но не может быть такого, что вдруг родитель прибежал в школу выяснять отношения с учителем.
0: Да.
3: Такого просто не может быть, как вы понимаете. Никогда этого не было. Почему-то считается, что учитель должен отвечать на все вопросы 24 часа в сутки. Такого не бывает.
0: И не должно быть.
3: И не должно быть, конечно.
0: В идеале, как вы видите отношения между родителями и педагогическим составом, учителями и директором?
3: Во-первых, я вам скажу еще такая вещь в Израиле. Почему-то считается, что если что-то происходит, мы сразу пишем в Министерство образования, желательно министру. Перед тем, как прийти вообще просто поговорить с учителем, с классным руководителем, пишется сразу министру. Они думают, что они решат там проблему.
0: Да.
3: В принципе, опять же, то, что они установили, они сделали очень правильно, что сначала обращаются в школу, и школа решает. В любом случае, это все равно вернется к нам. И школа решает. И, в принципе, учителя действительно знают, что лучше ребенку. И я считаю, что это должно быть вместе. Родители должны вместе с учителями помогать ребенку понимать происходящее, понимать то, что, к сожалению, опять же, мы живем во время, что у нас все меняется в течение очень короткого времени. И поэтому действительно мы находимся, опять же, я говорю про свою школу, мы находимся всегда мы работаем вместе с родителями, мы пытаемся помочь детей. Есть различные проблемы у всех детей и от происходящего, и от учебы, которые они, и от экзаменов. Есть дети, которые... Есть такая вещь, которая называется хардапхенот, боязнь экзаменов. Mm-hmm. И мы действительно, мы делаем очень много встреч с родителями в школе, кроме родительских собраний. Мы проводим им различные мастер-классы, как работать с детьми в седьмом классе, потому что когда ребенок переходит из начальной школы в седьмой класс, не всегда родители, во-первых, школы все разные, и не всегда родители понимают, что происходит в школе, потому что в начальной школе они учились до часу дня, например, в средней школе они уже учатся больше часов, есть большее количество предметов, и, в принципе, подростковый возраст, он не очень прост. И поэтому мы действительно, мы общаемся с родителями, мы пытаемся им помочь, мы делаем различные мастер-классы с психологами для того, чтобы и родители понимали, куда мы ведем детей вместе с ними.
0: Угу. Диалог и разговор между родителями и школой – это и есть на самом деле золотая середина. Вероника Купер, директор школы имени Иоанны Жаботинской, спасибо вам большое за это интервью.
3: Спасибо большое.
0: Продолжаем. И к теме питания. Мы привыкли к двум основным способам получать рыбу. Можно поймать ее в море или вырастить на рыбной ферме. Но появляется сейчас третий вариант – вырастить саму рыбную ткань в лаборатории. Исследование университета Бен-Гурион впервые сравнило полный экологический след таких продуктов с традиционным рыболовством и аквакультурой. И результаты оказались впечатляющими. Выращенные в лаборатории морепродукты потенциально могут сократить выбросы парниковых газов примерно на 50-70%, а также уменьшить использование земли и энергии. При этом речь идет не о растительном заменителе. Ученые берут настоящие клетки рыбы и выращивают из них мышечную и жировую ткань, из которой затем можно сделать филе, котлеты, рыбные палочки и другие рыбные продукты. Для Израиля у этой технологии есть и дополнительный смысл. Сегодня страна импортирует большую часть потребляемой рыбы. Так может ли рыба у будущего выращиваться не в море, а в биореакторе? И действительно ли это будет лучше для природы? Профессор Тамар Маков, старший преподаватель университета имени Бен-Гуриона в Негеве, уже с нами на линии. Тамар, шалом лах. Бой с апреля, но маза даг шелатид.
4: אז תשמעי, יש איזה רעיון שהוא לא רעיון מאוד חדש, וינסטון צ'רצ'יל כבר דיבר עליו אי שם במאה ה-20. הרעיון הוא, במקום שנגדל את כל החיה, את כל הדג, את כל הפרה, ונגדל גם את העיניים והמוח וכל מיני איברים שאנחנו לא אוכלים, בואו נגדל דגים או את התאים, כן? רק את החלקים שאנחנו רוצים לאכול במעבדה. אז זה בעצם הרעיון.
0: האם זה בריא?
4: תראי, בריאות אפשר לדעת רק אחרי שעושים מחקרים ארוכי זמן, שאוכלת כל האוכלוסייה, אבל אם את מסתכלת על ההרכב התזונתי של המזונות האלה לעומת דגים קונבנציונליים, אז הם די אותו דבר, ובנוסף, בדגים רגילים, אנחנו כבר יודעים שיש היום כל מיני מזהמים, מתכות כבדות, אנטיביוטיקה, כל מיני דברים כאלה, אז יש אפילו פוטנציאל שהגידול במעבדה דווקא יהיה עם פחות מזהמים, לפחות לא המזהמים הקלאסיים.
0: תרשי לי לתרגם ונחזור לשיחה. Итак, Тамар говорит о том, что идея вырастить клетки рыбы, например, или, не знаю, там, мясо, они не новые. Об этом еще в середине 20 века говорил Уинстон Черчилль. Так вот, вместо того, чтобы вырастить целую корову или целую рыбу, можно вырастить ткань, как мы уже объясняли. И я спросила, будет ли это здоровым продуктом питания. Тамар сказал, что это, конечно, можно выяснить только после того, как будет исследование, как мы проверим это на людях, которые едят такого рода продукты питания. Но на самом деле, если посмотреть на вот эти ткани, выращенные в лаборатории, то это вполне себе по составу подходит к тому, что мы видим у обычной рыбы. Кроме того, обычная рыба, которая плодится, размножается в море или даже в специальных аквариумах, там есть загрязнительные моменты, тяжелые металлы и так далее. Так что вполне может быть, что эта рыба, вот эта рыба, выращенная в лаборатории, она вполне себе будет здоровой. Эхмиат срим, да, казэ бэфуаль, Тамар.
4: אז מה שעושים, כמו שהתאים בגוף שלנו צריכים לאכול, גם תאים שאנחנו מגדלים במעבדה צריכים לאכול, אז בעצם, נגיד הטכנולוגיה הזאת שאנחנו חקרנו,
0: כן.
4: זה בעצם יש ביו-ריאקטורים גדולים, אז תחשבו על משהו שדומה למבשלת בירה, כן, זה הדבר הכי קרוב, אז יש ביו-ריאקטורים גדולים, בתוכם יש תאים בתוך נוזל, ואנחנו כל הזמן מוסיפים לנוזל הזה סוכר וויטמינים וחומצות אמינו וכל מיני דברים שהתאים צריכים כדי להיבנות ולגדול. ואנחנו מרוקנים את הפסולת, זאת אומרת את כל הצואה והשתן לצורך העניין של התאים, מרוקנים את זה. אז בעצם המפעל הזה נראה קצת כמו מבשלה ענקית, רק במקום לייצר בירה, הוא מייצר לנו בעצם ביומסה או מין צבר כזה של תאים, של דגים או של צולפח או של לובסטר או שרימפ.
0: שאחר כך עושים מזה בעצם פילה.
4: שאחר כך אפשר לעשות מזה פילה, או אפשר לעשות מזה קציצה. את רוב הדגים שאנחנו אוכלים היום בעולם, אנחנו לא אוכלים כמתח או כשימי. נכון, אנחנו אוכלים קציצות דגים, אנחנו אוכלים
0: לא כולם, יפנים אולי לא, אבל כן, את צודקת.
4: נכון, נכון. אפשר גם וגם.
0: אני אתרגם. איתק, я спросила, как выращивают такого рода массу, рыбную массу. И Тамара объяснила, что есть специальная технология. Это такой биореактор, похоже на завод, в котором производят пиво. Но на самом деле это другой биореактор. Внутри находятся клетки. Туда добавляется все время аминокислоты, витамины, сахар, другие какие-то полезные компоненты, которые помогают клеткам расти. Кроме этого, нужно освобождать биореактор от мусора, биомусора, кала и всего остального, как, собственно говоря, при обычном выращивании рыбы. И в итоге получается биомасса, из которой потом можно делать филе, можно делать котлетки. И тут Тамара сказала, что мы сегодня не все мы едим рыбу прям в целом виде, обычно едим котлеты, обычно дети едят котлеты, из этого можно выращивать различные продукты. Амихкар шарахем баханне лерешунает махзора хаима малешеле моцрей даг מתורבתים. מה בדיוק השוויתם לדג מסחרי ולחקלאות ימית וכיצד זה משפיע?
4: כן, זהו. אז אחת השאלות הגדולות זה בעצם האם הטכנולוגיה החדשה הזאת מציעה לנו אלטרנטיבה יותר סביבתית, או את יודעת, האם יהיה כאן אימפקט סביבתי גדול? כן. בעצם אם בזה שאנחנו עוברים ממערכת ייצור רגילה לזו, אנחנו נזהם יותר. כן. אז זה מה שבדקנו. אז בדקנו בעצם משלב של קריאת חומרי הגלם, או הייצור של החומצות אמינו וכל המזון שאתה מבושים, עד לשלב שהמוצר המוגמר, במקרה שלנו זה היה פיש פינגר ופיש קבב וגם נתח של צלופח. את כל זה, את כל ההשפעות הסביבתיות, זאת אומרת כמה, מה ההשפעה מבחינת גזי חממה, מה הניצולת של מים, מה מבחינת קרקע וכו'. והשווינו את זה לדגים או לאותם מוצרים שמייצרים אותם בחקלאות קונבנציונלית, זאת אומרת או בחקלאות ימית או בדייג. ומה שמצאנו זה שהטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת ללכת ולגדל את הדגים והפרות ים במעבדה, יכול לחסוך בעצם עד 65% מהגזי חממה שקשורים בתהליך הייצור, בקרקע זה עד 90% פחות קרקע, וזה גם מפחית לנו אוטוריפיקציה של הים מעל 95%. אז בעצם יש לנו כאן פוטנציאל להפחתה בעומסים סביבתיים מכל הכיוונים, ורק כל מיני קיצור. ויש עוד כל מיני דברים שבהם זה יכול להציע לנו תועלות, גם מבחינת יציבות של שרשרת ההספקה, אם אנחנו בעצם מגוונים, אז זה יותר טוב. אני לא יודעת כמה מאזינים יודעים, אבל יש היום כבר ירידה מאוד משמעותית בכמות הדגה שאנחנו מצליחים לדוג בים. זה 40% ממה שאנחנו תופסים, זה בעצם לא הדגים שתכננו לדוג, אלא בייקאץ'. עכשיו, דולפינים ברשתות טונה. אז המערכות הן יחסית מאוד בזבזניות, אז יש פה פוטנציאל מאוד גדול להשתפר.
0: פרופסור תמר מקוב, חברת סגל אקדמי בכיר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה לכם.
0: אני אמשיך לתרגם. Итак, я спросила, что, собственно говоря, исследование проверяло. И Тамар рассказывает, что проверялся весь процесс, сравнивали весь процесс выращивания рыбы. И выяснилось, что на 65% меньше новая технология выбрасывает парниковых газов. На 60%. 60% меньше используется земли, и на 95% меньше мусора и грязи выбрасывается в океан при новой технологии. Так что вполне может быть, что биологически выращенная рыба в конце концов станет едой следующего десятилетия. Я напомню, что с нами была Тамар Маков, профессор, старший преподаватель университета Бен-Гуриона в Негеве. И мы продолжаем. Летние каникулы все еще в разгаре. Перед родителями по-прежнему стоит вопрос не только чем кормить, но и как занять детей, чтобы это не было только развлечением, но и настоящим новым опытом. Раматганский музей израильского искусства предлагает необычный вариант. Дети могут сначала увидеть настоящее произведение современного искусства в музейном зале, а потом попробовать ответить на это собственной работой, сделать реплику. Для детей, которые осенью идут со второго по пятый классы, музей проводит арт-мастерские. Анимация и стоп-моушен, комиксы, скульптура, дизайн, мода, портрет, инсталляции. Причем не обязательно записываться на целую смену, можно прийти даже на один выбранный день. Поводом для творчества станет большой выставочный цикл музея «Местная мультикультурность в поле израильского искусства». Это посвящено тому, что сегодня значит быть местным своим в стране, где встречаются разные культуры, воспоминания и истории. Подробности обо всем этом нам расскажет Евгения Баранов, сотрудница Раматганского музея израильского искусства. Евгения, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Мне очень приятно. Август действительно месяц жаркий, самый жаркий месяц лета. И Раматганский музей израильского искусства, я хочу уточнить, это современное здание, у нас хорошие кондиционеры, очень приятно находиться в музее.
0: Это очень важно, между прочим.
5: Да, это очень важно.
0: Да. Скажите, Женя, а как выглядит такой день в музее глазами ребенка? Вот он приходит утром, что дальше?
5: Я хочу немножко рассказать о нашем музее, я потом перейду к мастер-классу, который мы проводим каждый день. Мне важно рассказать, что Раматганский музей представляет выставочный проект. Это 4 выставки, одна стена художника. Все они созданы израильскими художниками и кураторами и посвящены месту и времени. Я расскажу немножко о выставках, и потом мы перейдем к мастер-классу, который мы приготовили для детей. Я действительно считаю, что это самый главный наш проект августа. В первой галерее персональная выставка Амира Зиан «Переселение душ». Амира Зиан – друзская художница, фотограф и мыслитель. Куратор выставки – Галья Бар-Ор. Выставка обращается к понятию «нутук» – переселение. Согласно вере друзской общины, тело тленно, но душа вечна и странствует между телами. «Я не ищу доказательств, не знаю, правда это или воображение, — говорит Зиан, — но одно мне ясно — тело хранит знаки даже там, где разум не в силах их вместить, и есть души, которые просто отказываются забыть». Вторая галерея — это выставка движения «Кибуц в израильском искусстве». Куратор Яниф Шапира. Выставка исследует феномен кибуца через призму визуального искусства. Замысел выставки — рассказать историю кибуца через множество возможных точек зрения. Художники творили и творят внутри этой системы или за ее пределами, испытывая ее влияние. Некоторые считают систему кибуца травматичной, некоторые наоборот, благоприятной средой для творчества жизни. Мнения разные, но все сходятся в одном. Это важная часть истории Израиля. Много работ, много знаменитых имен. К выставке мы выпустили книгу для детей с хорошими иллюстрациями и со смешными вопросами, которая превращает экскурсию в приятный квест. То есть, если вы приходите на выставку с детьми, и вы не записались на наш мастер-класс, вы можете провести приятное время, вы можете купить нашу книгу, вы можете посмотреть все выставки
0: Да.
5: И это превращает экскурсию, вот как я сказала, в приятное путешествие.
0: Да, приятное путешествие.
5: Да. В третьей галерее Тамара Шефер «Построй свой дом». Куратор Стари Голан, она главный куратор нашего музея. Выставка концептуальная, выстроена как интеллектуальная игра. Что такое дом? связи человека с пространством через свет, звуки и материалы, в нем как слепок прошлого и переживаний, тоска по знакомым уголкам повседневности, как собрать дом, который распался, как разрушающая реальность может породить нечто новое, безопасность, уют, тепло. И выставка «Шинель» по рассказу Гоголя, куратор Дина Якерсон. Выставка включает работы крупных художников, работавших в России и Франции в начале 20 века в эпоху расцвета исполнительских искусств, русских балетов под руководством Сергея Дягилева. Дягилев привлекал великих художников, они создавали не просто фон, а яркий живой мир, равный музыке и танцу. Это третья выставка, продолжающая диалог между произведениями из коллекции Цетлиных и израильским современным искусством. Дина умело соединяет классические произведения с современными и показывает, как одежда влияет на нашу жизнь и как меняет восприятие людьми друг друга. Рассказ «Шинель» очень грустный, но выставка яркая, красочная. Тоже мы выпустили квест для детей, чтобы путешествие было увлекательным.
0: А «Шинель» там есть?
5: «Шинель» — это название выставки.
0: Да-да, конечно, я понимаю, это была шутка.
5: Видите, я серьезно подготовилась.
0: Да, я вижу. Итак, скажите, пожалуйста, давайте поговорим все-таки о мастер-классах. Вот приходит ребенок утром. Что дальше он должен делать?
5: Так, мастер-класс. На протяжении августа Рамадганский музей израильского искусства приглашает детей от 6 до 10 лет. Ребенок приходит в 9 часов. Родитель отводит ребенка, мы забираем ребенка и до часу. До часу ребенок до часу ребенок у нас. Что происходит?
0: Да. Что он видит?
5: Каждый день это новые впечатления, это новые друзья, знакомство с произведением искусства, выставка наша, разные техники, как вы уже сказали, это анимация, комикс, иллюстрация, трехмерное конструирование, дизайн, мода, работа с материалом, портрет, пейзаж, совместные инсталляции, многое другое.
0: Но каждый раз вот этой отправной точкой становится настоящее произведение искусства, да, с выставки?
5: Да, да.
0: Ребенок сам выбирает или ему предлагают?
5: Нет, у нас есть темы. Каждый мастер-класс — это тема. Это игры, это исследования, это воображение, это новые друзья, это творчество. Ребенок создает свою работу, с которой он может вернуться домой.
0: Да.
5: Каждое занятие самостоятельно и предлагает новое содержание и полноценный опыт. Так что каждая семья может выставить собственную летнюю программу. Ведет занятия.
0: Можно каждый день, можно на неделю, а можно просто один раз прийти и позаниматься. А скажите, но ведь, наверное, уже были такие дни, были мастер-классы. Что говорят вам родители, когда приходят забирать детей?
5: Конечно же, после того, как есть родители, которые решили попробовать и записались на 1-2 дня, но потом, так как у нас есть пакет, который стоит даже немного дешевле, чем на один день, после того, как родители попробовали один день, они уже хотят купить этот пакет.
0: Да, но когда они видят вот детское искусство, детские произведения, что они говорят?
5: Ну, конечно,
0: были
5: это приятно.
0: Были уже какие-то отзывы?
5: Конечно, это приятно. Приятно то, что ребенок не сидит дома, ребенок чем-то занят, у ребенка новые друзья, у ребенка горят глаза. Нам очень важно, чтобы дети любили музей, чтобы они вернулись к нам, чтобы они записались в кружки, чтобы они полюбили много разного, чтобы они захотели посещать музей. Атмосфера музея очень хорошая, очень дружественная.
0: Да, вот это на самом деле очень важно, чтобы человек полюбил музей.
5: Когда родители забирают своего ребенка, они видят, что горят глаза, это приятно.
0: Да. Окей. Что еще можно посмотреть в музее всей семьей этим летом? И, например, если вы привели ребенка, можете сами остаться посмотреть? Или это только детское творчество?
5: Нет, ну, конечно же, это же музей для взрослых. Если вы привели ребенка, вы можете посмотреть все выставки наши, и также вы можете посидеть в лобби, отдохнуть, поработать.
0: Подождать. Но с детьми, с детьми невозможно находиться рядом. То есть вы привели ребенка...
5: Предлагаем оставить детей, и мы хотим с ним заниматься с 9 до часу. Лучше, конечно, не присутствовать на занятиях. Это, мне кажется, немного и для ребенка как-то странно, потому что все дети без родителей.
0: Да.
5: мы советуем это не делать. Если есть исключительные случаи, то можно подумать.
0: Евгения, скажите честно, вы уже видели какие-то особые таланты среди детей, которые к вам приходили этим летом? Выбрали кого-нибудь?
5: Дети всегда талантливые. Дети талантливые. То, что мы хотим, чтобы у детей был, как, может, я уже сказала, это привить любопытный взгляд на мир искусства. Угу. Дети талантливые, дети веселые, дети хорошие.
0: Да, и нужно дать им соответствующую обстановку для того, чтобы им было весело и познавательно летом. Евгения Баранов, сотрудница Рамадганского музея израильского искусства, спасибо вам большое
5: очень
0: за это интервью.
5: Очень важно, я не сказала адрес. Самое главное,
0: конечно.
5: Абайлель, 146, Рамадган. Приходите, приводите детей. Очень интересная программа, вы не пожалеете.
0: Спасибо большое, Евгения Баранов. Спасибо вам за это интервью.
5: До свидания, всего хорошего.
0: А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденов. У микрофона сегодня была редактор и ведущая Саша Коган. До свидания, будьте здоровы, берегите себя.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американский источник сообщает об оптимизме в преддверии возобновления переговоров между Израилем и Ливаном. Следующий раунд, как ожидается, состоится в начале сентября. По словам источника, американцы провели отдельные переговоры с ливанской делегацией, на которых обсуждалось восстановление Ливана. Израиль и Ливан также обсуждали возможность привлечения третьей стороны для проведения работ по разминированию. Ливанские средства массовой информации сообщили, что ЦАЛ провел серию контролируемых взрывов в деревне Зуатара Шаркия на юге страны. Об этом сообщил обозреватель КАН Омер Шахар. Цвика Мор, кандидат в депутаты Кнессета 26-го созыва от партии Ационут Адатит, считает, что правым силам необходимо объединиться, чтобы не терять голоса на выборах. В интервью Габи Вольфсену в программе «Тема дня» на Канрека Мор сказал: «Моя позиция – перед подачей списков сформировать технический блок небольших правых партий. Главное – не потерять ни одного голоса и не допустить прихода к власти левого правительства». Что касается призыва ультраортодоксов, Цвика Мор отметил, что санкции не сработают и лишь заставят молодых людей уклоняться от службы в армии. По его мнению, решить проблему можно не принуждением, а с помощью стимулов и льгот, а также создание подходящих условий службы для религиозных военнослужащих. Депутат Кнессет от партии Отцма Иудит Ицхак Кройзер заявил в свою очередь, что его партия не считает себя секторальной. Смотрич, с которым мы объединялись в прошлый раз, чтобы помочь ему преодолеть электоральный барьер, проходит в Кнессет по всем опросам последним, поэтому нет необходимости вновь объединяться. Мы будем баллотироваться самостоятельно и снова попросим доверия у избирателей, сказал депутат Кройзер. Он добавил, что в Отцма Иудит представлены самые разные группы населения. У нас есть очень сильная группа русскоязычных активистов, и я не исключаю, что один из них будет в предвыборном списке, подчеркнул депутат Кройзер. Бывший депутат Кнессета Оснат Марк и советник по коммуникациям Нимрод Элиран Сабах критикуют выделение дополнительных гарантированных мест в списке партии Ликуд. «Нельзя менять правила игры по ходу игры. Нельзя. Исраэль Кац – очень хороший министр обороны. Ему не нужно гарантированное место. Это только возмущает людей, и я считаю, что это неправильно. А меня сейчас больше всего возмущает, как и многих членов Ликуда, то, что человек, возглавляющий такой важный партийный орган, как Центр Ликуда, продает душу дьяволу. Вот что меня задевает. Почему? Потому что если ты возглавляешь этот орган, обеспечиваешь гарантированное место себе и заодно заботишься о таких местах для своих, то, по-моему, здесь что-то очень серьезное.

0: тайного расследования. Сегодня подозреваемых доставят в мировой суд Ашкелона для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей. А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в четверг температура немного понизится, главным образом в горных и внутренних районах страны. Однако все еще будет выше обычной для этого времени года. В пятницу погода вернется к сезонной норме. На севере и в центре страны возможны легкие кратковременные дожди. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве – 34, в Хайфе – 33, в Бершеве – 37, в Эйлате – 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, миру шалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый микрофон». Сегодня в нашем эфире консультация с адвокатом Юрием Брантом. Он ответит на ваши вопросы. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. Вы можете задавать нам вопросы в прямом эфире. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю еще раз. 072-280-1003. Комментарий можно оставить, и вопросы можно оставить также на нашей страничке в Фейсбуке. Итак, адвокат Юрий Брант с нами уже на связи. Юрий, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Расскажите нам, пожалуйста, есть ли какие-то новые положения в законе, какие-то реформы, которые грядут? Что слышно в вашей отрасли?
1: Да, конечно. Дело в том, что на прошлой неделе полиция Израиля сообщила нам об отмене нижнего скоростного барьера. Я объясню. То есть все нарушения с превышением скорости, они начинали отслеживаться с какого-то превышения минимального скорости. Например, если была разрешенная скорость на междугородних трассах 90 км в час, то начинали фиксировать нарушения только со 105, 106, 107 километров в час. То есть вот это вот превышение. А превышение скорости ниже этого барьера просто не фиксировались. То есть водители спокойно ездили со скоростью 100 километров в час, там, где разрешалось 90. И так же само там, в городской черте, там, где разрешенная скорость максимальная 50, начиналась фиксация 65, 64. Начинали фиксировать и выписывать за это штраф 250 шекелей. То, что сообщила нам на прошлой неделе полиция Израиля, то, что они отменяют этот барьер. И они отказываются сообщать, каков он будет на самом деле. То есть они утверждают, что каждая камера будет фиксировать скоростной, вот это нарушение скоростного барьера по-разному, в зависимости от опасности превышения на том участке. То есть, теоретически, водитель, который сегодня ездит в городской черте со скоростью 56 км в час, 5 км в час – это погрешность. То есть с 56 км в час теоретически уже он может получить штраф 250 шекелей. И там, где разрешено 90, с 96 км в час на междугородней трассе водитель может получить уже штраф в размере 250 шекелей.
0: Соответственно, а есть ли разница, если вы чуть-чуть превысили или если сильно превысили? То есть 56, объясняю, например, километров в час или 70? Будет разница в штрафе?
1: Разницы в штрафе нет. В городской черте превышение до 20 километров в час, до 20, то есть 50, а если человек ехал 70, это 250 шекелей штраф. Если выше, то это штраф уже 750 шекелей. А на междугородней трассе превышение до 25 км в час, то есть до 115 км в час, это 250 шекелей штраф. То есть чем

0: то, что это будет ниже, разницы никакой нет. Вопрос в том, с какой скорости начинается фиксация этого нарушения. Uh-huh. Там, где раньше, то есть 97, 98, 99, и опять-таки раньше такие скорости не фиксировались. И, наверное, сегодня они просто решили немножко пополнить бюджет, нашли причину, как это сделать, uh-huh. решение проблемы. И все ляжет опять на плечи израильского водителя.
1: Ну, подождите, но может быть, это повысит безопасность на дорогах? Или...
0: Вы знаете, дороги Израиля, они рассчитаны, они очень хорошие, скажем так, междугородние трассы. То есть там, где разрешенная скорость 90 км в час, и автомобиль едет со скоростью 120, это не приводит к аварийной ситуации. То есть трассы замечательные, но действительно закон есть закон, и превышать нельзя. То есть... они имеют такую возможность фиксировать такие скорости для того, чтобы действительно пополнить бюджет государства за счет израильских водителей. Это то, что я считаю. То есть даже если разрешенная скорость 90, а водитель едет 96, это не приведет к дорожной аварии, это понятно. Угу. Превышение на 6 км в час, но с сегодняшнего дня это может привести к штрафу 250 шекелей. Так что никто не знает этого барьера, никто не знает, с какой скоростью он начинает фиксировать. Мы это узнаем только после того, как водители начнут получать штрафы на этом участке. Но опять-таки, постарайтесь не превышать.
1: Но вот система массовых автоматических штрафов нужна же еще как какая-то возможность, чтобы обжаловать штраф? Или это уже все? Если тебя автоматически камера сняла, ты превысил, даже если это на 1 там, или 2 километра в час, все? Или есть возможность обжаловать? Раньше был суд.
0: Раньше был суд, сегодня суда нет. Сегодня это все стало административными штрафами. То есть, соответственно, если вы хотите это обжаловать, вы можете письменным путем через интернет обратиться к так называемому Даяну, какой-то судебный заседатель, это не судья. И в том случае, если нет никаких административных нарушений в этом штрафе, у вас нет никаких шансов. А административных нарушений нет, потому что с того момента, как приняли этот закон, что это штрафы стали административными, достаточно указать место, время, номер автомобиля и выписать этот штраф положенным образом, и, соответственно, опротестовать. Как на данный момент опротестовать эти штрафы, ни один из юристов не знает. То есть мы не знаем, как это сделать, и мы считаем, что это сделать будет практически невозможно.
1: Но вы знаете, в полиции говорят, что снижение порога будет производиться только на дорогах с высоким уровнем риска. Но полиция при этом не сообщает, где именно.
0: Это то, что я имел в виду. Дело в том, что все дороги, на каждой дороге присутствует риск. Неважно, это междугородняя трасса, двухполосная, трехполосная, однополосная, все равно существует риск дорожной аварии. Все зависит от водителя. Нет трасс, где нет аварий, такого не бывает. Соответственно, они взяли власть в руки, и они сами будут решать, где это делать, что делать и как делать для того, чтобы пополнить бюджет, вместо того, чтобы призвать достаточное количество полицейских, чтобы действительно были полицейские. Они просто решили установить камеры, технология идет вперед, и полицейский может быть уже не нужен для того, чтобы выписывать штрафы. Бюджет будет пополняться и без этого полицейского.
1: Как вы считаете, а нужно ли подготовить общество, нас, водителей простых, к такому резкому изменению? Если да, то как? И кто это должен делать? Полиция?
0: Смотрите, полиция и государство, и правительство и так не считают. Они считают, что нас подготавливать не нужно. Примером тому служит, что это просто приняли и это сейчас ввели в действие. Без того, чтобы нас подготовить, чтобы нам это все объяснить, чтобы понять, нужно это, не нужно. Они просто это сделали. Соответственно, все довольны наверху, касса будет пополняться. А что чувствует водитель? Тут проблема. Вы знаете, Израиль это занимает 5-е место в мире по плотности автомобилей на 1 квадратный километр. У нас 200 автомобилей на 1 квадратный километр. Только представьте себе плотность этого движения. Соответственно, страна стоит в дневное время в пробках. В утреннее время стоит в пробках. И в тот момент, когда этих пробок нет, соответственно, водитель хочет немножко нажать на газ. И я не думаю, что тут есть проблема превысить скорость с 90 км в час до 100 км в час. Это превышение, оно незначительное, оно не приведет к дорожной аварии. Но, вы видите, сильные мира всего решили что иначе и считают, что за это тоже можно штрафовать для того, чтобы как-то на этом заработать. Иначе я не могу этого назвать.
1: Один вопрос от меня, и у нас уже есть еще один радиослушатель. Я просто хочу вас спросить. Автоматическая система может ошибиться или нет?
0: И есть приговоры суда, где, да, юристы доказали, что была ошибка в фиксации скорости, и есть электрические машины. Ну, смотрите, это лекция на полтора часа. Да, да, конечно, конечно, были такие прецеденты в судах, естественно.
1: И эти ошибки можно доказать, в общем-то. Об этом мы еще поговорим.
0: Вы знаете, вот административным способом этого доказать нельзя, потому что это можно было доказать только в транспортном суде, где можно вызвать всех этих техников, всех полицейских. Административным путем этого сделать нельзя. Вот и в этом вся проблема.
1: Ну, у нас уже есть еще, у нас уже есть радиослушатель. Давайте послушаем его вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, задайте вопрос.
2: Здравствуйте. Меня зовут Леонид.
1: Пожалуйста.
2: Вопрос я сейчас вот слушал, как раз в конце вы его, по-моему, озвучили. По поводу камер. Камеры могут ошибаться, все правильно. Они могут не проходить проверку лабораторных, должны настраивать. Где это будет граница определена, что камера работает исправно?
0: Смотрите, во-первых, решением суда была установлена погрешность. То есть в том случае, если ваша скорость, зафиксированная камерой, была, к примеру, 90 км в час, да, соответственно, они добавляют, они снимают с этого 5 км в час. То есть любое сегодня нарушение, где зафиксировалось 125, они 5 вычитают и оставляют только 120. То есть это уже говорит о том, что есть какая-то неточность. Вы со мной согласны? То есть это уже не неточный прибор. Теперь. Огромное количество приговоров, огромное количество судебных процессов. Да, не раз было доказано, что эти камеры не проходили специальную проверку. Даже были какие-то свидетели от обвинения, которых поймали на обмане, что они говорили, что они участвовали в каких-то в Голландии, на каких-то проходили какие-то курсы. На самом деле этого не было. Да, были такие прецеденты. Но опять-таки я возвращусь. Сегодня опротестовать такое решение невозможно в соответствии с новым законодательством, которое они приняли. Может быть, они это для этого и приняли, чтобы разгрузить суды, разгрузить полицию, разгрузить всех этих экспертов. Единственное, кто тут пострадал, это мы с вами, водители. Что будет дальше, на данный момент я не знаю. Мы будем, наверное, подавать против этого законодательства в высший суд. Но на данный момент, к сожалению, делать нечего. Начиная с сентября месяца, административная система входит уже на все штрафы, которые только существуют. До 1500 шекелей будет работать административная система, где невозможно будет что-то доказать путем Уголовного кодекса.
2: Понятно. Но единственная только поправочка. Когда присылают человеку штраф и снимок, где он нарушил, там будет стоять в этом выписанном штрафе, что камера прошла проверку такого-то числа и все
0: печати. Ничего там этого там фигурировать не будет. Для этого почему? Есть другая. Почему это нужно спросить их? Для этого существует другая процедура. В соответствии с уголовным законодательством вы имеете потребовать, параграф 74, вы имеете право потребовать от обвинения все имеющиеся у них документы. Но опять-таки, сегодня этого сделать нельзя, сегодня у нас другая административная система.
2: Вот в этом плане я...
0: Проблема, да. Сказал, проблема, с вами согласен, как ее решать, мы узнаем немножечко позже. Дайте нам время, мы будем решать эту проблему, как это все отменить, но на данный момент это то, что есть, и с этим нужно как-то смириться на данный момент.
2: Все, понял, удачи. Спасибо. Вам.
1: Спасибо вам большое. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, я в эфире.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня вопрос такого характера. Вот у меня две недели назад была такая ситуация. Утром рано я был, ездил в Хайфу, вот там на горе Кармель такой был перекресток, и я совершил как бы неправильное движение. Я проехал его где-то метр, но сразу понял, что я неправильно повернул на другую часть, на перекрестке. Но я не создавал никаких помех. Ничего такого не было, это было очень рано утром, и я не уверен, что это 100% как бы нарушение, прям такое же грубо, и не знаю, не уверен там, что были вообще камеры. И у меня вопрос такого характера, через какое время, если я нарушил действительно, и там действительно была камера, которая это заметила, то через какое время я должен получить как бы этот КНАС, и в течение какого времени действует вот эта ситуация, что я, допустим, нарушил и ничего не получил. Вот такого.
0: То есть на данный момент вы ничего не получали, вы просто волнуетесь, что вы можете
3: да,
0: что-то
3: именно,
0: получить.
3: Именно так.
0: Как правило, в течение месяца сегодня система очень отработана и чисто технологически. Водитель, который проезжает и делает нарушение, уже может получить на следующий день СМС о том, что он нарушил на данном участке. СМС. Штраф вам должен прийти в течение 3 месяцев. Сообщение о нарушении. Окей. Сам штраф. И вы должны решить в течение 90 дней, что с ними делать со дня получения. Но опять-таки, лучше решать проблему по мере их поступления. На данный момент не волнуйтесь.
3: Я понимаю. Да, вот
0: если что-то, не дай бог, если вы нарушили, я уверяю вас, если вы живете по вашему адресу, записанному в Министерстве транспорта, то вы получите сообщение без всяких проблем. Но опять-таки, возможно, нет, и нечего переживать до того, как вы его получили.
3: Просто ситуация такая, что я там последний раз там был, наверное, лет 15 назад в этом перекрестке и просто немножко растерялся и неудачно начал проезжать, а потом перешел на другой, понимаете, не создавая никаких помех, конечно, естественно.
0: Но опять-таки, возможно, там камер нет и, возможно,
3: все нормально. Да. Еще тогда такая, спасибо, еще один такой вопрос маленький, еще ситуация, как сказать, на будущее. Вот если какой-то человек совершает, например, правонарушение, ну, я не беру, конечно, какие-то серьезные случаи, вот, допустим, если у человека в течение 30 лет вообще не было никаких нарушений, это какой-то играет положительную роль в этой ситуации вообще, или это Леха Шов?
0: Да, смотрите, существует такая процедура, как на иврите называется амарали азара, просьба о предупреждении. То есть вы имеете право обратиться в полицию, и чтобы для того, чтобы заменили ваше нарушение, ваш штраф на предупреждение. Для этого существуют условия. У вас должно быть, у вас, кажется, у вас должно быть 10-летний стаж вождения, и в последние 7 лет вы не должны, у вас нет нарушений. Но это не касается всех нарушений. Например, такие нарушения, как проезд на красный свет, разговор по телефону, превышение скорости на предупреждение не меняется. Речь идет только о легких нарушениях. То есть речь идет о легких нарушениях, там до 250 шекелей, эти, да, можно перевести на предупреждение. Опасные нарушения, где штраф 750-1500, они на предупреждение не меняют. Все, удачи вам.
3: Спасибо большое. Всего хорошего.
0: Спасибо вам.
1: Адвокат Брандт, есть еще один вопрос. Он поступил к нам через Facebook. Ситуация такая. Человеку пришел штраф через Дор-Рашум, через официальную израильскую почту. Наш радиослушатель открывает документ, открывает это письмо и видит фотографию не своей машины, а большого грузовика с номером, который лишь на одну цифру отличается от номера его личного автомобиля. Как обжаловать такие вот моменты? Что с этим делать?
0: Вот то, что мы говорили, административные нарушения, вот тут действительно это возможно. То есть если есть ошибка номера, и автомобиль не принадлежит водителю, а в штрафе указаны фамилия, и туда зовут, и паспорт, и адрес водителя, вот тут есть... Вот сейчас вот новая процедура, просто зайти на сайт и...
1: На сайт мэрии, из которой получено?
0: Еще раз, это штраф от полиции или
1: это
0: от
1: штраф
0: муниципалитета?
1: От мэрии, муниципалитета.
0: От муниципалитета. Есть такая, называется махлекет пикуах. Угу. Там, кстати, в этом штрафе есть все данные. Туда написать, туда обратиться, и этот штраф, соответственно, отменят.
1: Угу.
0: То есть вот тут вот это вот пример административной системы.
1: Угу. Которая хорошо работает как раз.
0: В этом случае да.
1: В этом случае да. И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, задавайте вопрос.
4: Говорит Людмила. Уважаемый адвокат, я не знаю ли по теме, но попробую объяснить. Мой муж ушел в лучший мир в начале года. У нас машина 2010 года. Ну, перевели ее на меня сейчас, и я хотела сделать страховку, скоро тест. Битуахова. Надо сделать. Вопрос. Я туда обращаюсь в компанию. Они мне говорят, нужен код машины. Ищут код машины, его нигде нет. Я говорю, у вас нет этого прескуранта или как? Нет, надо звонить, надо обращаться в компанию «Леви Ицхак», по-моему, так называется. Это, наверное, оценщик.
0: Это Михерон Леви, это да. Это,
4: и вы знаете,
0: это Михерон Леви Ицхак.
4: Невозможно получить ответ. Может быть, мне надо поехать в Мисрат Аришу, я уже в возрасте, в солидном.
0: Смотрите, первым делом, вы обращались только в одну страховую компанию? Или вы обращались
4: это
0: в несколько?
4: Это постоянная компания, в которой мы застрахованы все, вся
0: понятно.
4: Семья.
0: А вы просто смотрите, есть это обязанность их. Вы должны только перевести им паспорт автомобиля. Все остальное, отправили. Что касается кода, номера, это их заботы, это не ваши заботы. Они не хотят вас страховать, они не могут что-то найти. Просто поменяйте страхового агента, и все. Есть такие, которые находят это без проблем. Как правило, сама страховая компания, она находит этот код, она сама ищет, она сама обращается к этому Михерону Леви Ицхак, а не посылает клиента для того, чтобы вы решили как-то процедуру, которая зависит от них и которая нужна им. То есть просто найдите... Смотрите, я такого еще не слышал, если честно, чтобы страховая компания не могла найти код автомобиля для того, чтобы его...
4: Я могу сказать компанию, мне никак...
0: Не надо, не нужно говорить компанию, не нужно. Просто поменяйте страхового агента. Любой начинающий страховой агент решает этот вопрос без всяких проблем.
4: Спасибо вам огромное.
0: Вы попали на человека некомпетентного. Удачи.
4: В ожидании я, простите, не могу ни продать, ни поехать, ничего не могу.
0: Обратитесь к другому страховому агенту, и он решит ваш вопрос за 2 секунды.
4: Спасибо вам огромнейшее. Всего вам доброго.
1: И у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый адвокат. Меня зовут Абрам. Я человек немолодой, больше 30 лет в стране. У меня иногда такие случаи появляются с полицией, чтобы я попадаю в шок. Буквально неделю тому назад, полтора, в решенном регионе, в маленьком улочке останавливает. И, в принципе, сам делает проблемы другим транспортным средствам. И подходит ко мне, документы требует. Я спрашиваю, в чем дело, какие проблемы. Нет проблем никаких. Я хочу видеть ваши документы. Я говорю, хорошо, они в багажнике, я могу выйти. Он говорит, нет проблем. Я все говорю, ремень, подхожу в багажник, снимаю документы. Он бежит к машине, там что пробки создал. И подвинул машину немножко на 5-6 метров вперед. Я подхожу к нему, передаю документы, смотрит. И он говорит, почему вы без ремня? Я говорю, как это я без ремня? Я же у вас спросил, я с ремнем тогда сидел, я у вас спросил, какие у меня проблемы, для чего вы меня остановили. Вы сами сказали, что вам надо смотреть документы. И я попросил, чтобы мне выйду, чтобы вы подвинулись, я выйду, отстегнул ремень и подошел к багажнику. Скажите, пожалуйста, чем я могу доказать? У них работает камера или что-то, чего-то?
0: Смотрите, секунду, это было полтора года назад?
5: Не, это было недели тому назад.
0: Это вы получили штраф?
5: Да, на месте такой полтораметровую
0: бумагу. Вы получили штраф за то, что вы ездили без ремня.
5: Без ремня, да. Я больше 30 лет, и у меня такого не было еще.
0: Окей, теперь, это штраф на сумму 250 шекелей, если я не ошибаюсь, или 500.
5: 250
0: шекелей. Смотрите, дело в том, что, опять-таки, я возвращусь к тому, что я говорил раньше. Дело в том, что система изменилась. Еще полгода назад вы могли подать прошение в транспортный суд, где вы могли вызвать этого полицейского на перекрестный допрос в соответствии с Уголовным кодексом. На сегодняшний день вы можете только административно опротестовать этот штраф. Административно вы можете письменным образом через интернет обратиться к специальному судебному заседателю для того, чтобы он это отменил. Как это сделать, не знает на данный момент никто. И какие будут, обратитесь, обязательно напишите. Но он будет рассматривать, или этот штраф был вам выписан законным образом. Это единственное, что он будет рассматривать. Никаких других доказательств ему не требуется. Ни видео, ни допрос этого полицейского. То, что полицейский там все это написал. И действительно будет всего, я считаю, что эта проблема 99.9% у вас ничего на данный момент не выйдет. К сожалению, я не могу тут, никто не может на данный момент вам помочь, потому что речь идет об административном наказании. Так с ним работать не знает на данный момент никто.
5: Ну и что получается? Это обычные российские бандитские наезды.
0: Вы понимаете, я этого не говорил. Дело в том, что вы это сказали, и я могу только с вами согласиться.
5: Ну что интересно,
0: сегодня... Так сегодня работает система. Система поставила
5: израильского водителя... Нет, система — это нормально. Это нормально. А где наши права? Тогда
0: вот именно. Совершенно просто... верно. Совершенно верно. Элементарные наши права, где мы можем себя защитить свои и доказать свою невиновность, у нас на данный момент забрали. Проблема в том, что никто до сих пор об этом не знает. И вот понемножку вся общественность это поймет, что мы не можем себя защитить в административной системе. Административная система решает только, имел ли возможность полицейский право выписать вам штраф. Да, ну, он понятно, имел эту возможность, на это он полицейский. А правильно ли он сделал, выписав вам штраф? И как доказать то, что это было, что он был неправ, это можно сделать только, если вызвать его на допрос, дорожно-транспортный суд, перекрестный допрос в соответствии с уголовным кодексом. Закон этот отменен, этой процедуры уже не существует. Мы бесправны на данный момент, я с вами полностью согласен. Как с этим бороться, мы узнаем в дальнейшем будущем.
5: Ну, давайте объединимся, сделаем хорошее
0: совершенно верно. Дайте нам время.
5: Это что за хулиганство? Это что за безобразие?
0: Согласен с вами, спасибо вам за ваш вопрос.
5: Пожалуйста, мой телефон у вас есть, так что один номер.
0: Вы позвонили, это просто здорово, потому что вашим вопросом я просто могу объяснить широкой общественности, что произошло на данный момент, вы мне помогли. И я очень надеюсь, что общественность это поймет. Я не знаю, я не хочу вдаваться сейчас в политику, я не хочу говорить о власти имущества.
5: Нет, давайте идти вперед,
0: Смотрите, я с полной уверенностью, я юрист, я не боюсь сказать то, что этот закон незаконен. И я очень надеюсь, что Высший суд Израиля, когда это к нему придет, примет нашу сторону. Удачи вам, здоровья, и все будет хорошо.
1: Спасибо большое. Ваша точка зрения понятна.
5: Еще один маленький вопрос. Окей. Значит, я ехал тоже со стороны Тель-Авива, в сторону Ришина. Элитные, нормальные машины, Минаэлим, Ауди, все оборудование, телефонная система, все на высоком уровне. Останавливает меня полицейский и через окно прыгает в мой салон. Что у тебя было на руках? Я говорю, что было у меня? Руль был у меня на руках. Нет, у тебя не было руля, у тебя что-то было на руках. Все, нет проблем. Я же говорю,
0: давайте
5: у тебя
0: так, есть камера. Я немножко сэкономлю время нас.
5: Давайте я коротко скажу.
0: Вам дали штраф за использование мобильного телефона.
5: Мне дали штраф, что-то было на руках. Окей, первый
0: нет,
5: суд был
0: нет
5: без
0: штрафа.
5: Меня.
0: Секунду. Нет такого штрафа, что-то было на руках.
5: Вы но он ничего не сказал мне.
0: Вы получили штраф или нет?
5: Я получил штраф 1000 шекелей.
0: Вы получили штраф 1000 шекелей и 80 за что? За использование мобильного устройства?
5: За то, что... Нет, он ничего не сказал. Ни кофе, ни стаканы, ни телефон.
0: Штраф? Вы прочли этот штраф? Что
5: я
0: написано?
5: Читать не умею. Я читать не умею.
0: Вы получили штраф за использование мобильного устройства. Так как это было сейчас, до конца августа месяца, на эти штрафы действует еще уголовная система, вы можете подать протест в дорожно-транспортный суд на ваш штраф, вот... по старой системе, так как до конца августа это еще работает. То есть на ваш штраф можно его протестовать через дорожно-транспортный суд. В течение 90 дней вы имеете право подать прошение на рассмотрение вашего дела в дорожно-транспортном суде. Это то, что вам нужно сделать. Удачи вам.
5: Нет, дело не в этом. Я просто недавно в полиции был, хотел снять камеру, чтобы фотографию.
0: Полицейский не обязан предоставить вам камеру.
5: Нет, мне полиция сказали, принесите чип, мы загружим и фотографию вы увидите. Это на самом деле так и есть.
0: Окей. Да. Если у них есть видео, вы можете это видео, кстати, можно его, вы можете принести диск онки, так называемый, они вам его перезагрузят, и вы там увидите.
5: Спасибо,
0: если у них это
5: большое
0: видео есть. Удачи.
1: Спасибо большое за этот вопрос. И вот нам пишут в Фейсбуке: в сентябре истекает срок действия водительских прав. Должен ли я делать какие-то действия для получения новых?
0: И в том случае, если до конца срока вы не получите никакого извещения и не получите новые права, Вам достаточно подойти в любой филиал Суперфарма, там стоит такой решомат, он называется, это вроде кастомата, это прибор от Минстрада решил от Министерства транспорта, там вы можете вытащить временные права новые, вам потом вы их оплатите, вам потом придут пластиковые. Это в том случае, если у вас нет никаких, не дай бог, проблем, вам нужно пройти какие-то курсы, но, как правило, за неделю, за две недели до истечения срока вы получите по почте домой новые права для оплаты.
1: Угу. А еще один вопрос. В городе тротуары используют для парковок машин. Это мешает пешеходам. И на дорогах с наличием красно-белой полосы тоже делают парковку. Ни мэрия, ни полиция, даже служба охраны порядка города никаких мер не принимают. Что можете посоветовать, так как на жалобы отвечают, есть проблема с местами для парковок. Что можете посоветовать?
0: Смотрите, многие муниципалитеты, к сожалению, сегодня закрывают на это глаза, потому что действительно парковок нет. Если раньше, еще 10-15 лет назад, в каждой семье было по автомобилю, то сегодня у каждой семьи есть два, а то и три автомобиля. И, соответственно, парковочных мест только одно у каждой квартиры. И муниципальные службы закрывают глаза на парковку в этих местах вечером и в выходные дни, шиши-шабат. Если действительно это кому-то мешает, то действительно эту проблему может решить только муниципалитет. Это зависит от муниципалитета и от правил этого муниципалитета. Давать штрафы в этот период вечером и в выходные дни, я считаю, что это решает совет муниципалитета, и каждый муниципалитет решает это индивидуально, и именно да, штрафовать, не штрафовать, то есть звонить туда, я думаю, это не поможет.
1: Спасибо большое за ваш ответ. У нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня вопрос. Это муниципалитет мне поставил док на машину. Она стояла возле дома, но у нее не было теста. Вот. Окей. Так она хамишим выехат. Могу ли... Ну, там 730 шекелей штраф, и написали, что в течение 30 дней можно как бы подать бакаша, отменить его. И вопрос такой, по идее же они должны были сначала делать азаранах, он?
0: Нет, такого нет. По идее муниципалитет, если вы занимаете общественную стоянку, и у вашего автомобиля нет теста, они имеют право, они, это называется хокгрута, они имеют право выписать вам за это штраф. Потому что ваш автомобиль стоит, который не действует, который не едет, он не исправен. И он стоит и занимает место общественной стоянки. В этом вся суть этого штрафа. То есть то, что вам нужно сделать, вам нужно, во-первых, пройти тест и доказать, что ваш автомобиль, да, исправен.
6: Okay? Нет, я скажу, я сначала в МИСАДО решу, пошел и сказал, что я хочу заморозить машину, но я хочу потому что у меня две машины.
0: Если вы хотите списать эту машину с дороги, вам этот штраф не отменят, потому что он законен. Машина действительно была без теста и занимала общественное место.
6: Нет, я говорю, у меня просто две машины, но за то, что я на второй подходил, думал, я пока его заморожу, из-за этого у меня стоял возле дома, и вот они мне поставили штраф. Могу ли я его отменить?
0: Я сказал уже нет, потому что штраф законен. Ваша машина, которая без теста, стояла на общественной парковке и занимала место других автомобилей. То есть вы не можете бездействующий автомобиль поставить на общественной парковке, который и будет занимать ее постоянно. Поэтому вы отменить этот штраф не можете. Если бы вы этот автомобиль вернули на дорогу и доказали бы муниципалитету, что он действующий, да, можно, есть какой-то шанс. Но в вашем случае шансов нет.
6: И удачи. Даже если я пойду на мишпат, тоже не попадет, да, это?
0: А за что мишпат? В чем мишпат? На мишпат идут,
6: но если вы считаете, я что просто не знал, законен. Что... Нет, он законен, да, я сейчас перестаньте.
0: Но вы же понимаете, что незнание закона не освобождает от наказания. То есть на мишпат вы считаете, что штраф незаконным, но вы сами сказали, что вы получили его законно. Действительно, машина была...
6: Азара, я могу попросить у них сделать, чтобы мне как бы предупреждение?
0: Нет, дело в том, что даже суд муниципальный, это суд по местным искам. Это не транспортный суд. Это не работает. Азара, это в полиции. Вам дали штраф от муниципалитета.
6: А есть вопрос, а почему тогда они пишут мне, я тоже позвонил, и мы сказали, финансе и осорт бакашали битуль. Они так и написали, чьи 35 деньги.
0: Да, вы имеете право действительно попросить отменить этот штраф. Но мы уже зашли дальше. Вам этот штраф не отменят.
6: А, нет, значит, это вода байная. Без этого понятно. Удачи. Спасибо вам.
0: До свидания.
6: До свидания.
1: Итак, у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте, алло, представьтесь.
7: Алло, добрый день. Здравствуйте, дорогая ведущая и уважаемый адвокат. У меня вопрос, связанный с транспортом, но не совсем. Я недавно... меня зовут Роман, я снова Галерия. Вы меня слышите, да?
0: Да.
7: Я недавно ехал на автобусе, и со мной был внук 5-летний. У меня есть хопши-хопши, и есть деньги еще на счету, там, ну, плюс еще. И я отбил картиз, но не было у меня на ребенка этого картиза. Ребенок маленький. И я говорю, отбейте за меня второй раз. Он говорит, я не имею права. Я говорю, тогда у меня есть деньги на счету, ну, в смысле, в этом, ну, в хопши-хопши. Он говорит, есть новый закон, и он не имеете права только на себя, и все. Я говорю, как же, это же мои деньги. Как же я могу, мои деньги не могу потратить то, что я хочу, да, на внука, на жену, если жена не имеет, к примеру. Это закон, а не закон, а что-то закон, поэтому я хотел спросить. Он связан с транспортом? Ну, не совсем.
0: Да, как правило, насколько я знаю, хопши-хопши действует на вас, он индивидуальный. Мой вам совет, пользуйтесь аппликацией дигитальной. Вот там вы можете купить хоть 10 билетов.
7: Не, просто так получилось, и у меня еще деньги были. Я хотел эти деньги, чтобы на внука. А он говорит, нет, сейчас министр транспорта принял такой закон. Получается, что я не хозяин на свои деньги.
0: Я с вами совершенно согласен, но опять-таки мой совет, пользуйтесь аппликацией. Если бы у вас есть аппликация в телефоне, вы можете купить хоть 10 билетов, хоть на всех пассажиров в автобусе.
7: Или выйти тогда рядом, купить на ребенка там на 20 шекелей и иметь этот...
0: Удачи вам.
7: Все, спасибо большое. Спасибо.
1: А у нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте.
8: Да, добрый день. Такой вопрос. Вот человек, я только что послушал один вопрос. Человек едет по трассе, все нормально, сцепился руками, ездит, ничего не обращает. Человеку хочется выпить воды, стаканчик воды, принять таблетку, еще что-нибудь. Как он должен это правильно сделать и грамотно? Съехать, включить сигнальные огни? Как это делается?
0: Смотрите, есть такое нарушение, оно называется недержание руля двумя руками. Да-да, оно существует. Как правило, об этом мало кто знает. То есть полицейский, который едет и видит, что вы держите руль одной рукой, а второй рукой занимаетесь чем-то другим, кроме переключения передач, если у вас не механическая коробка передач, он имеет право вам дать штраф в размере 250 шекелей. Но, опять-таки, каждый полицейский, он человек. Если вы действительно едете в течение 10 минут одной рукой, а другой рукой вы делаете, принимаете таблетку, пьете воду, и это на постоянной основе, он даст вам штраф. Но если речь идет о секундной процедуре, вы выпили воду, опять положили руку, вы взяли таблетку, то я считаю, что тут нет никаких проблем. Смотрите, я не говорю, что это можно. Я говорю, что есть закон, который это запрещает, что руль нужно держать на постоянной основе двумя руками. Но если вы эту процедуру выполнили в течение нескольких секунд и вернули правую руку на руль, никакой проблемы в этом нет. Никакой полицейский штраф за это вам не даст. А если вы в течение 50 минут занимаетесь чем-то одной рукой и едете, держа одну руку на руле, тогда действительно полицейский может вам выписать этот штраф. Вот мой ответ.
8: Да. Секундная
0: процедура приводит к штрафу. Я не скажу вам, что это можно. Я вам скажу, что это не проблема.
8: Не-не-не, выехать на боковую, стать спокойно, налить и на боковую линию.
0: Нельзя. Остановка на обочине запрещена. Только в случае поломки автомобиля вы имеете право останавливаться на обочине. Я вам не советую останавливаться на обочине. Дело в том, что очень много аварийных ситуаций происходит из-за того, что автомобиль стоит на обочине. Вас просто могут не заметить, и не дай бог произойдет несчастье. Так что лучше всего сделайте это при вождении, но сделайте это очень быстро.
8: Я понимаю. И что такое вопрос? Если я еду в городе, и вижу, человек со мной рядом едет, в принципе, там пьет кофе или еще что-нибудь. Это он, в принципе, нарушает правила.
0: Пить кофе на постоянной основе и держать руль одной рукой – это нарушение правил дорожного движения, конечно.
8: Я понял. Большое спасибо.
0: Удачи вам.
8: Спасибо.
1: Итак, еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
9: Да, добрый день, господин адвокат. У меня к вам два вопроса. Вот насчет того, если хочется пить, взял бутылку, сделал глоток, положил, поставил назад. Это не считается нарушением?
0: Вот мы это обсудили вот на прошлом вопросе. И действительно, если это сделать в течение... Да, неважно. Опять-таки, я повторюсь, существует нарушение...
9: Там для... на 5 секунд, сделать один глоток, и все.
0: Совершенно верно, тут нет никаких проблем. Если вы это делаете на постоянной основе, полицейский бы получит штраф 250 шекелей недержание руля двумя руками. Да. Или же неосторожное вождение.
9: Да. У меня второй вопрос. Что значит белая окраска тротуара? Это там нельзя, там нельзя парковаться, потому что сегодня... Мы там остановили машину, мы заплатили, а те, кто, очевидно, не заплатил, мы видели, что лежат штрафы. Что такое белая окраска?
0: Белая полоса тротуара – это парковка для какой-то цели. То есть обязательно должен перед ней стоять знак, белая полоса,
9: и он должен
0: объяснять, о чем идет речь. Правило, для парковки это сине-белая полоса. Окей? Либо вообще бесцветная полоса. Белая полоса о чем-то говорит, о чем-то где-то идет речь. Что...
9: Никто никаких вот, не знаков дополнительных.
0: Но вот они обязаны, это уже проблемы муниципалитета.
9: Это
0: они
9: понятно.
0: Обязаны
9: вчера
0: писать объяснение. Вы...
9: Была белая стиня,
0: если сегодня она белая, то есть они поменяли предназначение этой полосы, нужно узнать, о чем идет речь. И есть очень много причин, когда они красят белым цветом.
9: Но парковаться нельзя возле нее. Или парковаться и заплатить.
0: Либо парковаться, но на какое-то определенное время, либо парковаться
9: за
0: плату.
9: И заплатить за
0: парковку, за стоянку. Совершенно верно, но опять-таки должно быть объяснение этой белой полосы, этого белого цвета. Удачи вам.
9: Хорошо, там ничего нет. Хорошо, спасибо. Всего хорошего.
1: Итак, ну, давайте мы продолжим с вами беседовать о новых правилах. Есть ли еще какие-то постановления, о которых вы можете нам рассказать, адвокат Брандт?
0: Вот вы заметили, что были вопросы, которые связаны с этой системой. То
1: да,
0: есть, действительно,
1: конечно.
0: Люди не понимают, как это будет, и действительно люди приходят к правильному решению, что где-то наши права где-то потеряны, права как граждан, то есть доказать свою невиновность. То есть это элементарное право доказать свою невиновность, то есть в том случае, если кто-то считает, что я в чем-то виновен. Uh-huh. И вот тут действительно проблема, где доказать свою невиновность становится практически невозможно.
1: Но вы знаете, полиция утверждает, что 40% смертельных аварий в 2024 году были связаны с превышением скорости. Если камеры действительно заставят водителей снять ногу с газа, снизить скорость, ну разве тогда это не оправдано?
0: Вы знаете, полиция утверждает, вот, откуда они взяли эту статистику, каким образом они это определили, большой вопрос. То есть, есть люди, которые считают, что 70% дорожных аварий в Израиле случились в результате использования мобильного телефона. Но проверить это никто не может. То есть, да, есть авария, вот откуда мы можем знать, водитель держал телефон в этот момент или нет, перед аварией,
1: и
0: из-за этого прошло. Теперь... прийти к выводу, что 40% это из-за превышения скорости. Кстати, Государственный комитет по безопасности движения, там статистика другая. К сожалению, полиция почему-то ее не читает. Там с аварии из-за превышения скорости даже не доходит до 20%.
1: Смертельные. Речь идет о смертельных авариях.
0: Именно, я говорю тоже о смертельных авариях. То есть иногда просто причину аварии невозможно узнать. Смотрите, если мы пойдем прочтем статистику, то это не остановка на красный свет, не остановка на знак стоп, не пропустить пешехода. То есть, а скорость, тут проблема. Я уверен, что если они говорят о 40%, они... Это неправильная статистика. Я считаю, что они не правы.
1: Вы не согласны со статистикой. Понятно.
0: Не согласны,
1: совершенно верно. Тем временем у нас уже есть новый радиослушатель. Пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте. Я хочу задать вопрос, но я, извините, если я не по существу. Я в октябре месяце ехала в автобусе. Я услышала насчет Раскафа. И пробела в первом марше, был там же впереди, в середке. Я поставила рассказ и пошла, села. Подходит через 2-3 остановки контролер. Проверяет мой и говорит, вы пробили? Я говорю, да, пробила в том маршире. Дайте туда взвод. Но я спокойно вытащила и дала, потому что я знаю, что я приставила рассказ к марширу. Мне 70 лет, у меня бесплатный рассказ. И он взял и стал за вам к нас 50 шекелей. Я у него не взяла. Я говорю, у тебя, если у вас не работает, и все такое. Я не взяла к нас, и через 3 месяца мне приходит на 165. Я написала с адвоката. Мы написали туда письмо объяснительное и отправили. Уже месяц нет никакого ответа на сайт его. Мы повторно написали ему, дали знать. И снова нет никакого ответа. Какое мое, что я могу сделать? Оплатить эти 165? Дело не в деньгах, дело в том, что просто это как-то получается не то. У меня бесплатный проезд. Какой мне смысл не оплачивать, не представлять?
0: Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен.
10: Какие мои действия? Вы мне не
0: скажете? Ваши действия действительно были обратиться в эту систему и написать им письма.
10: Теперь, написали.
0: Почему они не отвечают, я не могу вам ответить. Я не знаю. То есть,
10: видно, а какие мои действия?
0: Есть другие способы их найти. Во-первых, у вас есть адвокат, я понял, да, который вами занимается?
10: Нет, адвокат... Нет, это моя невестка. Адвокат... Пришло письмо от ихнего адвоката, который прислал этот на 165. Уже вместо 50 — 165. Мы послали... И там стоял сайт. Мы послали туда письмо на его сайт. Но он не отвечает. Мы послали через месяц, но в течение месяца. Подождали месяц повторно.
0: Позвонили. Вы знаете,
10: туда.
0: Я не могу ответить вместо государственной системы, почему они не отвечают. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Смотрите, государственные структуры должны нам отвечать. Государственные структуры для того и существуют для того, чтобы работать для нас. Почему они не отвечают и почему они не работают должным образом, я затрудняюсь вам ответить. Я знаю почему, но я опять-таки не могу дать ответ на ваш вопрос. Почему они не отвечают? Ваши действия нужно... Нет, суд подать вы не можете, вам нужно найти способ, найти с ними связь. Возможно, вы им слали письмо через сайт?
10: Да.
0: Пошлите им письмо, заказным письмом по почте.
10: По почте
0: мой
10: послать?
0: Вам совет. Да,
10: спасибо.
0: По почте заказным
10: спасибо.
0: Письмом. Заказным, только
10: спасибо.
0: Заказным письмом.
10: Все,
0: уведомлением,
10: поняла я вас.
0: С уведомлением, что они это письмо получили. Вы
10: спасибо
0: имеете такую
10: вам
0: возможность.
10: Большое, я не собрала.
0: Тогда я надеюсь, что они вам ответят. Удачи.
10: Спасибо вам большое. До свидания.
1: Юрий, что бы вы посоветовали делать водителям сейчас, в новой ситуации? Нужно просто забыть о привычном нашем таком, ну ладно, плюс 10 километров, ничего мне за это не будет, и ехать строго по закону, иметь какую-то возможность защититься, может быть, сейчас при новом положении. Что вы посоветуете водителям вот
0: смотрите,
1: прямо сейчас, с начала 1 сентября? Да?
0: Я могу посоветовать соблюдать закон.
1: Это понятно,
0: единственное,
1: да.
0: Что я могу посоветовать, и ждать. Надо понять, о каком превышении разрешенном идет речь. Uh-huh. То есть где эта рамка. То есть в каждом, я уверен, что будут дополнительные структуры, которые это определят. Со временем мы поймем, насколько они понизили, и в каких местах, и как можно ехать, и с какой скоростью. Но для этого нужно время. На данный момент мой совет – соблюдать закон, ездить по... Я знаю, что это трудно. Я знаю, что тяжело ехать 96 км в час, 95 км в час в том месте, где разрешено 90. Это просто нужно ехать и постоянно смотреть на спидометр. Это тяжело. На этой трассе можно ехать действительно быстрее. То есть, ну, к сожалению, ничего другого я посоветовать не могу.
1: Соблюдать закон. И у нас еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте.
11: Добрый день. У меня, пожалуйста, два вопроса. Меня зовут Павел.
0: Да, Павел, здравствуйте.
11: Первый вопрос. Штраф
0: муниципалитета.
11: Да, муниципалитета за парковку, за ханая. Я подал на ИРУР, у них на сайте написано, что это в процессе. Я позвонил, довольно долго уже время, в районе полгода, я позвонил им, они сказали, у нас нету адвоката. Нету адвокатов. Или есть сроки обжалования.
0: С того момента, как вы подали просьбу на судебный процесс, они обязаны пригласить вас в суд в течение года. В том случае, если они в эти рамки не вошли, речь идет о итьешнуте, это срок давности. Срок давности прошел, вы невиновны, ваш штраф аннулирован.
11: То есть год — это может быть байру?
0: Год с того момента, как вы подали просьбу, до того момента, как они должны вам назначить судебный процесс. Если они в течение года не уложились, вы получите сообщение о том, что ваш штраф аннулирован. То, что есть у них адвокаты, нет у них адвокатов, это их проблемы. Так что время работает на вас, и
11: скажите, это их проблемы. Я правильно понял, я не подавал в суд, я подавал на ИРУР к ихним адвокатам в середине, то есть в Верье. Это одно
0: еще раз, вы подали на ИРУР, вы не подали на судебный процесс.
11: Нет,
0: вы
11: не подавали
0: это через суд. Нет, тогда это что-то другое. На ИРУР. А скажите, а время оплаты штрафа уже прошло?
11: Нет.
0: Нет, подавайте в суд. Подавайте в суд. Потому что они дождутся того, что время пройдет, и вы уже не сможете подавать в суд. И просто дадут вам отрицательный ответ. Подавайте на судебный процесс. Если вы же не согласны с этим штрафом, правда?
11: Да, но я говорил с Кидой, как бы она, ну, как бы...
0: Не говорите с Кидой. Пкида, она не работает на вас. Пкида, она не защищает ваши интересы. Она защищает интересы муниципалитета. Подавайте в суд. И вот тогда закон начнет работать на вас. Вот тогда с этого момента у них будет год для того, чтобы подать против вас обвинительное заключение, пригласить вас в суд. А то, что вы сделали сейчас, вы подали на ИРУР, они вам не отвечают. Пройдет срок, и уже ничего вам, вы уже ничего не сможете сделать, вам придется его оплачивать. Вот и все. Они тянут время. Тут, да, время работает на них на данный момент.
11: Окей. Второй вопрос. Я водитель семитрейлера, грузовика. Значит, почти вся шестая дорога от юга до севера и с севера на юг поставили знаки «обгон запрещен грузовому транспорту».
0: Для грузовиков.
11: Да, неважно, 2 ряда, 3 ряда, 4 ряда. Если я не ошибаюсь, я слушал в одной из ваших передач, что махлев, то есть развязка, не мивотель этот знак, там РУ.
0: Совершенно.
11: Я правильно понимаю?
0: Еще раз, не мивотелит?
11: Два. Я так понял с ваших предыдущих передач, что вы говорили, что махлев, развязка не отменяет этого знака.
0: Нет, развязка не отменяет. Перекресток отменяет. Перекресток. Есть разница между развязкой и перекрестком. Развязка это что? Это трасса просто продолжается. То есть, дайте мне пример развязки на шестой трассе.
11: Допустим, Цомет Кассен. Допустим, ну, я еду с юга.
0: Уходит дорога направо, и все, там нет перекрестка.
11: Я еду с Йокнама, я еду в Бершеву. Так получается, okay. мне нельзя не обогнать ни один мувиль танким или ни один кран, который едет 50 км в час.
0: Ну, видите, так-то это соответственно и со знаком, да? Это то, что они
11: Вот эти люди.
0: Которые решают, да?
11: Люди, которые решают поставить знак там, где 4 полосы в одну сторону. Для чего сделали дороги 4 полосы, а не 2? Получается, ну, смотрите, что грузовики не должны ехать 50 км в час?
0: Вопрос не ко мне, для чего они это сделали. Вопрос ко мне, законно это или нет. В соответствии со знаком, который они там поставили, была какая-то комиссия, они проголосовали, и они это решили. Почему они это решили, этого я не могу вам на это ответить. Но, к сожалению... Махлев не отменяет этот знак.
11: То есть закон ЕВС, я должен с Йокнама до Бершевы ехать, никого не обгонять.
0: Совершенно верно. Правильно это или неправильно, я с вами, может быть, даже соглашусь.
11: Да.
0: Но законно это или нет, к сожалению, закон не на нашей стороне.
11: Большое спасибо, хорошего дня.
0: Удачи вам.
11: Бай-бай.
1: Спасибо большое. Давайте подытожим, наверное, сегодня сказанное, все вопросы, которые вам задавали, Юрий, и то, о чем мы говорили. И наша передача уже скоро подходит к концу. Я думаю, что вот это как раз время дать немного советов для водителей на дорогах сейчас на фоне изменения законов и положений Министерства транспорта.
0: Да, мой совет, во-первых, соблюдать законодательство, попытаться не превышать. И второй мой совет, к сожалению, статистика дорожных аварий с летальным исходом растет из года в год, и этот год тоже не принесет нам никаких добрых вестей. К сожалению, вождение, я уже говорил, что Израиль занимает 5-е место по плотности автомобиля на 1 квадратный километр. То есть автомобилей много, людей много. Плотность населения, плотность движения. Будьте осторожны. К сожалению, вождение в Израиле агрессивное почему-то. Все куда-то спешат, никто никого не пропускает. Все нервные, все стоят в пробках. Успокоимся. Нужно успокоиться, нужно никуда не спешить, нужно попытаться не злиться на других, может быть, включить спокойную музыку в автомобиле, не пользоваться мобильным устройством и ездить аккуратно, держать две руки на руле и быть внимательным и обращать внимание также на других на других водителей для того, чтобы попытаться предотвратить аварийную ситуацию. То есть успокоиться и не нарушать.
1: Адвокат Юрий Брандт, специалист по дорожно-транспортным происшествиям, по правилам дорожного движения. Спасибо вам большое. Надеюсь, что эта консультация сегодня была очень полезна всем нашим радиослушателям, и тем, кто нам звонил, задавал личные вопросы, и тем, кто просто слушал и учился на опыте других. Спасибо вам большое.
0: Большое спасибо вам.
1: До свидания, будьте здоровы, берегите себя, особенно на дорогах. Немного музыки, и мы продолжим.

0: Очень.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Ливане сообщается о двух мирных жителях, раненых в результате удара израильского беспилотника по городу Набатия на юге страны. Министерство здравоохранения Ливана утверждает, что второй удар был нанесен по медицинской бригаде, прибывшей на помощь раненым. Машина скорой помощи получила повреждения. Ракета, запущенная йеменскими хуситами, поразила торговое судно, проходившее через Баб-эль-Мандебский пролив. Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщил о гибели двух членов экипажа, граждан Пакистана и Индонезии. Также сообщается, что беспилотники йеменской армии, поддерживаемой Саудовской Аравией, нанесли удары по объектам хуситов в нескольких районах. Делегация Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в ближайшее время посетит Сирию, чтобы объявить о значительном прогрессе. Об этом сообщила Сирийская комиссия по атомной энергии.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Делегация Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в ближайшее время посетит Сирию, чтобы объявить о значительном прогрессе. Об этом сообщила Сирийская комиссия по атомной энергии. Как отмечает обозреватель Канрам Брандес, вчера сообщалось, что МАГАТЭ в ближайшее время вывезет ядерные материалы с секретного объекта в Сирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми между администрацией Трампа, Сирией и Израилем. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американский источник сообщает об оптимизме в преддверии возобновления переговоров между Израилем и Ливаном. Следующий раунд, как ожидается, состоится в начале сентября. По словам источника, американцы провели отдельные переговоры с ливанской делегацией, на которых обсуждалось восстановление Ливана. Израиль и Ливан также обсуждали возможность привлечения третьей стороны для проведения работ по разминированию. Ливанские СМИ сообщают, что ЦАЛ провел серию контролируемых взрывов в деревне Заутара-Шаркия на юге страны. Об этом сообщил обозреватель КАН Омер Шахар. Бывший депутат Кнессет Оснат Марк и советник по коммуникациям Нимрода Лиран Сабах критикуют выделение дополнительных гарантированных мест в списке партии Ликуд. «Нельзя менять правила игры по ходу игры. Нельзя. Исраэль Кац очень хороший министр обороны. Ему не нужно гарантированное место. Это только возмущает людей, и я считаю, что это неправильно. А меня сейчас больше всего возмущает, как и многих членов Ликуда, то, что человек, возглавляющий такой важный партийный орган, как Центр Ликуда, продает душу дьяволу. Вот что меня задевает. Почему? Потому что если ты возглавляешь этот орган, обеспечиваешь гарантированное место себе и заодно заботишься о таких местах для своих, то, по-моему, здесь что-то очень серьезно не так». Оснат Марк и Нимрода Лиран Сабах сказали это в программе «Кан Кубновик». Депутат Кнессета Дани Луз, покинувший Ликуд и присоединившийся к партии Исраэль Бейтену, сегодня утром объявил об уходе из Кнессета.

0: врача. В решающие моменты нет национальности и нет лагерей. Есть врач, есть пациент и есть медицинский и человеческий долг – спасать жизнь». Высказывание председателя Государственной организации врачей привел корреспондент КАН Нов Реувени. В Южной Африке по меньшей мере 14 шахтеров погибли и десятки получили ранения на заброшенной шахте к северо-западу от Йоханнесбурга. Об этом сообщила местная полиция. Подробности обстоятельств трагедии пока не приводятся. Обозреватель Канрам Брандес отмечает, что на заброшенных шахтах в Южной Африке нелегально работают десятки тысяч людей, пытающихся добывать золото или платину, зачастую без надлежащих средств защиты. И о погоде. Завтра и в четверг температура немного понизится, главным образом в горных и внутренних районах страны. Однако все еще будет выше обычной для этого времени года. В пятницу погода вернется к сезонной норме. На севере и в центре страны возможны легкие кратковременные дожди. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река. Thank you.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Ликуде раздается резкая критика решения зарезервировать места в партийном списке для Исраэля Каца, Хаима Каца и Гедона Сара. Высокопоставленные деятели Ликуда подвергают жестким нападкам министра обороны Каца и указывают, что его поведение – это типичное вымогательство по отношению к главе правительства. По словам этих представителей Ликуда, наглость Каца не знает границ. Он требует четвертое место в партийном списке или, по крайней мере, место в первой десятке, несмотря на то, что, согласно опросам, он не поднимается выше 20-го места. В беседе с корреспонденткой Кан Диклой Аарон они подчеркнули, что такое резервирование мест причиняет серьезный ущерб Ликуду, однако Исраэля Каца это не интересует. Министр Нир Баркат от Ликуда заявил в интервью корпорации Кан, что глава правительства Биньямин Нетаньяху действует в рамках своих полномочий и следует положиться на его мнение. Баркат, в частности, отметил. На личном уровне я не просил и не прошу, чтобы для меня зарезервировали место. Я полагаюсь на, скажем так, коллективный разум активистов Ликуда. Именно поэтому я предлагаю прекратить заниматься спекуляциями в то время, когда мы формируем партийный список. Результаты будут хорошими, и в списке есть зарезервированные места для главы правительства. Он использует это так, как считает нужным. В ближайший понедельник мы закончим формировать список и сделаем все для объединения в преддверии выборов, подчеркнул Нир Баркат. Корреспондент Кан Шахарглик добавляет, что в Ликуде проводится телефонный опрос относительно той проблемы, что связано с резервированием мест для Нетаньяху в партийном списке. Только что поступила информация о том, что партийный суд Ликуда издал временный указ, замораживающий процесс телефонного голосования. К другим темам. Уильям Шейкин, 25 лет, солдат-одиночка из Нью-Йорка, который мобилизовался в бригаду Голани и воевавший в секторе Газа и в Ливане, покончил вчера собой в своем доме в Соединенных Штатах. Его родители в настоящее время направляются с его телом в Израиль, чтобы похоронить его на военном участке кладбища на горе Герцля в Иерусалиме. Друзья Уильяма рассказали, что его душевное состояние серьезно ухудшилось в связи с тем, что он потерял на войне немало своих товарищей. Вместе с тем, он не был зарегистрирован как военнослужащий, страдающий от посттравматического синдрома, и он не получил в Соединенных Штатах надлежащую помощь, в которой нуждался. В Министерстве обороны отметили, что никаких просьб по поводу Уильяма Шейкина в данное ведомство не поступало. Силы безопасности разрушили минувшей ночью дом террориста, который 3 недели тому назад совершил огнестрельный теракт в Кфар-Тель в Самарии. Об этом сообщила пресс-служба Цагаля. В том теракте были убиты израильские военнослужащие и сотрудник сил самообороны Юваль Эзра и Бенаягу Мелет. Операция по задержанию на юге страны подозреваемых в угрозах, денежном вымогательстве и в других преступлениях. Генеральный инспектор полиции Дани Леви заявил, что правоохранительные органы страны объявили войну организованной преступности. Данные, зафиксированные в этом году, свидетельствуют о том, что мы значительно улучшили ситуацию в этой сфере. Мы спасли государство Израиль, и мы продолжаем спасать граждан страны от преступных элементов. Мы обрубаем им руки и ноги и перекрываем финансовые потоки. Мы нанесем сокрушительный удар по преступникам в арабском секторе, отметил генеральный инспектор полиции Дани Леви. Об этом сообщает корреспондент Кан Асаф Пузайлов. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра и в четверг постепенное понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу дальнейшее понижение температуры, которое станет обычной для этого сезона. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 33 градуса, в Хайфе 32, в Галилее 34, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: tu. Oh, oh, oh. Ma il peggio è che ho bisogno di te.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего настроения, дня, независимо от погоды. С вами Таня Барская, радио Канрека желает вам всего этого хорошего. Ну и, конечно, сегодня мы отправляемся в очередное музыкальное путешествие. И каждая новая композиция, когда бы она ни была написана, сегодня будет представлена двумя голосами. Сегодня мы говорим о дуэтах. Дуэтах, в основном, не существовавших специально, кроме нескольких примеров. Но от этого только интереснее. В нашем эфире сейчас Минна Мазини и Адриано Челентано. А песня эта одна из многих из того альбома, который после перерывов десятилетия они записали в прошлом году. С большим успехом, кстати, вышел этот альбом.

Очень часто в нашей памяти откладываются те или иные композиции и песни, которые мы с вами слышали благодаря, допустим, мюзиклам, кинофильмам, когда исполнители главных ролей или второстепенных поют и поют так, что это запоминается, и мы помним это в качестве действительно дуэта. Вспоминайте Лайза Минелли и Джоэл Грей. Money. Money.

деньги, деньги, деньги. Ох уж эти деньги. Забываем эту финансовую тему. Я думаю, вы обрадуетесь двум другим голосам. Энрико Масиас и Шарль Азнавур. Запись 1973 года, когда эти двое замечательных певцов сделали подарок всем евреям.

Следующую песню, услышав однажды, настоящие меломаны не пропустили, что было вполне естественно. Эрос Рамазотти и Тина Тернер.

Жидко Зеленкова и Карл Гоут напоминают нам с вами сейчас песню, которая пришла из Италии благодаря дуэту в свое время, дуэту Альбано Каризи и Ромена Пауэр.

0: Голос Шарля Азнавура, голос Лайзы Минелли уже сегодня прозвучали в этом эфире. Их можно объединить. В 1991 году Шарль Азнавур, который очень любит экспериментировать и записывал столько дуэтов, сколько мало кто из своей сольной карьеры, я имею в виду, успел сделать. Так вот, однажды на концерте Шарль Азнавур предложил Лайзе Минелли спеть одну из его песен, а именно «Комедианты».
1: Attends, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Close your eyes, I have a surprise for you.
2: What?
1: Tu fermes tes yeux, j'ai une surprise merveilleuse pour toi. Oui, tu vas voir, c'est formidable. Non mais d'accord, on va chanter en français.
2: No!
1: Music please, music.
2: Hey,
1: voilà la surprise.

Ну, а вот это уже одна из многих песен, ставших хитами дуэта из Германии, в свое время наделавшего много шумом. Современный разговор, Modern Talking, Atlantic is Calling.

0: Петула, Кларк и Демис Россос в эфире радио Канрека. Мы сегодня с вами слушаем дуэты. С вами Таня Барская. С большим удовольствием напоминаю вам следующую песню. Собственно, она из Италии родом, и она тоже, но все ее все-таки большей частью, наверное, ну, кроме итальянцев, я полагаю, связывают именно с Францией и с песнями из Франции, потому что так, как это спели Далида и ей вторил скорее речитативом Ален Делон, это не пел никто. Хотя начинали очень давно в Италии совсем другие люди.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Следующая песня, которую вам предлагаю, это еще один повод был спеть Адриано Челентано и его подруги и коллеги Мини. Собственно, в данном случае вся песня — это выяснение отношений мужа и жены.
1: Mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
2: Quale fischi? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
2: Che t'ha già fatto?

Маккартни и Стиви Вандер в эфире радио Канрека. Мы сегодня слушаем дуэты постоянные, стихийные, специально возникавшие по разным поводам. И завершает этот час дуэт польских пианистов, фортепианный дуэт виртуозов, которые существовали с 1963 по 1986 год, Марек и Вацек, они же Марек Томашевский и Вацлав Киселевский.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Посольство Израиля в столице Австрии, Вене, просит население оказать помощь в местонахождении двух израильтянок, матери и дочери, которые находились предположительно в Вене, связь с которыми прервалась еще в прошлую пятницу. Всех тех, кто что-либо знают об их местонахождении, просит немедленно сообщить об этом в полицию или связаться с Министерством иностранных дел в Иерусалиме, либо с израильским посольством в Вене. К другим темам. Попытки продвинуть реализацию второго этапа мирного плана президента Трампа по сектору Газа. Представители руководства Катара указали, что объявление Хамаса о том, что он обязуется исполнять программу Совета мира из 15 пунктов, может стать основой для продвижения мирного плана. Они, в частности, подчеркнули. Ответственность при подобном сценарии развития событий ложится на Израиль. Катар совместно с другими странами международного сообщества продолжает предпринимать действия, направленные на реальный переход ко второму этапу мирной программы, заявил в Дохе пресс-секретарь Катарского министерства иностранных дел Маджид Аль-Ансари. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Бывший глава разведслужбы Моссад Йоси Коэн заявил, что израильтяне ни раз и ни два бывали на ядерном объекте Фордо с целью его детального изучения. В ходе проведения Галилейской конференции в Цфате он отметил, что если бы американцы нанесли бомбовые удары по иранскому объекту Фордо, то это стало бы воплощением его мечты. Кроме того, Йоси Коэн подчеркнул, что уран, обогащенный до 60% уровня, это еще недостаточно для производства атомной бомбы. Об этом сообщает корреспондент Кан Руби Амершлаг. Как мы уже передавали ранее, в Ликуде раздается резкая критика решения зарезервировать места в партийном списке для Исраэля Каца, Хайма Каца и Гидона Сара. Высокопоставленные деятели Ликуда подвергают жестким нападкам министра обороны Каца и указывают, что его поведение – это типичное вымогательство по отношению к главе правительства. По словам этих представителей Ликуда, наглость Каца не знает границ. Он требует четвертое место в партийном списке или, по крайней мере, место в первой десятке, несмотря на то, что, согласно опросам, он не поднимается выше 20-го места. В беседе с корреспонденткой Канбет Диклой Аарон они подчеркнули, что такое резервирование мест причиняет серьезный ущерб Ликуду, однако Исраэля Каца это не интересует. Министр Нир Баркат заявил в интервью корпорации Кан, что глава правительства Бениамин Нетаньяху действует в рамках своих полномочий и следует положиться на его мнение. Баркат, в частности, отметил.
1: На личном уровне я не просил и не прошу, чтобы для меня зарезервировали место. Я полагаюсь на, скажем так, коллективный разум активистов Ликуда. Именно поэтому я предлагаю прекратить заниматься спекуляциями в то время, когда мы формируем партийный список. Результаты будут хорошими, и в списке есть зарезервированные места для главы правительства. Он использует это так, как считает нужным. В ближайший понедельник мы закончим формировать список и сделаем все для объединения в преддверии выборов, подчеркнул Нир Баркат. Корреспондент Кан Шахар Глик добавляет, что в Ликуде проводился телефонный опрос относительно той проблемы, что связано с резервированием мест для Нетаньяху в партийном списке. Поступила информация о том, что партийный суд Ликуда издал временный указ, замораживающий процесс телефонного голосования. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Миллениум нас.
1: С завтрашнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу возможен моросящий дождь на севере и в центре, в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: тебе это удается? И поэтому расскажи, пожалуйста, что за художники, как тебе пришла эта мысль в голову, что вы делаете и будете делать?
1: Во-первых, наверное, надо начать с того, что я человек, который реагирует на действительность, на реальность. И тут как бы я понимаю, что есть очень большая группа русскоязычных художников, которые приехали за последние 3-4 года. Часть из них приехали с России, кто-то с Украины. Люди, которые большинство из них не знают языка, не знают иврита, и пытаются как-то разобраться вообще в нашей жизни, в нашем обществе, в арт-пространстве. Я начинаю думать, как можно их объединить. Даю рекламу, выбрасываю в Facebook, в пространство, и набирается группа постепенно-постепенно. И вдруг я как бы для себя с большим удивлением раскрываю то, что около 200 человек художников. Это большая цифра. И дальше как бы я начинаю думать, хорошо, а что мы будем делать? Значит, идея такая приходит мне в голову. Сделать 3-4 встречи, которые будут проходить в центре Израиля, на юге Израиля и на севере Израиля. Вот, и я это делаю, то есть как бы я выстраиваю программу, лекцию, и, скорее всего, это даже больше такой живой разговор. То есть как бы сначала что-то говорю, а потом им даю возможность, чтобы они поспрашивали и как бы рассказали немножко о себе и пытались как-то узнать побольше. Первая встреча прошла несколько месяцев тому назад в галерее Ротшильд в Тель-Авиве. Вторая встреча прошла в музее изобразительного искусства в Хайфе. Третья встреча прошла в галерее в Иерусалиме, к сожалению, не помню название, небольшая галерея. И четвертая прошла в начале этой недели в музее Музеон Эрец Исраэль. Там им показывал биеннале искусства и дизайна.
0: А я понимаю, что цель этих ребят при твоей помощи обустроиться в новом арт-пространстве,
1: да,
0: израильском.
1: Да, так и есть.
0: Они не знают рынка, они не знают особенностей, они не знают каких-то ментальных, может быть, вещей, которые ты знаешь,
1: да,
0: и ты им в этом помогаешь.
1: Да.
0: То есть их интерес я понимаю. А на что ты рассчитываешь, на что ты надеешься через какое-то время? Что это будет?
1: Ну, во-первых, мне интересно, то есть это живое общение с людьми. С людьми, которые немножко из другой среды. Это первое. Второе, тут есть как бы и мотив заработка тоже, потому что это моя работа, это как бы проекты, выставки, какие-то частные, персональные, групповые выставки, которые будут. Конечно, я стараюсь сделать так, чтобы им было тоже комфортно, я понимаю их положение, это люди, которые вот совсем недавно приехали, как бы, да. Наверное, я пытаюсь совместить любопытство, интерес, чувство долга. Я не знаю, откуда он у меня как бы присутствует, но в какой-то степени, да, это тоже есть. И да, и, конечно, это еще моя работа.
0: А уже наклевываются какие-то проекты, скажем,
1: да,
0: выставок с кем-то из этих ребят,
1: да,
0: или с группой,
1: да,
0: или,
1: да,
0: с кем-то?
1: Ну, во-первых, как бы я работаю над тем, чтобы была групповая выставка. Частично, то есть, понятное дело, все эти 200 человек или близко к этому, это невозможно и неправильно выставлять всех, потому что там очень разный уровень.
0: Конечно.
1: Есть художники более зрелые, есть начинающие художники, но есть очень достойные художники. И как бы идея такая, сделать какую-то групповую выставку. Те художники, которые они пока еще развиваются, это будет для них тоже как таким вдохновением. То есть я всех приглашу для того, чтобы посетили, посмотрели, как это будет проходить. Вот. И, конечно, какие-то персональные выставки, которые мы уже...
0: намечаете потихоньку.
1: Да, да, да, да.
0: Но, насколько я понимаю, при этом все встречи, которые прошли, это ты от щедрой души, так сказать.
1: Групповые встречи, да.
0: Да.
1: И последняя встреча нет, потому что там еще как бы, кроме того, что я рассказывал про биеннале, там еще была как бы моя экскурсия.
0: Ну, понятно. Вот, это, да, уже, так сказать, это,
1: да,
0: ты,
1: да,
0: в другом качестве,
1: да,
0: своем.
1: Да, да, да. А какие-то личные встречи, это платные.
0: То есть, понятно. Ну, так,

0: Встреча – это подготовка к какому-то проекту, очевидно, поэтому да.
1: Во-первых, я смотрю работы, я даю оценку, то есть художественную, профессиональную, и дальше как бы мы выстраиваем вообще направление, где и как выставляться. Я сразу объясняю художнику, что стоит делать, что не стоит делать в этом пространстве. Ну, например, вот есть несколько моментов, которые стоит как бы их затронуть. Я сразу сказал этим ребятам, что в Израиле нету рынка. То есть люди, которые предполагают, что они смогут жить на искусство, продажи искусства, это ошибочное мнение.
0: Ты сразу их поставил, так сказать.
1: Да, ребята, как бы подумайте, как вы будете зарабатывать, потому что продавать свое искусство и на этом жить, это нереально. А дальше уже есть какие-то тонкости, какие-то моменты, которые тоже я им пытаюсь объяснить. Например, обнаженная натура в Израиле она практически не выставляется. Мы, как бы, несмотря на то, что, когда я говорю «мы», я имею в виду светское общество, все равно религиозно. То есть как бы идет табу, не дают возможности выставлять обнаженную натуру. Те самые люди, которые приобретают искусство, коллекционеры, гуляют по заграницам, видят Тициана, Рубенса, Ренуара, приезжают в Израиль и не покупают обнаженную натуру. Мы как бы очень скептически относимся к всему чужому. То есть мы такие немножко консерваторы. Вот наш дом, наша семья, наши отношения. И для людей, которые приехали с Москвы или с Питера, для них это немножко шок. То есть они пытаются с такого глобального пространства перейти на какое-то более местечковое. Да.
0: То есть, я понимаю, что ты такая, знаешь, ты типа консалтинговая фирма. Только в области, да. Ты пытаешься как-то людей снабдить каким-то аппаратом, так сказать, для того, чтобы здесь не потеряться, чтобы на этом рынке, которого нет, каким-то образом закрепиться, чтобы люди представляли себе свой дальнейший путь реально, а не в мечтах.
1: И сократить какое-то время, то есть у меня есть определенный опыт, который я хочу очень поделиться с людьми. Дело в том, что если художники знают какие-то тонкости, они могут обойти все вот эти вот проблемы, которые возникают. Дело в том, что арт-пространство — это такое пространство, которое нету какой-то одной системы. И очень легко можно потеряться. То есть надо знать, с кем работать, как работать. В самом начале я им сказал: ребята, во-первых, учите иврит, с вами никто не будет говорить на русском или на английском. А если будут говорить, это всегда будет такой технический язык. Вот вы хотите личные отношения, а тут все выстраивается на личных отношениях. Учите иврит. А второй момент — учите рынок. Ну, рынок, понятное дело, не коммерческий, а то есть учите систему главных игроков. Кураторы, галереи, музеи, другие художники. Что тут происходит? Если вы не поймете, вы не сможете внедриться в это пространство.
0: Ну, то есть ты делаешь, в общем, большую и полезную работу. Ты предохраняешь от ненужных или неверных шагов, и ты пытаешься дать, так сказать, такую наводку потихонечку, что делать на первых порах. Да. Хорошо, но это только одно пока, так сказать, из тех дел многочисленных, которыми ты занимаешься. Мы сейчас сделаем музыкальную паузу. Я хочу сказать, что музыку нынче подбирал сам Иуда и сделал это замечательно. Вот, правда, один из самых оригинальных плейлистов за последнее время. Какие-то и классные вещи, и, можно сказать, и совсем новые, и не очень новые, но все в очень интересной упаковке. Сейчас послушаем композицию «Любовь», очень классную композицию «Любовь» группы «Бонд с кнопкой».
1: Игорь, огромное спасибо. Очень приятно это слышать и слушать. Довольно молодая группа.
0: Да. Да.
1: И стоит как бы ознакомиться с ней.
0: Она очень сейчас на слуху, она раскручивается. Давайте слушать, но тут и есть что слушать.
1: Да.
0: Композиция «Любовь». Правда. Поехали.

0: В студии художник, куратор Иуда Раханаев. Совершенно замечательная композиция «Любовь» группы «Бонд» с кнопкой. Спасибо тебе большое. Я знаю, что она популярна сейчас, эта группа, но, честно, руки не доходили, просто всего не успеваю. Спасибо тебе. Отличная просто вещь. Вот просто зашла.
1: Как здорово. Как здорово это слушать.
0: Да. Просто вообще весь плейлист мы услышим.
1: Игорь, кстати, впервые слышу эту композицию?
0: Да. Да, здорово, честно. Я просто всего, я очень много сейчас украинского слушаю, как всегда, там и так далее. Я упоминания встречал, композицию не слушал, послушал и влюбился уже в эту группу. Вот,
1: здорово.
0: И текст, и музыка замечательная. Идем дальше. У нас еще много музыкальных сюрпризов от Иуды Раханаева, так что поехали пока по кураторской линии. Я знаю, что ты был инициатором и сокуратором выставки Саши Окунь.
1: Это правда. Ну, во-первых, как бы еще все очень свежо. Саша ушел в этом году.
0: Совсем недавно, да?
1: Совсем недавно. Боролся с тяжелой болезнью. 3,5 года ему давали полгода. А вот творчество его как бы вытянуло на 3,5. И в какой-то момент я как бы понял, что мне очень хочется сказать ему спасибо за все то время, которое я у него обучался.
0: Ты у него довольно долго обучался.
1: 14 лет. И даже после того, как я уже понял, что как бы я взял у него все, я посещал его уроки, потому что мне очень важно было, во-первых, его как бы поддержать, ну, а во-вторых, как бы с ним провести время. То есть я понимал, что это все к чему идет. И, значит, как-то я сказал: Саша, надо делать выставку. Саша сомневался, потому что кто знает творчество Саши Окуня, это очень серьезный художник, но очень непростой художник, особенно для израильской публики. То есть как бы вопросы жизни, смерти, старости и куда это все идет. А как-то это, на это не очень приятно смотреть и углубляться. Тем более там у него как бы присутствует обнаженная натура. Саша сказал: я не думаю, что кто-то будет это выставлять. На что я ему ответил: Саша, оставь мне для меня эту задачу, бы просто будь открыт. Я привез за уши директора музея Петахтиквы, сказал, что надо делать выставку Саши. Значит, она первый раз у нее была в студии, увидела его работы, дала добро, и через 2 месяца то, что не происходит обычно, возникла выставка Саши Окуня в музее Петахтиквы, графические работы. Если можно зачитать кусочек текста,
0: конечно, можно.
1: Да, который я написал и вошел в каталог,
0: да,
1: музейный.
0: Давай.
1: Значит, маленький кусочек. Работы Саши Окуня не дают ответов. Они удерживают зрителя в точке напряжения. Там, где материя становится философией. Там, где тело — это не просто форма, а пространство для вопросов. Иногда крик, иногда тонкий шепот. Как мидраш, искусство Окуня не объясняет, а углубляет все. Он собирает из линий, теней и фрагментов тел облик мира, материального, душевного, мифического. И сквозь эту плоть, словно сквозь матовое стекло, вдруг начинает проступать все. Непростые работы. Сейчас, кстати, его гравюра выставляется в Иерусалиме, в печатной мастерской, там, где печатают, выставка Саши Окуня. Я был инициатором этой выставки, и мне показалось, что она такая очень библейская выставка, потому что он не дает ответов, он не говорит о том, что после этой жизни наступит какая-то райская эпоха, как бы подход не христианский, а подход такой более иудейский. Как бы он говорит: вот это то, что есть. Вот это наша жизнь.
0: А ты отбирал вместе с Сашей, или кто-то еще помогал вам отбирать эти работы?
1: Значит, там была как бы главный куратор, Мор. Вот. К сожалению, меня чуть-чуть так отодвинули от этого процесса. Но неважно, все равно то, что я как бы посоветовал ей отобрать, она отобрала. А дальше как бы я шел как второй куратор и инициатор этой выставки. А да, далее, как бы благодаря этой выставке, возникла еще одна выставка в музее Тель-Авива.
0: Угу.
1: И там как бы была выставка такая посерьезней. К моей большой радости, Саша успел увидеть все свои выставки при жизни.
0: Угу.
1: Вот. Ну вот как-то вот так.
0: Ну что ж, ты сказал свое спасибо, Саша. Тебе спасибо за то, что ты успел вот еще и его порадовать и познакомить.
1: Я рад,
0: всех
1: что...
0: остальных.
1: Да, что это произошло.
0: Да, это очень здорово. Так, теперь еще у тебя были выставки, которые ты курировал. Насколько я понимаю, серия выставок в общем салоне, значит, искусства.
1: Да, это правда.
0: И там было несколько персональных выставок, да? Причем это было и во время войны, и до войны. То есть сколько там общим числом, сколько ты выставок сумел сделать?
1: Семь выставок.
0: Семь выставок, да.
1: И во время войны, да, я помню, когда еще... То есть вот эта вот горячая фаза с Хамасом, когда летали какие-то ихние ракеты.
0: Так.
1: Еще... До иранских, то мы как-то вот под сирен, под звук сирен собирались и делали выставки, и люди приезжали из Хайфа, из центра. Это как-то было очень сюрреалистически. Одна из выставок, которая хорошо запомнилась, выставка Марины Ботель-Левитан. Масляные работы. И, значит, она живет... есть такое место, Мивасерет, недалеко от Иерусалима. Я назвал ее выставку... Там два названия, но помню, что Коперник. Это была вечность Коперника. Или как... точно сейчас не вспомню, но это были очень хорошие работы, пейзажи, портреты, очень тонкие, чувствительные. Вот одна из выставок, которая проходила.
0: А ты знаешь, я тебе скажу так, что вообще за то, что эти выставки проходили прямо во время войны, за то, что при этом люди какие-то приезжали из других мест, так сказать, и тебе дополнительный респект, спасибо, потому что, ну, а как можно, собственно говоря, показывать свою внутреннюю силу? Только тем, что во время...
1: Выживать как-то приходилось.
0: Да, но это и есть способ выживания.
1: Да, это правда.
0: Это способ выживания.
1: Дело в том, что ведь сказано, не только хлебом насущным будешь жить.
0: Конечно, конечно.
1: Ну, как бы, а что делать? И наоборот, в тяжелые времена... Необходимость в духе, в культуре, она вырастает. И мы хорошо знаем, во время Холокоста в концлагерях был и театр, и поэзия, и музыка, да?
0: Да, совершенно верно. Мы говорили об этом, и да. Это очень важно, но это и есть
1: это последний... Это тот смысл, который без него просто невозможно было жить, выживать.
0: Но это человеческое в человеке, если человек его теряет все... А вот именно такие вещи, когда, да, идет война, но есть и выставка, и люди едут откуда-то и смотрят, несмотря на, извиняюсь за тавтологию, несмотря на то, что происходит, это очень здорово.
1: Да.
0: Правда.
1: Да. И это придает силы. То есть, как бы я в тот момент, когда я видел людей, дети, семьи, беременные женщины приходили, мне это давало силы. То есть я понимал, что то, что я не делаю зря, просто вот для себя, потому что мне так какие-то мои хотелки. А людям это необходимо.
0: Людям необходимо, все правильно. Сейчас я хочу поставить следующую композицию из твоего списка. Ну, этот человек, к сожалению, его уже нет довольно давно, но это уже такая классика. Веня Дыркин, одна из лучших его композиций «Кошка».
1: Замечательное просто.
0: Я когда делал про него программу, я думаю...
1: Был, кстати, евреем или нет? Вот я до сих пор пытаюсь ответить себе на этот вопрос.
0: Я не знаю, надо его имя...
1: Ну, Шалом Алехом у него есть, как бы в тексте.
0: Все может быть. Я просто думаю, что очень жаль, что его имя не так раскручено, как имя других, в общем, ну, не знаю, исполнителей, давай так скажем.
1: Пожил только 27 лет.
0: Совершенно.
1: Он не успел.
0: Невероятно молодой.
1: Он ведь только начал, да, вот как бы у него пошел расцвет и все.
0: Но даже то не очень многое, что он успел, это замечательно. Это кошка, правда. Слушаем. Иуда, спасибо.

0: Иуда Раханаев. Надо сказать, что я, когда мы с Иудой встречались и, ну, там беседовали о том, о чем пойдет, видимо, речь в программе, я думал, что это будет такая нормальная программа. У нас уже были программы, и там будут вот просто разговоры там и так далее. Ну, и по привычке я сказал, ну, музыку хочешь подобрать, так сказать? И Иуда прислал список, 4 исполнителя, 4 песни, без всяких ссылок, все нормально. Я как потом заслушался, как бы, я думаю, как-то это отдельный такой... Как программа теперь уже, так сказать, объединяет два слоя, да, один это разговор наш с тобой о тебе, а другой вот эти песни, музыкальные, которые, да, которые просто замечательной подкладкой такой ложатся под разговор о том, что ты успел сделать за последнее время.
1: Игорь, кстати, вот этот набор музыки, наверное, тоже характеризирует меня.
0: Конечно.
1: Потому что как бы это такие разные эпохи, очень разные стили.
0: Это очень разные песни, я не ожидал такого набора, я не ожидал, что эти песни окажутся все вот вместе, а вас половина еще ждет, так сказать. Это очень интересно, а, конечно, набор песен каждого гостя, к чему я и стремлюсь, что-то рассказывает о госте. Это помимо правда. Того, что гость говорит прямым текстом, его вкус, музыкальный да. фон, его музыкальный вкус, конечно, тоже дополнение. Почему я и всегда топлю за то, чтобы
1: это
0: не
1: всегда,
0: я сочинил,
1: да?
0: как бы еще там, ну, там, угу. я найду, я посижу в интернете, я еще найду. Но здорово же, что люди разные, прекрасно разные. А мы идем дальше по страницам твоей, так сказать, биографии. Значит, теперь у нас есть страничка радио и журналов. Значит, во-первых, да. радио. Ты продолжаешь программу «Ящик Пандоры».
1: Да. Шестой год.
0: Шестой год.
1: Шестой год.
0: Это общественное радио Тель-Авива.
1: Да.
0: Но ты прирос. У тебя появилась еще одна программа.
1: Еще одна программа, и я как-то стараюсь... Игорь, на самом деле, вот это вот страшное слово, которое как бы люди боятся, я такой немножко миссионер, как бы культуры.
0: Скажи, что ты культуртрегер, это тоже классное
1: Можно,
0: слово.
1: Можно, да, тоже сказать?
0: А я так часто говорю, ну, Дима Быков культуртрегер, например.
1: Да, да, кстати.
0: Нормально. Да. Это не мешает художнику быть художником.
1: Это правда. То есть как бы если есть возможность расширяться, если есть возможность влиять, то я этим занимаюсь. Значит, «Ящик Пандоры», шестой год, выстояла и войны, и корону. Она возникла в корону, а дальше уже пошли все вот эти вот войны. И тоже, как бы, интересно, гости, которые приходят на передачу, они говорят: «Юда, слушай, вот этот вот час передачи, это возможность забыть про нашу жизнь, которая вот нас ждет там. Вот сейчас я вернусь, и там будут все наши бытовые проблемы, которые никуда не уходят». И тут тоже как бы я понимаю, что это очень важная штука. Кто приходил за последние года, за последний год? Кураторы, художники, люди, которые пережили 7 октября. Многие из них выживают тоже благодаря творчеству. Каждое воскресенье с 10 до 11 передача идет в Рамадгане. Вот. И чем дальше, тем глубже я прирос, да.
0: Вот ощущение, что... Но ты еще и на радио Холона двинулся, да?
1: Да, да. 106 FM.
0: А что там?
1: Значит, там радио... Там передача такая более актуальная. Называется «Личный пример с Юдой Раханаевым».
0: Окей.
1: Вот, да. То есть для меня недостаточно то, что я делаю. Я еще хочу как-то пообщаться с людьми, которые тоже чем-то таким занимаются, и как бы подчеркнуть и дать им возможность, площадку, сцену, для того, чтобы они рассказали, чем они занимаются. Кого я приглашаю? Людей, которые занимаются образованием, культурой, наукой, врачи, учителя, филантропы, люди, которые у них какие-то организации. И не только заняты собой, а еще заняты нашим обществом в такое непростое время.
0: Теперь я, когда буду перечислять и говорить, что ты куратор и художник, я уже обязательно буду говорить культуртрегер Иуда Раханаев. Значит, ну, ты меня, брат, удивил, значит, когда рассказал, что ты начал писать журналы и газеты.
1: И я потом долго думал после нашего последнего разговора, а нафига мне надо... Вот как бы все хорошо, да, я начал писать про культуру, общество, но и про политику тоже.
0: Вот я хотел спросить, вот про все остальное, культура, общество, понимаю, нахрена тебе политика?
1: Игорь, ты меня озадачил, потому что я до сих пор пытаюсь себе ответить, почему я пишу про политику, единственный ответ, который мне приходит в голову, это мой израильский протест. То есть мне хочется протестовать и сказать, и, значит, вложить свои 2 копейки. Вот то, что я думаю про израильскую политику, про израильскую жизнь и про ее минусы. Ну и все, и а дальше, насколько я могу что-то изменить, я не настолько дурак полагать, что я могу что-то изменить в политическом смысле.
0: Но выговориться хочется.
1: Не то, что хочется, а невозможно промолчать.
0: Это Лев Толстой, не могу молчать.
1: Не могу молчать, не могу
0: полчать. Причем, я смотрю, ты в Мариве, ты в тайм-ауте, ты в Зман Исраэль.
1: А сейчас должна еще выйти статья хорошая в Решет Шлёшесре, 13-й канал.
0: Ну, родной, ты что-то покусился прям на столько всего, как бы. И причем я понимаю, что тебя... ты такой человек, как бы, тебе интересно. Тебе интересно с людьми.
1: Я не знаю, я сейчас скажу страшную вещь. Но на самом деле такая практичная вещь. То есть, как бы, люди, не пугайтесь. Я не знаю, сколько я проживу. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что может произойти, то есть, как бы, благодаря вот этим статьям. Статьям?
0: Да.
1: Я делаю то, что, так как сказал царь Соломон, делай все, что ты можешь своими руками. Вот я стараюсь сделать все, что я могу. Дальше уже не мои проблемы. Кому-то это нравится, кому-то это совсем не нравится. Я свое, как бы, дело сделал. Мне нравится то, что я делаю. Я, как бы, отвечаю за свои слова, за свои действия и стараюсь не краснеть.
0: Ну что, у тебя получается. Значит, во всяком случае, нет, не краснеешь, все хорошо. Мы слушаем композицию, очень меня удивившую, Анжелика Варум. Я хорошо отношусь к ней, потому что события последнего времени как бы вообще хорошо расписали, кто есть кто. Но я этого романса не слышал раньше. Романс называется «Паромщик». Я вообще темный, видимо, человек. Я решил, что это та самая песня «Паромщик».
1: Пугачева.
0: Да, и думаю, интересно, что это Варум перепела.
1: Очень хорошая песня.
0: Оказался трогательный и такой душу греющий роман.
1: Мне кажется, что Варум с годами стала такая очень вкусная, вот как хороший чай.
0: Да, настоялась и стала мудрее.
1: Глубже, да.
0: Совершенно с тобой согласен, тому подтверждение роман, который мы сейчас послушаем.

0: удивительный совершенно романс, одновременно невероятно печальный и какой-то светло-прозрачный.
1: В то же самое время. Согласен.
0: Спасибо за это Иуде Раханаеву, с которым мы сейчас на закуску, как говорится, будем разговаривать о главном, мне кажется, что ты делаешь как художник.
1: Значит, во-первых, я хочу сказать спасибо художнику Мише Яхлевичу, который общий наш знакомый.
0: Да.
1: Очень порядочный и талантливый человек. Вот совсем недавно он пригласил меня на свой вечер, то есть те вечера, которые он устраивает в Иерусалиме, в пространстве, которое называется Мишмеш, кажется, так? Вот, и, значит, как раз я там представил свои работы за последний год. Работы очень странные для нашего времени, потому что в последнюю вот иранскую войну, когда мы все бегали периодически в бомбоубежище, у меня появилась серия пейзажа. Пейзажных работ, которые, так как я особенно никуда не мог отойти, все, что я видел, это пейзажи, которые напротив моего дома, я их и рисовал. Это такие светлые, добрые, цветные пейзажи, которые частично, как бы я их назвал, улицей или районом Шапира, там, где я живу. Такие голубые небеса, зеленая трава, деревья солнечные. И это все тоже мне помогало выживать в бурное время.
0: Ты знаешь, ну, то, что я увидел, ты мне показал, действительно удивительно легкие, цветные, какие-то воздушные. И это удивительно, что это вопреки времени и в это самое время создавалось. Но, с другой стороны, это понятно. Ты внутренне пытался уйти от того, от чего...
1: Еще есть, да, наверное, такой момент, то, что мне как бы часть моего характера. Я очень хорошо умею функционировать, когда есть противоречия. Когда есть даже тот материал, который я с ним работаю, это такая шуршавая бумага Фабриано, она такая с крупицей. То есть у меня намного лучше получается и больше мотивации, когда жизнь сопротивляется. Не когда она меня греет, а когда все очень непросто, я создаю какую-то другую реальность. Ну вот у меня это срабатывает так.
0: И, наверное, каким-то обратным ходом работает то, что ты военную серию пока временно
1: отложил. Да, потому что как-то стало все очень страшно и актуально. И какие-то работы даже с таким каким-то пророческим характером, когда я посмотрел на какие-то работы, я понял, что не, ребят, это как-то не могу сейчас, потому что все очень актуально, все очень как бы... Вообще творчество — это странная вещь. Мы с тобой говорили на встрече, Цветаева сказала, умный художник, автор говорит, у меня это произошло, глупо говорит, я это сделал. То есть мы все немножко такие как бы сосуды, которые...
0: Все-таки отчасти, или полностью, не знаю, или отчасти художник-медиум.
1: Наверное, да, я согласен с этим. Потому что иначе как можно объяснить все те работы, которые смогли предсказать веками вперед?
0: Это правда. И потом, когда иногда читаешь, ну, не знаю, это могут быть стихи, это может быть музыка, это могут быть картины, и в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что, ну, не мог человек, жалкое, слабое создание, вот это написать. И ты понимаешь, что вот в этот момент, я понимаю, это доказательство бытия Божия. Не схоластика, которой мы окружены, не религия, а вот то, что те высоты духа, на которые взбирается художник.
1: Это правда, когда люди начинают делить художников на хороших и плохих, я им говорю, ребята, давайте мы человека не будем разбирать. Неважно, он антисемит или алкоголик, или наркоман. Это человеческие качества. Я не помню, кто это сказал, может быть, ты поможешь вспомнить. На самом деле художник — это существо, которое пытается на цыпочках достигнуть своего творчества. То есть как бы вот есть то, что художник делает, а есть какие-то человеческие качества. И это очень разные как бы составляющие.
0: Увы, да. И не раз
1: не всегда говорим, хороший человек — это...
0: больше того.
1: Божье слово несет.
0: Я всегда говорю, когда мне эта цитата Набокова приходит в голову, Карл Чапек был гением, если бы он был бы гением, если бы он не был таким порядочным человеком. Можно представить себе, на самом деле, что да, это не всегда в одном флаконе. Ну что ж. Ты сказал, когда вот, опять же, мы недавно хорошо пообщались, и ты сказал, что лучше, как ты сказал, чистить унитазы, оставаясь художником, чем работать на заказ, рискуя утратить, так сказать, свой дар раньше срока.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: сейчас
1: да.
0: так думаешь?
1: Да, это конечно, твоя... конечно. Дело в том, что я не стесняюсь, а наоборот, как бы говорю гордо об этом и стараюсь... Вот мы в самом начале, да, вот сейчас мы будем уже заканчивать, в самом начале мы начали разговор с русскоязычной группой художников.
0: Да, да.
1: Многие из них занимаются вот такой работой, приходится как-то жить и на что-то жить. Кто-то убирается, кто-то работает в охране. И я это все проходил. Вот почему для меня это очень важно, да, донести до людей. Потому что если ты занимаешься какой-то тяжелой работой, грязной работой, ну, физически грязной работой, это не страшно, потому что через какое-то время, если правильно работать в правильном направлении, ты можешь выбраться на тот берег, который ты уже как бы себя обретешь. Но если изначально продать свою душу дьяволу, то потом все, даже когда ты уже, у тебя будет возможность как бы быть порядочным художником, а там внутри уже ничего не осталось.
0: Скажи, ты делаешь столько дел одновременно, собственно, об этом мы и говорили. От чего ты получаешь наибольшее удовлетворение? Живопись ли это, кураторство, встречи в группе, например, твои программы, твои статьи?
1: Когда мы встречались несколько лет назад...
0: Да, то, и это было?
1: То было намного проще, потому что как бы я занимался кураторством, продолжал работать как художник, но еще была одна передача. Сегодня это все как бы изменилось, и я для себя вот несколько месяцев тому назад определил, что я люблю быть собой. Вот все, что входит в мое понимание меня, то как бы мне это приносит удовольствие. А дальше я уже не делю, потому что, может быть, завтра, а у меня есть такие мысли, я хочу снять фильм. Есть еще какие-то идеи. То есть я не знаю, куда меня жизнь занесет. Но я открыт к жизни. То есть как бы я продолжаю удивляться жизни.
0: А, это очень здорово. Ну, собственно говоря, мы проговариваем примерно одно и то же восприятие мира. Вот ты говоришь, что можно, так сказать, убирать, но оставаться художником. И я думаю, что это тоже грань того, о чем ты сейчас говоришь. Нужно проживать свою жизнь, а не чужую. Нужно оставаться собой в любой момент времени.
1: Я хочу добавить вот такую очень непопулярную фразу, особенно вот в наше время. Есть такие бедные люди, которые кроме денег у них ничего больше нету. Вот я понимаю, что это не очень модная как бы позиция, но мои приоритеты — это сначала дух, а потом все остальное. Я не говорю о том, что деньги не важны, я не говорю о том, что надо жить и побираться. Нет. Но все-таки как-то надо сохранить свое внутреннее.
0: Я не знаю, может, это, как говорится, позиция и непопулярная по нынешним временам, но мне кажется, для художника, если он хочет быть настоящим, она единственная. Вот и все.
1: Да.
0: Потому что, я тебе скажу, я всегда вспоминаю цитату из замечательного театрального режиссера Юрия Бутусова, к сожалению, недавно погибшего. Значит, он как-то давал интервью, и я просто вздрогнул, так он точно сказал. Идеализм в нас — это частичка Бога.
1: Как же это правда?
0: Вот и все. Ты идеалист. Окей, давайте будем идеалистами.
1: Надо стремиться к светлому.
0: Да, не стыдно. У меня еще один есть вопрос, важный к тебе. Ты сказал, значит... что ты созрел для открытия своего
1: пространства.
0: Да. Это не мальчика, но мужа слова.
1: Да.
0: Значит, есть ли у тебя какие-то наметки? Я знаю, что есть и суеверия там. Ты скажи, что ты можешь сказать, что хочешь сказать.
1: Не, я не боюсь. То есть я не суеверный человек. Дело в том, что как бы так как опять я проживаю свою жизнь, я к этому, естественно, подхожу. другого варианта нету просто. Я стремлюсь открыть какое-то свое пространство. Очень рассчитываю на богатых людей, так как я человек несостоятельный, ну, не то, что несостоятельный, а не так богат, как другие люди, которые занимаются финансами, то я все-таки как бы вот ищу людей, которые захотят быть частью культурного проекта. Хочу открыть какой-то свой центр культурный, который там будет, и одновременно три выставки, не одна, не две, а целых три. Выставка, которая будет сосредоточена на актуальной жизни, прошлого, и какие-то эскизы, потому что эскизы — это кухня художника, это его мысли. А дальше там должны проводиться вечера поэзии, какие-то лекции, какие-то культурные встречи, может быть, музыкальные. Я очень надеюсь, что это произойдет. Займет какое-то время, это произойдет. Я в этом уверен.
0: Смотри, я много, как говорится, пережил и многих, как классик сказал, но я очень хочу тебе верить. И я очень надеюсь на то, что у тебя действительно произойдет именно так. Ну что, удачи тебе. Вот. И я очень хочу, чтобы ты сделал то, что хочешь.
1: Огромное спасибо. И мне кажется, что все-таки Господь Бог помогает людям, как Миша Ихалевич сказал на встрече. Сказал, мне кажется, что кто-то там сверху что-то там шепчет Юдера Ханаеву на ушко. Я очень хочу в это верить, что то, что я делаю, это не только для себя, а это еще вот для людей. А то, что делается для людей, как-то вот Господь Бог все-таки дает зеленый свет. При возможности хочу еще поблагодарить свою маму, родную и любимую. Мама Галина, Галя. Я ей очень благодарен за то, что она мне подарила жизнь. И за то, что она вот у меня есть такая замечательная мама. Ну, и все, что в моей жизни происходит, она часть этого. Так что вот помните, ребята, помните своих мам и пап.
0: Так, значит, ты, в общем, работай на полную катушку. И, конечно, появляться не забывай с отчетом и рассказом.
1: Обещаю.
0: Огромное спасибо художнику, куратору и, да, культуртрегеру Юдеру Ханаеву. Остается ощущение тепла и света. Честное пионерское. Вот. И для того, чтобы его закрепить, у нас еще есть одна композиция. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Да, а композиция это в подарок нам, опять же, от Юдера Ханаева. Это Александр Дольский, когда легчает сожаление, да, это такая тоже печаль, но, в общем, светлая печаль, светлая, я бы сказал. Да. Поэтому слушаем. Счастливо.
1: Игорь,
0: пока.
1: Огромное спасибо за такую замечательную встречу.
0: И тебе.
2: Нет в мире высшего блаженства, чем осознание

0: зале, чему яснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас, нас, миллениум нас.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: В Маданэй Мане цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор. Две банки за 24,90. Торт Брон Рыжий. 44,90. Только до конца недели. В Маданэй Мане.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Ливана Жозеф Аун выступил в защиту решения о проведении прямых переговоров с Израилем. Он указал, что такие переговоры уже привели к продвижению сразу на нескольких направлениях, и это в любом случае предпочтительнее, чем разрушительная война, которая приносит одни только беды народу Ливана. А он подчеркнул, что в конце начатого процесса в руках Израиля не останется ни одного сантиметра ливанской земли. Президент отметил: «Мы постоянно слышим о том, что то, что было взято силой, можно вернуть только силой. Однако в действительности выясняется, что за такими лозунгами ничего не стоит», — заявил Аун. И добавил, что всеобщая мечта заключается в восстановлении Ливана, несмотря на то, что некоторые пытаются противостоять данному процессу. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Иранский кризис. Президент Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что экономические трудности вынудят режим аятолл прийти к соглашению с Соединенными Штатами. Дональд Трамп отметил, что Исламская Республика переживает крайне тяжелый период, в том числе и в финансовой сфере. «Мы, по сути, контролируем все их финансовые активы, которые ранее были заморожены. Речь идет о громадных суммах», — отметил Дональд Трамп в одном из телеинтервью. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Ишай Бар-Йосеф. Между тем, министр обороны Пакистана Хауадж Асаф заявил, что в течение последних нескольких дней стали проявляться признаки того, что мы приближаемся, как он выразился, к некоему политическому урегулированию. Кроме того, в интервью информационному агентству Bloomberg он указал, что происходящее нынче – это движение на пути к достижению мира. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Йехискель Корнберг. Как мы уже передавали ранее, бывший глава разведслужбы Моссад Йоси Коэн заявил, что израильтяне не раз и не два бывали на иранском ядерном объекте в Фордо с целью его детального изучения. В ходе проведения Галилейской конференции в Цфате он отметил, что если бы американцы нанесли мощные бомбовые удары по объекту Фордо, то это стало бы воплощением его мечты. Кроме того, Йоси Коэн подчеркнул, что уран, обогащенный до 60% уровня, это еще недостаточно для производства атомной бомбы. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. Попытки продвинуть реализацию второго этапа мирного плана президента Дональда Трампа по сектору Газа. Представители руководства Катара указали, что объявление Хамаса о том, что он обязуется исполнять программу Совета мира из 15 пунктов, может стать основой для продвижения мирного плана. Они, в частности, подчеркнули. Ответственность при подобном сценарии развития событий целиком и полностью ложится на Израиль. Катар совместно с другими странами международного сообщества продолжает предпринимать действия, направленные на реальный переход ко второму этапу мирной программы, заявил в Дохе пресс-секретарь Катарского министерства иностранных дел Маджид Аль-Ансари. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С завтрашнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу возможен моросящий дождь на севере и в центре, в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискван, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, сколько времени необходимо хранить зарплатные ведомости Тлушей Маскорет. Еще одна тема – почему генератор рядом с комплексом социального жилья мешает тем, кто проживает в этом здании. А также страховая компания, которая переводит деньги по мобильному приложению БИТ. Существует ли такая компания или же это очередное мошенничество? Ответ нетривиальный. Об этом сегодня в программе «Особый случай». Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, наш адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. И мы начинаем. Вопрос, который поступил в нашу редакцию от радиослушателя. Сколько времени необходимо хранить зарплатные ведомости или Тлушей Маскорет? Об этом мы решили поговорить с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Яна, здравствуйте.
0: Ну вот в большинстве случаев в последнее время зарплатные ведомости, они вообще не

0: то ему нужно, он говорит, мне там не заплатили там зарплаты, там пенсии, там сверхурочные и так далее. То есть ему, и он имеет право предоставить такой отчет, требования за 7 лет. То есть ему надо иметь 7 лет тлушей маскорот, 7 лет распечатки часов и так далее. Это не только тлушей маскорот как ведомости, это также и часы работы. Для того, чтобы потребовать свои деньги от работодателя, если они не были в срок выполнены. Угу. Если они не заплачены. Вот касательно вашего вопроса. Почему? Угу. Да, вот в каких целях? Теперь, давайте говорим, если прошло 7 лет, да, и да. Человек, не знаю, сейчас вспомнил, да, что у него, оказывается, может быть иск.
1: Угу.
0: И он уже не помнит, есть тлушей маскорот, нет тлушей маскорот и так далее. То в данном случае есть такая позиция, вот человек, когда выходит на пенсионный возраст, да, пенсионный возраст, или, например, не дай бог, что-то с ним случается, то эти тлушей маскорот понадобятся. Им надо будет посчитать, правильно ли работодатель вообще за 30 лет работы, допустим, да, правильно ли вообще отчислялись на пенсионный фонд.
1: Uh-huh.
0: Из правильной зарплаты, потому что это называется на язык ущерб. Мы не говорим о том, что он не дополучал каждый месяц. Мы говорим о том, что если есть случай пенсионный, страховой, извините, если есть случай страховой, то можно потянуть всю историю назад. И вот в этом случае надо предоставить все тлушей маскорот. В этом случае можно сделать расчет, дать актуару пенсионному агенту, вместе с адвокатом, они могут сделать такой подсчет за все года работы.
1: Ну, допустим, да, я когда-то где-то работала там в 98-99 году, что мне и эти тлушей маскорот нужно хранить?
0: Ну, когда вы выйдете на пенсию, можете посмотреть, если правильно вам неправильно отчисляли.
1: Угу.
0: Правильно, неправильно, это называется на язык пенсион. Если компания в 98 году, которая там была, если она еще нормально, ну, находится, да, и вдруг вы увидите, что в 98 году если был закон, ну, на там предприятии, там, где, допустим, да, работник работал, и да, было обязательно страхование, угу. Да, не каждому, знаете, потому
1: да.
0: что с 2008 года обязательно, но есть сектора, там, строительство, там, ХКЛУ, там, сельскохозяйственные, там, электричество, там, не знаю, ну, и другие отрасли промышленные, то у них отчисления, ну, их старые договора идут из 70-х годов, 60-х годов, с 80-х годов, и там полагается отчисление на пенсию в определенных процентах.
1: Uh-huh.
0: Вот, это очень важно знать, чтобы это все сохранялось и, ну, выплачивалось. И поэтому есть, очень угу. важно хранить, очень важно, чтобы тлушей маскорот хранить, они же не стоят денег, да, вот сохранять.
1: Не, ну они занимают место.
0: Да,
1: например,
0: конечно,
1: те, которые...
0: Да.
1: И бумажки, например, которые, ну вот если мы говорим о 90-х, начало 2000-х, да, то это бумажки занимают место, да. И здесь возникает вопрос, а вот если они все занимают место, может ли тот, что называется TOFIS 106, да, бланк 106, заменить 12 зарплатных ведомостей?
0: Нет.
1: Нет.
0: 106, потому что написано зарплата, написано платили вам маскорот. Там
1: угу.
0: написано одной строчкой. Маскорот.
1: Угу.
0: А
1: да.
0: что за маскорот? Но заплатили вам, не знаю, там, в 98-м году человек получил 100 тысяч шекелей за год.
1: Угу.
0: Ну и что это говорит? А из чего состоит маскорот? Маскорот может состоять из скарги суд и основной зарплаты.
1: Угу.
0: Может сохранить там сверхурочные часы. Может
1: угу.
0: там мои бонусы какие-то быть. Может быть, какие-то еще зарплаты. Потому что надо видеть лушим, если, когда есть разбивка из каждой статьи. Ну, луш маскорот, да, мы видим список, да, за каждую позицию надо знать эти все позиции. Потому что с одной позиции нужно отчислять на пенсию, с другой позиции не обязаны отчислять на пенсию. Вот как сверхурочных часов нет обязанности отчислять на пенсию и на ПИЦУИМ. Ну, за исключением работников охраны и по уборке, да, и
1: угу.
0: других есть еще отрасля, там, где обязаны отчислять. Вот. И поэтому очень важно видеть. Для просто ли информации, ну, хорошо, 106, он... Что такое 106? 106, он как бы суммирует... он 106 больше для бухгалтерии, для он используется для подачи масахноса в битуахлюми, это информационный.
1: Угу.
0: То есть, сколько налог, какой масахноса вы заплатили.
1: Угу.
0: Допустим, это для возврата там налогов, им требуется форма 106. Или для каких-то еще там, не знаю, получения каких-то там государственных там, компенсаций. Да, или битуахлюми, китва.

0: то им достаточно знать форму 106. Хотя у них тоже работодателя, ну, передает каждый месяц и годовой отчет делает. Вот. А вот для трудовых споров этого недостаточно. Но это лучше, конечно, чтобы был 106, чтобы вообще ничего не было, да, в данном случае. Но он не заменяет.
1: Но он не заменяет зарплатную ведомость. Допустим, сейчас нас слушает радиослушатель, который задал этот вопрос, да, значит, бьет себя рукой по лбу и говорит, как я выкинул зарплатные ведомости за 2008 год. Может ли он обратиться в компанию, в которой он тогда работал, и попросить ретроактивно свои зарплатные ведомости за этот год, и должна ли компания их предоставить?
0: То есть, да, может обратиться.
1: Если компания существует,
0: да. Да, если компания существует. Или должна ли она предоставить? Я думаю, что нет, потому что срок годности 7 лет. Она может сказать, прошло 7 лет, я не обязана хранить документы. То есть компания может сама отказать. Но если вы обратите внимание, работник, обратите внимание, внизу тлушмаскорот, и всегда написано, кто выдал этот тлушмаскорот. Как правило, это бухгалтерская компания, менеджер аналат хешбонот или мисрадро хешбон. То есть это аудиторская компания, как правило, выписывает тлушмаскорот. И можно туда напрямую обратиться. Но еще такой, я даю маленький такой вот тип, очень полезный. Случай, если работник говорит, мне нужно за 2008 год, надо. И никто мне не хочет давать. Можно обратиться в Масахнасу и попросить у них, если они могут предоставить, я не знаю, ли Масахнаса до 2008 год могут дать, и именно как дивох вот этот вот 106, как работодатель за него подавал ведомость, отчитывался в налоговую службу.
1: То есть
0: как это... правило, это все в компьютерном виде. В 2008 году это еще в компьютерном виде и раньше, но я думаю, что если он пойдет там физически туда, и налоговую службу, если ему там, допустим, по электронной почте он сделает заказ, ему откажут, то я думаю, он придет физически, постарается ему, по крайней мере, поискать, найти. Если нет, то боя в этом плане.
1: Да.
0: Но нужно попробовать эти все варианты. Первое, к работодателю. Это вариант. Второе, к его аудитору. Аудитор, если программа не менялась, то это все записано в аудиторской компании, в аналат-хешбонот. Третий вариант, это налоговая служба. И четвертый уже крайне, это уже обратиться к адвокату и потребовать уже через суд, да? Четыре варианта.
1: Но лучше хранить все зарплатные ведомости, несмотря на то, что это занимает место, несмотря на то, что это может занять место даже на вашем компьютере. Яков, вот сейчас я вас послушала, и я больше не буду так лихомысленно поступать.
0: Да,
1: я точно скачаю все свои зарплатные ведомости, и нашему радиослушателю тоже мы посоветуем скачать все свои зарплатные ведомости.
0: И еще, вот мне сейчас напомнили, у меня сейчас один случай, как раз у меня был очень полезен для радиослушателей. Клиент, он начал в одном на заводе работать как обычный работник, а закончил уже как ганменейл, да, помощник, директор, да. И он работал более 30 лет. И сейчас, когда ему должны сделать расчет выходного пособия, очень важно, то надо учитывать весь период его работы. Почему? Потому что не с первого дня отчисляли на ПИЦУИМ, на выходное пособие, в размере 8.33%. А только 6%. А периоды вообще не отчисляли. Там есть пункт 14. Есть или нет, не будем сейчас заходить в это дело. Но в том плане, чтобы он сохранил с 96-го года все тлушмаскоры. И нам помогло, когда он обратился, мы ему пересчитали и нашли сумму, которую работодатель ему не доплатил. Сумма идет о сотни тысяч шекелей на ПИЦУИМ. Это большая сумма. Да, они бы сделали бы расчет работодателю. Могла бы сумма быть совсем другая, меньше. Но тот факт, что все посчитано по букве закона, работодатель ничего не может с этим сделать. Потому что все, как говорится, все тлушмы распечатаны, в цифры там ходятся, поэтому очень важно их смотреть.
1: Обязательно-обязательно храните ваши зарплатные ведомости и не только бланки 106, потому что в зарплатных ведомостях есть та информация, которая в бланке 106 нет. Огромное спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Большое спасибо за это разъяснение.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До выходных нам обещают жару и хамсины. Как обезопасить себя и близких от пожаров и возгораний? Об этом мы поговорим с Ольгой Мирончик, главой отдела связи с общественностью в Департаменте разъяснительной работы и связями с прессой Израильской службы спасения и пожарной охраны. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день, Яна.
1: Вот я сейчас как раз передо мной сообщение наших коллег с Решет Бет, которые сегодня брали интервью у ваших коллег, и те говорят о том, что муниципалитеты не сделали достаточно, чтобы подготовиться к возможной волне пожаров. Да? Но сейчас мы говорим не о муниципалитетах, а о частных людях, как они должны подготовиться к волне пожаров.
2: Угу. Ну, во-первых, кто-то давал у нас интервью, это наш комиссар Натив Рафтов Сарайаль Каспи, и он действительно обратил внимание на то, что очень важно подготовить открытые помещения, участки, такие как парки, такие как заповедники, там, где есть повышенная трава, повышенные деревья, растения зелености, да, должны быть убраны и подстрижены. Также мы и обращаемся к населению, у которого есть свои дома, которые живут вблизи с парками или вблизи с лесами, там, где может быть повышенная опасность пожаров, которые могут также переброситься, да, на жилые дома. Угу. Во-первых, что важно сделать? Очень важно поливать свои сады, свои окружения вокруг дома, свои грядки, у кого есть свои приватные участки, очень важно поливать водой. Запастись также надо шлангами, которые были, чтобы также можно было ими пользоваться, и, естественно, также покосить траву, у кого она есть. Зачастую наши эти участки домашние, они превращаются в сборище хлама. Mm-hmm. Если у вас есть там старая мебель, есть какие-то проржавевшие велосипеды, есть там еще и так далее, все пластик, все, что может, да, легко восприменяться, мы очень просим, пожалуйста, уберите, почистите, очистите свои участки, это также может уменьшить шансов на возгорание. Мы также советуем, если кто-то есть для более, таких сказать, продвигающихся. Если есть такая же возможность покрасить определенной краской свои деревья, которые у вас растут в вашем участке.
1: А что это за краска?
2: Она дает, как сказать, умедляет возгорание. То есть это при этом возможно, угу. Это дает меньше опасности, что это загорится.
1: Это можно приобрести в любом хозяйственном магазине, такую краску?
2: Да, да. Есть такая краска, которая красит специально. Есть такие же специальные деревья, вообще растения, которые изначально выращивают вокруг домов, которые также они менее загораемые, и есть также меньше шансов, что будет пожар переброситься именно в ваш дом.
1: Угу. Те, у кого участков нет, да? Ну,
2: да.
1: Есть, допустим, своя собственная квартира. Да. Что необходимо сделать там? Нужно ли предпринимать какие-то особые меры вот в такую жаркую погоду?
2: Обязательно. Мы советуем, во-первых, что касается кондиционеров. Угу. Зачастую бывает сокращение и горят кондиционеры.
1: Угу.
2: Это можно предвидеть заранее, если мы вовремя чистим сами решетки кондиционера. Это делается, естественно, техникой. Мы можем также доставать, снимать и убрать там мусор. То это может уменьшить шансы, что будут пожары дома, домашние пожары. Все, что касается не включать любой электроприбор, который, когда вы не находитесь дома, это очень важно. Такие рекламы, как «Я еду домой, я могу издалека включить свой умный дом», да, это называется «Байта Хахам», умный дом, кондиционер, или также включить стиральную машину, мы советуем и просим не делать этого. Все, что касается электроприборов, которые не должны быть включены, когда вы не находитесь дома, лучше этого не делать.
1: Потому что может произойти короткое замыкание.
2: Да, может быть короткое замыкание, вас там нет. Что касается датчик дыма, очень важно, опять же, установите у себя в доме, очень важно это сделать в зале и в каждой комнате спальни. Установите датчик дыма, который вовремя, естественно, вас сообщит вам, да, своим пищанием о том, что есть дым, и начинается пожар, и вы можете быстрее эвакуироваться с квартиры.
1: Угу.
2: Что касается детей, мы сейчас закончили, многих нету теперь кайтанот, дети находятся чуть больше дома, занимаются больше, может быть, кто-то даже пытается готовить дома. это очень хорошо, но опять же, надо смотреть категории, возрастные категории. Дети, которые не находятся без присмотра дома, обязательно объяснить. Подальше держать спички, подальше держать зажигалки. На прошлой неделе был пожар в Супере, в Бетшемеш, да, в мини-маркете.
1: Да.
2: И после проверок наших Хукрим оказалось, что пожар произошел от того, что дети играли спичками и подожгли Супер.
1: Ой!
2: То есть это вещь, которую мы можем их,
1: предотвратить.
2: Да. Что касается готовки дома, если это тоже также касается детей и взрослых, если мы готовим, мы забыли кастрюлю на газе, и мы видим, что огонь уже поднимается в кастрюле, ни в коем случае не поливать его водой, потому что от этого будет еще как раз совсем противоположная реакция. Когда идет совмещение масла с огнем, то с водой, то пламя поднимается. Поэтому вместо этого надо подойти, если есть возможность, подойти к кастрюле, взять крышку и накрыть аккуратно крышкой саму кастрюлю. Как только крышка закрывает кастрюлю, нету больше кислорода, и огонь сам по себе уходит. Да? Он Это такой, допустим, маленький тип, который есть, и мало кто знает, как это делать. И все, что касается велосипедов, литиевые батареи.
1: Электрические,
2: да, велосипеды, коркинеты, также есть кальноид, в который пожилые люди на них ездят. Это все заряжается литиевыми батареями. Мы просим правильно с ними обращаться. И мы закончили 2025 год с 256 пожаров только от литиевых батарей, которые загорелись от неправильного пользования.
1: Угу.
2: Зачастую мы их ставим в зарядку, и идут люди спать. И никто, от перезарядки батарея может загореться.
1: Угу.
2: То есть, как только зарядили вовремя, также наши сотовые телефоны, то же самое. Вы зарядили, не оставляйте его на перезарядку. Он нагревается. От нагрева может получиться пожар.
1: Ну как же, мы же всегда на ночь ставим заряжать телефон.
2: Вот именно этого не надо, Яна, делать. Это то, что мы просим не делать. И также зачастую не только взрослые люди, но особенно и подростки. И ставят зарядку на ночь и ложат его под подушку, этот телефон. И это очень опасно. Во-первых, оно может загореться. Во-вторых, это под подушкой, это на кровати, это легко воспламеняющийся материал. То есть мы советуем заряжать сотовые телефоны также не на кровати, не на диване, а на столе, на такой плоскости, которая может быть, которая нелегко воспламеняется. Это очень опасно.
1: И не ночью.
2: И обязательно не ночью литиевые батареи не заряжать ночью, и только под присмотром. Ну и также сотовые телефоны не оставляйте на ночь. От перезарядки, может быть, тоже может загореться.
1: Празднование дней рождения, пикники а-ля Эш. Ну, в такую жару днем, я думаю, люди не пойдут разжигать мангал. Но, например, вечером, особенно в горах, вполне себе прохладно. Какие меры предосторожности стоит предпринять?
2: Ну, во-первых, мы обратим внимание, что во всех парках, если есть возможность зажигать огонь, да, мангал, садят только в определенных местах, которые изначально отвели для того, чтобы можно было там проводить эти мероприятия, на любой другой окрестности это запрещено. И что важно? Во-первых, обязательно запастись с собой водой. Если нет воды, то тогда и песком. И после того, как вы закончили свой пикник и выбрасываете угли, то надо их полностью затушить, остаться еще как минимум минут 10, проверить себя, что они полностью затушены, или водой, или песком. Также, естественно, не приближаться, чтобы дети не приближались к огню. И, естественно, что если есть большой ветер, и если есть это вблизи, там также есть много деревьев или кустов, и если, особенно если там сухость очень повышенная, надо быть очень осторожным, потому что это может быть очень опасно. Достаточно маленькая искра, которая просто выпадет из мангала, и может начаться пожар.
1: Да, это действительно очень важно, и спасибо вам большое за это разъяснение и за эту информацию. Должна вам сказать, что очень многое из того, что вы сказали, я не знала, особенно то, что касается, допустим, мобильных телефонов. Уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, внимательны, особенно во время вот такой жаркой погоды. Ольга Мирочник, глава отдела связи с общественностью в департаменте разъяснительной работы и связями с прессой Израильской службы спасения и пожарной охраны. Огромное-огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
2: Спасибо вам, Яна. Берегите и пейте воду. Всех благ.
1: Спасибо. Всего доброго. Мы продолжаем, и вот уже несколько недель в комплексе социального жилья Малонхен невозможно находиться из-за шума и запаха, которые ощущаются практически на всей территории. Причина этому – генератор, который установлен во дворе Ишивы, соседнего с комплексом социального жилья здания. Мы беседуем с Тальей, жительницей Малонхен. Талья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, что происходит у вас?
3: Ну, приблизительно около 2 месяца назад мы сначала почувствовали запах. Причем я проживаю в том крыле здания, которое удалено от здания Ешивы и от генератора. Я не слышу, как генератор работает. Я не вижу дыма. Но я почувствовала, что моя комната всегда наполняется угарным газом. Я не могу дышать. И стала искать причину.
1: Это даже когда вы не открываете окна?
3: И когда открываю окно. Но однажды я провела эксперимент. Это было в шаббат. Я закрыла окно и задернула шторы. А утром я с надеждой, что я сейчас открою окно и получу свежий воздух, я за шторами почувствовала скопление вот этого вот угарного газа над подоконником такой силы, что... Ну, поняла, что там вообще дышать нечем.
1: То есть оно проникает и через щели, даже когда окна закрыты?
3: Даже так. И даже на удалении 150-200 метров. Так далеко находится мое окно. Угу. Я уже не говорю о тех людях, которые живут в том крыле здания, которое выходит окнами на двор Ешивы, где установлен генератор. Эти люди не могут... по ночам спать сейчас. Они страдают бессонницей из-за постоянного непрерывного шума. И они не могут проветривать свои комнаты вообще. Надо понимать, что этот дом – это весь мир для многих наших жителей, потому что они пожилые очень. У нас 85-100-летние люди живут в основном. Их 300 человек. Из них приблизительно 140 человек – это официально признанные пострадавшие от Холокоста.
1: Пострадавшие в катастрофе. То есть...
3: От катастрофы, да. Угу. Вот. Они признаны жертвами Холокоста. И они, многие, большинство из них, прикованы к кроватям. Либо они ходят с тростями, либо ходят с лихонами, либо в инвалидных колясках. Они не могут удаляться от этого здания, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Есть маленький двор, и этот двор примыкает к двору Ешивы, в котором установлен генератор. Генератор дымит. И громко шумит. Поэтому люди эти сейчас лишились возможности даже выйти в прогулочный двор. Вот со всеми этими своими приспособлениями. Больше того, те, кто остается прикованными к постелям, для них единственный источник свежего воздуха – это окно, через которое они получали. Сейчас это невозможно открыть окно, потому что если на ночь оставить открытым окно, то утром не можешь поднять голову с подушки. Настолько вот этот запах, он проникает медленно, постепенно. Можно не верить нам, мы пожилые люди, мы можем что-то придумать и так далее. Но я поинтересовалась, Всемирная организация здравоохранения относит выбросы вот горения дизельного топлива канцерогеном первой группы, которые вызывают рак легких. Они опасны для здоровья, эти запахи, эти выхлопные газы.
1: Я должна сказать, что вот мне прислали фотографию, да, выглядит на самом деле это страшно. То есть стоит генератор во дворе Ишивы, и из него идет дым, который прямиком направлен в окна комплекса социального жилья. То есть прям видно, как это происходит. Но я так понимаю, что ваша комендант обращалась и в муниципалитет, и в пожарную охрану.
3: Совершенно верно. Первым, кому она обратилась, конечно же, к руководству Ешивы. Попросила пожалеть, быть милосердными, потому что эти 300 стариков, им некуда деваться. Это их дом, это их мир. И здесь они доживают свою жизнь. Но руководство Ешивы просто игнорирует. мы написали.
1: То есть они вообще не отвечают?
3: Они, я не знаю, что они ей говорят, но они не принимают во внимание. Они в шаббат могут включить и до окончания шаббата. Думают, Саша,
1: то есть перед шаббатом, да?
3: А?
1: Перед шаббатом они включают?
3: Перед шаббатом они включают, да. Я имею в виду, что в шаббат этот генератор дымит, шумит, мешает людям. И он дома, Саша, и дольше. Вот 1 августа было так. 9 августа, 10 августа, двое суток, почти полтора суток, он работал беспрерывно. Он работает в произвольном режиме, мы даже не можем приспособиться к этому, да и невозможно приспособиться. Мы не успокоимся, пока его не уберут, потому что это наша жизнь, наше здоровье. Мы не можем с этим смириться, надо это понимать.
1: Да, это действительно очень серьезный вопрос, потому что, конечно же, при таком дыме и при таком запахе, и при таком шуме, я думаю, что не только пожилые люди, но и любой человек, даже молодой, не мог бы просто находиться. Я потом поставлю в социальную сеть Facebook фотографию, которую мне прислали, как это выглядит. Выглядит это страшно, да, и вот мы как раз говорили с человеком, с представителем пожарной охраны, и она говорила, насколько сейчас, особенно в эту жару, нужно очень осторожно пользоваться и электроприборами, и, естественно, и генераторами. Ну, а когда у вас прямо под домом работает генератор, да еще и дымит выхлопными газами, я думаю, что это действительно просто невыносимо. Мы обратились в муниципалитет Иерусалима, и нам ответили следующее. В ответ на ваше обращение сообщаем, что данный вопрос будет рассмотрен как отделом охраны окружающей среды, так и муниципальной инспекцией, которые проведут проверку на месте касательно указанного экологического нарушения. В случае выявленных экологических правонарушений, противоречащих муниципальному законодательству и правилам предотвращения экологического ущерба, муниципалитет задействует все имеющиеся в его распоряжении меры административного воздействия для решения данной проблемы. Ну, то есть, переводя с канцелярского на русский, они собираются созвать отдел охраны окружающей среды при муниципалитете, привести к вам муниципальную инспекцию, то есть комиссию, хотя она у вас уже была на самом-то деле, насколько я знаю.
3: Знаете, Яна, прошу прощения, можно сказать?
1: Да.
3: Дело в том, что, во-первых, мы написали письма во все ведомства, какие только есть, начиная от Министерства охраны окружающей среды и включая Министерство социальной защиты населения и муниципалитет. У нас такое впечатление, что никому ничего не нужно. Мы очень благодарны вам, что вы нам дали хоть слово сказать, потому что такое впечатление, что нас саботируют просто, про нас забыли, нас травят, вот так вот можно сказать. 9 числа генератор работает, к нашему зданию подъехали пожарная, полиция, скорая, еще разные подъехали, но они не были уполномочены что-либо сделать. Они побыли и уехали, и все. А дело в том, что если вот эта комиссия будет рассматривать, понимаете, есть разные критерии установки вот этого генератора. Он промышленный, он очень мощный. И он стоит, вот наше здание, Ешива, наше здание Митбаце Диюр, и вот эти дворы, и этот генератор во дворах, оно стоит на горе Герцля, и рядом есть ущелье, в котором Иерусалимский лес. Надо понимать, что ландшафт, вот горный ландшафт, он влияет на ветры, на направление ветров, то есть это тоже надо учесть. Кроме того, если поставили такой промышленный генератор рядом со зданием, где живут пожилые, больные люди, абсолютно больные, абсолютно пожилые, нужно, чтобы этот генератор был одет в кожух противошумовой. Причем кожухи бывают разные. Я все это знаю, потому что вынуждена была, да?
1: То есть вы изучили просто досконально этот вопрос?
3: Конечно, вынуждена была. Почему специалисты этим не интересуются и не занимаются, я не понимаю. Но одно дело противошумовой кожух, да, а другое дело, если генератор прилепили рядом с зданием, где больные люди. Совсем другие критерии там, совсем другие требования.
1: Да.
3: Вот. Плюс труба. Даже если эту трубу поднимут над нашей крышей и туда выведут эти выхлопные газы, надо знать, что у нас уже готов, муниципалитет приготовил реконструкцию нашего здания, которую будут проводить, не отселяя нас. Мы будем здесь жить, а нам будут надстраивать 4-5 этажей. И это будет 9-этажное здание. То есть если сейчас Ежева подумает, что она сделает высокую трубу и все, решит вопрос, это не так. Потому что через 2 года начнется вот эта реконструкция. И это значит, что все затраты, которые Ежева понесет, будут бесполезны. И мы снова окажемся на этой самой точке сегодняшней.
1: Давайте сделаем так. Во-первых, мы подождем, да, что предпринят муниципалитет. Они обещают привести инспекторов, они обещают созвать комиссию, они обещают проверить законность и соответствие этого генератора различным критериям, которые есть в законе. Я и наша редакция, мы продолжим следить за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я сегодня пыталась спросить у пресс-службы муниципалитета, когда же все-таки будет созвана эта комиссия, когда же придет инспектор. Они мне не смогли назвать точного числа, но сказали, что будут держать меня в курсе. Поэтому я тоже буду держать вас в курсе событий, да, а вы мне рассказываете, что происходит у вас, и постараемся вместе все-таки довести этот вопрос до конца. Хорошо?
3: Сердечное вам спасибо, Яна. Большое спасибо всей редакции за то, что вы обратили на нас внимание, потому что мы в отчаянии. Это нельзя откладывать. Людей жалко, правда жалко.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Талья. Спасибо. Вам. Всего вам доброго. До свидания. Еще одна тема. В программе «Открытый микрофон» был задан вопрос радиослушателям, который получил странное сообщение от мобильного приложения «Бит». Мобильное приложение «Бит» используется для перевода денег. Сообщение гласило, что страховая компания «Орель» перевела нашему радиослушателю деньги. Что это? Очередной вид мошенничества или же действительно страховая компания переводит деньги через мобильное приложение «Бит»? Об этом мы поговорим с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года. Уди Шнеллер, Баалиме Эшель Хеврат Битуах, Квар Арбаим Варбашена, Шалом Леха, Эрев Тов.
4: Эрев Мицуян.
1: הסברתי למאזינינו את המקרה, אני אסביר לך בקצרה, באחת התוכניות של תחנה שלנו, מאזין פנה בשאלה, הוא קיבל איזושהי הודעה מאפליקציית ביט, שהגיע לו כסף כביכול מחברת ביטוח, והוא לא יודע אם מדובר בנוכלים, הרי עוקץ הרוסי עכשיו מאוד מפורסם, או שבאמת מגיע לו איזשהו כסף, וחברת ביטוח החליטה להעביר את הכסף בצורה כזאת, בוא נגיד כך, משונה. האם באמת היו מקרים בניסיונך שחברת ביטוח באמת העבירה כספים לאנשים דרך אפליקציית ביט?
4: בהחלט כן. מזה כשנתיים, חברות הביטוח, בעיקר הראל מיטב ידיעתי, את הכספים הקטנים יותר של תביעות, בעיקר בתביעות של מוגדרות תביעות בריאות, למשל, אדם שיש לו פוליסת בריאות שכוללת בתוכה רופא פרטי, כן. או סיטי פרטי, או דברים מהסוג הזה, וחברת הביטוח צריכה לפצות את המבוטח, במקום להעביר לו לחשבון הבנק, זה גם תהליך ארוך יותר, וכנראה גם יותר יקר לחברת הביטוח, היא פשוט מעבירה לו בביט.
1: אוקיי.
4: לכן, קודם כל לקבל כסף זה בסדר.
1: כן,
4: לשלם אבל... בביט בשום אופן, לא? לחברות ביטוח. אין דבר כזה, חברות ביטוח שמבקשות תשלום בביט. אם מישהו מבקש להעביר לו בביט מטעם חברת ביטוח, לא לשלם. אין סיכוי שזה חברת ביטוח.
1: כן, אבל אתה יודע, לקבל אס-אמס עכשיו, כשיש נוכלים ששולחים כל מיני כישורים כאלה ואחרים, באמת צריך להיות בן אדם מאוד מודע לזה, ובמיוחד כשמדובר באנשים שלא כל כך מדברים עברית, זה יכול לבלבל אותם, גם בין הנוכלים וגם
4: בין חברות. נכון, נכון. אז יש לנו את זה עם הרבה תושבי חוץ, שיש להם למשל פוליסות נסיעות לחול.
1: כן.
4: שאדם נוסע וידי את המזוודה, ואומרים לו, אין בעיה, תקבל 150 דולר, אבל נעביר לך את זה בביט. חברת הביטוח שלח תודעה, אנחנו מעבירים לך בביט, תאשר את הקבלה של הכסף.
1: כן.
4: שהוא מאשר את הקבלה, הוא בעצם לא חושף את הפרטים שלו. הוא בעצם, עכשיו, אם יש חשש, לא לקבל. כי אם לא מקבלים, אחרי 4 ימים, זה יורד מהמחשב בביט, ועובר חשבון הבנק 3 ימים אחרי זה. זאת אומרת, אז דחו את הכסף בשבוע, לא קרה כלום. את אדם שהגיע לו לצורך העניין, סתם, 600 שקלים,
1: כן.
4: לא הסכים לקבל בביט, כי הוא פוחד, כי הוא חושש, כי אין לו ביט, כי יש לו טלפון בלי ביט או משהו כזה, לא קרה כלום. שבוע אחרי זה הוא יקבל את זה לחשבון הבנק שלו.
1: אוקיי. באמת, את איזה סכומים חברות ביטוח מעבירים את הסכומים האלה בביט? עד איזה סכום זה מותר?
4: אני התקלתי גם ב-1,500 וגם ב-1,800 שקל, שזה יותר נדיר, בדרך כלל זה סכומים שכבר עוברים ישירות לבנק, אבל עד 1,000 שקל שום בעיה.
1: ואתה אומר, זה פשוט חוסך לחברות ביטוח את כל העמלות.
4: כנראה זה חוסך להם הרבה כסף וביוקרטיה, ולנו בתור האזרחים, מבוטחים, זה מאוד קל, כי קל לעקוב אחרי זה, קיבלנו את הכסף, מופיע בביט מאיפה הוא הגיע, וגמרנו. זאת אומרת, אני לא נתקלתי אף פעם בהונאה מבחינת לתת למישהו את הכסף בביט.
1: כן.
4: אבל בטח אם מגיעה דרישת שלום, דרישת תשלום, לא לשלם בשום אופן.
1: כן. זה ממש מוזר, כי נגיד החברה החרדית שלא כל כך משתמשת בסמארטפונים,
4: נכון,
1: ולא משתמשת,
4: נכון,
1: בביט,
4: נכון,
1: איך הם מקבלו את הכסף?
4: בהוראת קבע. זאת אומרת, מעבירים להם לחשבון, שולחים להם לביט, כן. המחשב אומר, לא ניתן לשלוח מסרון, כי זו התשובה של טלפונים קשרים, ואז לא קרה כלום, אז שבוע אחרי זה עובר להם לחשבון הבנק.
1: זה באמת, באמת מעניין, וזה באמת מרגיע להרבה מהמאזינים שלנו. לא, באמת, זו שאלה מאוד רצינית, והשאירו לנו אפילו הודעות במשאבון של הרדיו, התייעצו עם עורכי דין, מה לעשות, אבל עכשיו הסברת לנו.
4: אני מקווה שזה ברור וטוב, שלא יהיה להם פחד.
1: תודה רבה לך, אודי שנלר.
4: אני לא דבר, בשמחה גדולה.
1: בעלים של חברת ביטוח.
4: יום טוב, הרבה בריאות.
1: הרבה בריאות. תודה רבה.
4: תודה. ביי ביי.
1: Я должна сказать, что наш собеседник меня успокоил. Он сказал, что уже в течение 2 лет страховая компания, в основном компания «Орель», а, кстати, те обращения, которые у нас были от радиослушателей, это были как раз обращения от клиентов этой страховой компании. Так вот, компания «Орель» переводит деньги через мобильное приложение «Бит». Речь идет в основном о каких-то маленьких исках, об исках, связанных с частной страховкой, например, медицинская страховка, например, посещение частного врача или сити, которая сделана частным образом, какие-то суммы до 1800-2000 шекелей компания действительно переводит через мобильное приложение «Бит», и тогда клиент компании получает смс-сообщение: «Вам перевели деньги на аппликацию «Бит». И здесь нужно быть предельно внимательным, потому что мошенники присылают наоборот сообщение, когда написано: «Вам нужно заплатить страховой компании». Компания «Орель» присылает сообщение, где на иврите написано, что вам переведены деньги. Так вот, если вам переведены деньги и у вас есть мобильное приложение «Бит», то вам не стоит бояться, вам нужно просто нажать на ссылку и сделать разрешение, да, и деньги поступят вам на счет. Мой собеседник говорит, что такое чаще всего встречается у страховой компании «Орель». Именно они выбирают такой способ оплаты, и он говорит, что это, в принципе, экономит им какие-то налоги. Но вы, как клиенты этой компании, имеете право не нажимать на на эту ссылку и не отвечать на это сообщение. В этом случае, если вы не ответили на это сообщение, не нажали на ссылку, деньги автоматически поступят на ваш банковский счет, но через 2 недели. То есть вы получите эти деньги, но через какое-то время. Действительно, мой собеседник говорит, что это существует. Я задала вопрос по поводу людей, которые не пользуются мобильными телефонами, не пользуются смартфонами. Что же им делать в таком случае? Если их страховая компания выбирает такой способ денежного возврата, на что мой собеседник сказал, что в этом случае, если у человека обычный кнопочный телефон или нет смартфона, или у него просто нет этого мобильного приложения Bit, компания выбирает перевести ему деньги прямо на счет. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вы являетесь клиентами страховой компании, вам должны вернуть какие-то суммы, вы знаете об этом, и вам поступило такое сообщение, бояться нечего, и даже если вы на него не ответите, деньги все равно вам поступят на ваш счет. Ну и если сообщение гласит о том, что вам поступают деньги, не вы должны заплатить, а вам поступают деньги, то тогда вы эти деньги получите через аппликацию Bit, в том случае, конечно же, если это аппликация, если это мобильное приложение у вас есть. Мы беседовали с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года, и за эти 44 года, как он говорит, вот последние 2 года, страховые компании ведут такую практику перевода небольших сумм через мобильное приложение Bit. Ну и в заключение я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, как можно связаться с нашей редакцией и оставить свой вопрос, рассказать о своем особом случае. Вы можете, во-первых, оставить сообщение на автоответчике, его номер 072-393-2666, 072-393-2666. Вы также можете написать нам на электронную почту, наш адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну и я думаю, что стоит еще раз напомнить, что особый случай — это какая-то история жизненная, ваша история, когда вы сталкиваетесь тем, что, допустим, с какой-то бюрократической проблемой, когда вы понимаете, что вы не можете ее самостоятельно решить, вы можете рассказать нам о своем особом случае. Или же написав нам на электронную почту, или же оставив сообщение, или же оставив сообщение на автоответчике, или же прислав на шмейл. Кстати, очень многие особые случаи мы получаем и через сообщение в Фейсбуке, поэтому вы можете подписаться на нашу страницу КанРека и оставить нам сообщение и через эту социальную сеть. Мы также ее просматриваем и снимаем сообщение оттуда. Должна еще заметить, да, информация, которая очень важна. Мы обратились в компанию Орель, чтобы понять, действительно ли они переводят деньги через мобильное приложение Bit. Но пока ответа мы не получили. Я думаю, что полный ответ от компании Орель мы получим в ближайшие дни. Ну а на сегодня наша программа завершена. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илель Гутман. У микрофона была Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер, ну а затем мой коллега Олег Клоц подведет итоги дня в программе «На пике событий». Всего доброго. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что в Колумбии число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 220 человек. Это землетрясение силы 7,4 балла произошло на северо-западе Колумбии в округе Чоко. Корреспондент Кан Ишайбар Юсеф передает, что подземные толчки ощущались и в столице страны Богате, которая расположена на расстоянии 400 километров от эпицентра землетрясения. К другим темам. В секторе Газа силы Цахаля ликвидировали хамасовского снайпера. Это произошло в районе «желтой линии» в северной части сектора. Пресс-служба Цахаля сообщила, что бойцы 99-й дивизии заметили снайпера, и он был немедленно уничтожен, ибо он представлял собой непосредственную угрозу для наших военнослужащих. Еврейские поселенцы ввели блокаду, окружив два палестинских дома в деревне Курса, которая расположена в районе Шхема. В организации «Шалом Ахшав» требуют от командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блота и от генерального инспектора полиции Дани Леви немедленно эвакуировать незаконные форпосты, воздвигнутые поселенцами в данном районе, и убрать КПП, установленные возле домов двух палестинских семей. Кроме того, в организации «Шалом Ахшав» настаивают на проведении расследования всех случаев, связанных с подозрением на насилие со стороны поселенцев, а также на расследовании действий подразделений Цахаля. Генеральный директор «Шалом Ахшав» Лиор Амихай заявил, что речь идет не об единичном случае, а о постоянных действиях поселенцев, которые пытаются, как он выразился, устанавливать факты на местности. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что в Цахале уже приступили к расследованию. Как мы уже передавали ранее, президент Ливана Жозеф Аун выступил в защиту решения о проведении прямых переговоров с Израилем. Он указал, что такие переговоры уже привели к продвижению сразу на нескольких направлениях. И это в любом случае предпочтительнее, чем разрушительная война, которая приносит одни только беды народу Ливана. А он подчеркнул, что в конце начатого процесса в руках Израиля не останется ни одного сантиметра ливанской земли. Президент отметил: «Мы постоянно слышим о том, что то, что было взято силой, можно вернуть только силой. Однако в действительности выясняется, что за такими лозунгами ничего не стоит», — заявил Аун. И добавил, что всеобщая мечта заключается в восстановлении Ливана, несмотря на то, что некоторые пытаются противостоять данному процессу. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Иранский кризис. Президент Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что экономические трудности вынудят режим аятолл прийти к соглашению с Соединенными Штатами. Трамп отметил, что Исламская Республика переживает крайне тяжелый период, в том числе и в финансовой сфере. «Мы контролируем все их финансовые активы, которые были заморожены. Речь идет о громадных суммах», — отметил Дональд Трамп в одном из телеинтервью. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Юсеф. Министр обороны Пакистана Хавадж Асаф заявил, что в течение последних нескольких дней стали проявляться признаки того, что мы приближаемся, как он выразился, к некоему политическому урегулированию. Кроме того, в интервью агентству Bloomberg он указал, что происходящее нынче – это движение на пути к достижению мира. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С завтрашнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. В пятницу возможен морозящий дождь на севере и в центре. В субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий», у микрофона Олег Клосс. Сегодня в программе: в Иране назначен ряд новых руководителей, и выбор назначенных на ключевые посты фигур однозначно указывает на ужесточение позиций Тегерана на фоне продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами. Вопрос о бронировании мест для кандидатов премьер-министра в списке партии Ликуд на выборах в Кнессет. Партийный суд вынес временное постановление, которое пока приостанавливает голосование в секретариате по вопросу резервирования места для министра Хаима Каца из-за подозрения в конфликте интересов. Полиция разгромила преступную сеть на юге страны, были задержаны десятки подозреваемых в причастности к рэкету, вымогательству с угрозами и другим уголовным преступлениям. Налоговое управление Израиля готовит масштабную реформу, отчетность по НДС переведут в режим реального времени. Главная цель изменений – перекрыть схемы с фиктивными квитанциями, из-за которых, как считается, бюджет ежегодно недополучает около 15 миллиардов шекелей. Вернувшийся из Конго мужчина изолирован в больнице Сорока с подозрением на Эболу. Это и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. Сирийское агентство по атомной энергии фактически подтвердило информацию портала Axios о передаче МАГАТЭ, скрытых при режиме Асада запасов обогащенного урана. В Даманске заявили, что полным ходом сотрудничают с международными инспекторами и США для ликвидации так называемого ядерного наследия прежней власти. И в ближайшее время ожидают визит делегации экспертов. У нас в эфире профессор Аэль Зисер, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета. Профессор Аэль Зисер, Мизрахан, сган ректор университета Тель-Авив. Шалом лиха.
1: Шалом ве рафтур.
0: Ма сипур шел шириот тахдит эгарин шел миштар Асад? Бейзе кеф זה נשאר, וזה בכלל כל הסיפור זה נמשך די הרבה זמן.
1: נכון, לצד סיפור הנשק הכימי יש לנו עוד קודם לכן את סיפור הנשק הגרעיני. אני מזכיר שב-2007 ישראל תקפה והשמידה את הכור האטומי שביקשו הסורים בסיוע של צפון קוריאה לבנות בצפונה של סוריה. הסורים בכלל הכחישו שזה היה כור גרעיני וטענו שאין להם בכלל פרויקט גרעיני, אבל מאז גם פרצה מלחמת אזרחים ואי אפשר

0: הצפוני, וישראל תיסוג מתוך השטח הסורי, והגבול יהיה שקט. זה מה שהסורים אומרים שהם רוצים.
1: פרופסור אייל זיסר, מזרחן, סגן רקטור אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: תודה. Мой последний вопрос в беседе с профессором Зисером касался темы признания Колумбии израильского суверенитета над голландскими высотами. Это было сделано вчера. Сегодня, в течение всего дня, мы слышим критику в отношении этого шага как со стороны самого сирийского режима, так и со стороны, например, Саудовской Аравии. Насколько все это вообще имеет значение, насколько это важно? Мой собеседник говорит, что, в общем, Колумбия вторая страна в мире, которая признала израильский суверенитет над голландскими высотами, но это процесс, процесс длительный, он идет постепенно. Важна здесь позиция Соединенных Штатов, но посмотрим, как будут и дальше развиваться события. Понятно, что критика со стороны арабских стран звучит отчасти автоматически, но при этом на повестке дня нынешнего сирийского режима в отношении Израиля стоит возвращение к линии разделения сил 1974 года, да, семья Аль-Джулани, семья Ашары, она из деревни Фик, которая была на голландских высотах, сейчас разрушена, но, в общем, всей этой истории почти 70 лет с того момента, как мы захватили голландское плато, говорит профессор Зиссер, и сейчас сирийскому режиму важно восстановление отношений, спокойствие на границе, ну, а нам, в общем, лишний раз приятно услышать о признании нашего суверенитета над голландскими высотами. Это был Эляль Зиссер, профессор, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18 часов и 16 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим о ситуации в Иране и о событиях вокруг Ирана. Президент Трамп вновь выразил уверенность в том, что тяжелое экономическое положение режима в Тегеране вынудит его заключить соглашение с Соединенными Штатами. Давайте послушаем, что сказал американский президент в интервью одному из американских телеканалов.
3: Экономически они ужасны. They can't borrow money. We control their money. What they had, which is a lot.
1: С экономической точки зрения, Иран находится в очень тяжелом положении. Они не могут занимать деньги, а мы контролируем все их замороженные средства и активы. Речь идет об огромных суммах. Так что можно сказать, что я фактически управляю их банком, заявил американский президент в телефонном интервью американскому телеканалу «Правого толка». У нас в эфире Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала «Oriental Express». Добрый вечер, Михаил.
4: Да, приветствую, добрый вечер.
1: Серия заявления Трампа о экономической ситуации. Два слова о них, прежде чем мы перейдем к другим аспектам иранской жизни.
4: Ну, он абсолютно прав в том, что положение тяжелое, и он абсолютно не прав в том, что это вынудит режим пойти на уступки. Вот два слова таких.
1: Хорошо. В самом Иране целая серия назначений, ряд новых руководителей, в частности Ахмад Вахиди был назначен главнокомандующим корпусом стражи исламской революции, то есть не только вернулся...
4: Но он давно. Олег, давай сразу скажем, да. Что это просто, так сказать, он из ИО стал... полноценным, потому что он стал командиром 28 февраля еще.
1: Да, это понятно, но он был, как мы знаем, что называется, на пенсии, потом стал исполняющим обязанности.
4: Да-да-да.
1: Сейчас вот официальное назначение, все равно это достаточно важно. Важно считается, что бывший командующий корпуса исламской революции Мухсен Рзаи назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности, а Мухаммед Багир Зульгадр станет политическим советником верховного лидера. Какова, так сказать, суть этих назначений? Насколько верна оценка, что и вот выбор, так сказать, фигур, которые назначены на ключевые посты, однозначно указывает на ужесточение позиции Тегерана.
4: Там, мне кажется, дальше ужесточаться особо некуда было, поэтому это просто, так сказать, подтверждение того, что было. Но там, значит, начнем, я думаю, с Резаи. Он до этого был уже, так сказать, в окружении. Он был военным советником, занимал пост военного советника верховного лидера с 28 февраля, потому что и его предшественник на этом посту Али Шамхани, и его предшественник на посту, вернее, предшественник Зулькадра на посту секретаря Совета Безопасности Али Лариджани, они погибли в эту войну. Но чем это интересно? Дело в том, что впервые о том, что Резаи будет назначен секретарем Совбеза, мы узнали там неделю назад примерно, или там где-то 10 дней назад, от человека по имени Мухаммад Багер Харази. Он является богословом, он лидер политической партии с неоригинальным названием Хизбалла, и он родственник Муджтабы Хамине. Его сестра замужем за братом Муджтабы, за младшим братом Муджтабы, за Масудом Хамине. То есть он практически член этого клана, да? Он член клана Хамине. И он заявил, что вот будет такая перестановка. Значит, во-первых, получается, что он не соврал, то есть он знал, куда ветер дует и что там планируется. И он тогда же сделал еще одно заявление. Он сказал, что Муджтаба в принципе собирается переформатировать весь режим в очень серьезную сторону. То есть, ну, Муджтаба не Муджтаба, это мы не знаем, потому что, опять-таки, состояние Муджтабы для нас остается тайной. Но, скажем так, вот те люди, которые сейчас принимают решения в Иране, они собираются что-то там всерьез перестраивать. Естественно, в плохую для нас сторону, ну как в плохую? То есть мы не ждем, что будет режим более открытый, да, там более готовый на какие-то уступки, более вменяемый. Это все, конечно, этого не будет. Другое дело, что, это моя точка зрения, что любые подобные серьезные перестановки в военное время и в условиях вот этого тяжелого экономического положения, в котором они находятся, они только ослабят этот режим дополнительно.
1: Насколько, скажем так, те, кто видел, встречал, или, по крайней мере, говорят о том, что видел, встречал Муджтабу, таким, так сказать, более, наиболее явным подтверждением того, что с ним что он функционирует, можно считать, если можно это считать, да, выступление президента Пезешкиана, который говорит, что я с ним обсуждал всякие разные важные темы в течение почти 7 часов, и разве может человек, который согласно разным публикациям почти не функционирует после ранения, обсуждать важные государственные темы в течение 7 часов?
4: Да, тут вот что интересно. Тоже где-то неделю назад в одной из западных изданий, крупных, я уж не помню какое, честно говоря, то ли «Нью-Йорк Таймс», то ли «Вашингтон Пост», то ли «Wall Street Journal», в общем, кто-то из этой большой тройки, опубликовал подробную статью о том, как израильская разведка Моссад и американская ЦРУ пытаются вычислить местонахождение Муджтабы Хамине. И в этой статье один из израильских собеседников издания, отставной уже, правда, разведчик, но тем не менее бывший офицер разведки, причем там названо было его имя, потому что он уже в запасе, как бы, то есть это не там анонимный источник какой-то. Так вот, он заявил, что Пезешкиан врет, когда он говорит о том, что он встречался с Хамине. То есть по израильским сведениям он с ним не встречался. Так что нет, это никакое не доказательство.
1: Но в целом, если мы посмотрим на перестановки в иранском руководстве, можно ли сказать, стоит ли это все оценивать в категориях «здесь либералы уступили, а ястребы, оставшиеся после войны или войн, набирают силу» или как-то наоборот?
4: Нет-нет, либералов там вообще никаких никогда не было. Но, допустим, мы говорим о силах, которые представляет Масуд Пезешкиан на данный момент, то есть те, кто, в принципе, готов временно отложить, так сказать, экспорт революции, попытаться договориться с Западом, чтобы снять санкции, чтобы получить возможность там развить экономику, перегруппироваться, собраться с силами, а потом вернуться к экспорту революции. Так вот, вот эта фракция, ее, да, называют иногда умеренная, там, реформистская, прагматическая, неважно, как называть. Так вот, эта фракция полностью отстранена от принятия реальных решений уже несколько лет как. То есть президент Пезешкиан ничего вообще не решает. Он может пытаться уговорить там кого-то, но реальные решения принимаются вот как раз с консервативным лагерем, и это произошло не 28 февраля, это произошло много лет назад. Это произошло, как минимум, скажем так, когда был выбран президент Ибрагим Раиси. То есть, когда вот его выбрали, это вот на тот момент, и следующие были потом еще парламентские выборы, и там было видно, что просто всех вот представителей этого условно-умеренного лагеря просто вычистили из политического поля. Поэтому это все уже, этот поезд уже давно ушел. То есть, в данный момент все рычаги власти, все решения принимаются только радикальным лагерем.
1: Что касается публикаций, в которых мы который день обсуждаем, такое затишье, так сказать, по всем фронтам, у нас выборы в Соединенных Штатах, промежуточные выборы, иранцы об этом знают, они дадут своим противникам эти выборы спокойно провести?
4: Помимо
1: публикации ежедневной порции гадости в отношении большой, малой сатаны и сионистов.
4: Да, это вопрос на миллиард долларов. Действительно, конечно же, они все знают про эти выборы, но вопрос, и они, скажем так, они будут в них абсолютно точно пытаться на них повлиять в медиапространстве. Это совершенно 100%, да. Но вопрос действительно очень серьезный. Попытаются ли они устроить какую-то заваруху перед выборами, чтобы, как-то на них воздействовать. Причем, если они, да, попробуют это сделать, я бы все-таки ставил на то, что они будут беспокоить американцев, а не Израиль. То есть они скорее попытаются устроить что-то, опять-таки, в районе Ормузского пролива, чтобы подбросить цены на нефть, чтобы в Америке подорожал бензин, чтобы республиканцы гарантированно проиграли эти промежуточные выборы. Потому что атаковать Израиль чревато для них тем, что, во-первых, правый израильский лагерь, не просто израильский правый лагерь, а сторонники Бениамина Нетаньяху, да, вокруг него сплотятся и проголосуют как следует, и он там снова наберет, там, сможет снова составить новую коалицию, потому что такое происходит обычно в Израиле всегда, если происходит какая-то война, там, на какое-то время рейтинг премьера поднимается, просто потому что все, происходит сплочение вокруг флага, что называется. Неважно, кто премьер в данный момент. Да? Сам факт того, что на страну напали, оно способствует. Это первое. А второе, Израиль, в отличие от Америки, может ответить намного сильнее. И в итоге могут погибнуть те люди, которые сейчас вот находятся, принимают решения, которые сейчас вот...
1: Которые только что стали из ИОО. Да?
4: Вот именно, да, которые только что укрепили свой статус. И не то, чтобы они сильно там боялись смерти, это тоже нужно понимать, конечно же. Но тем не менее, да, они одно дело храбрость, а другое дело безрассудство. Поэтому если они посчитают, что да, их устроит, в принципе, даже большая война с Израилем в данный конкретный момент времени по каким-то их там соображениям, то, конечно, они это сделают. Но на данный момент я считаю, что все-таки более вероятно это то, что они будут провоцировать американцев.
1: Михаил Бородкин, Стакаев, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо.
4: Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:27. В Израиле поговорим сейчас о политике. У нас в студии наш коллега Арик Эльман, редактор и ведущий Кан-Река, политолог. Арик, добрый день.
5: Добрый вечер.
1: Начнем с ситуации в партии Ликуд, с вопроса бронирования мест для тех или иных политиков. Там звучат разные голоса, в том числе и резкая критика по поводу решения зарезервировать места в партийном списке для на выборах в Кнессет для министров Израиля Каца, Гидона Сара и Хайма Каца. Про Хайма Каца мы сейчас чуть отдельно поговорим, там ситуация меняется. Давайте послушаем, в частности, что сказал депутат Кнессета Тали Готлиб в эфире у наших коллег радиостанции.
6: מה זה הדבר הזה? חיים קאץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל קאץ, שר ביטחון בישראל.
1: Что это вообще такое? Хаим Кац, вы ветеран движения, я не понимаю, вы не можете участвовать в праймере? Исраэль Кац, министр обороны Израиля, боится Тали Готлиб. Избиратели не поставили бы Каца даже в первые 15 мест, и он это знает, потому что они проводят опросы. Что случилось? Исраэль Кац, вы не хотите участвовать в праймере, добейтесь доверия избирателей. Ну и что, если вы не окажетесь в верхней части списка? Господа, мы вообще-то демократическая партия, что с вами происходит, сказал депутат Кнессет Тали Готлиб. В свою очередь, министр Нир Баркат в программе на Канбет сказал, что премьер-министр Нетаньяху действует в рамках своих полномочий и следует полагаться на его решение и усмотрение.
7: ברמה אישית, אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים, אני סומך על ה... איך אני אגדיר את זה? חוכמת ההמונים של המתפקים.
1: Лично я не просил и не прошу бронированных мест в списке. Я полагаюсь на, как бы это сформулировать, на коллективный разум членов Ликуда. Поэтому я предлагаю прекратить навязчиво зацикливаться на том, как мы именно формируем список. Он получится хорошим. В нем предусмотрена бронь для премьер-министра, для кандидатов премьер-министра. Он использует их так, как считает нужным. В ближайший понедельник мы завершим формирование списка и начнем подготовку к выборам, сказал министр Баркат. Арик, что все это означает и как развивается сейчас история с бронированием места для министра Хаима Каца? Почему на нем вообще сошелся клином свет, что называется?
8: Ну, на самом деле, надо сказать, что дошло дело, разумеется, тут же до партийного суда Ликуда, в который обратились группы недовольных. Надо сказать, что далеко не все недовольные вслух готовы говорить о том, что они против, потому что не хотят идти против Нетаньяху. Ну вот, например, министр Шломо Кари открыто заявил, что Гидон Саар и Хаим Кац не должны были получать бронь от Нетаньяху. Нетаньяху ошибся, по словам Шломо Кари. Ну тут, опять же, мы понимаем, что каждый из участников праймерис, он думает о том, как будут выглядеть его шансы, должен ли он выступить за премьер-министра, поддержать того же Хаима Каца, Исраэля Каца, или же наоборот выступить, как вот Тали Готлиб, которую мы только что слышали, жесткой защитницей тотальной демократии в партии. В любом случае, партийный суд Ликуда на данном этапе постановил следующее, что все, что касается брони для Исраэля Каца и для Гидона Саара, это вещи, которые уже обсуждались, и полномочия премьер-министра по этому поводу были подтверждены, несмотря на критику. Надо сказать, что Ликуд аргументировал бронь для Исраэля Каца такими большими национальными задачами, да, что, например, министр обороны, он очень занят проблемами безопасности страны, и поэтому отвлекать его внимание на праймерис будет неверно. Бронь для Гидона Саара, это была бронь, оговоренная в соглашении объединений фракций в нынешнем Кнессете. А вот что касается Хаима Каца, который занимает пост одного из руководителей партийных структур, как мы знаем, в Ликуде, тут суд решил, что аргументы руководства партии неудовлетворительны, что как минимум до дальнейшего разбирательства бронь Хаима Каца нужно заморозить. И это, надо сказать, что главный, так сказать, источник протестов, которые, то, что происходит, анонимных протестов. Uh-huh. За этим заявлением точно никто не готов в Ликуде стоять лично, но злые языки весьма активно говорят о том, что речь идет о сделке, что Исраэль Кац и Хаим Кац активно давили на Нетаньяху, в особенности Хаим Кац, от которого зависело продвижение этого решения, с тем, чтобы гарантировать свою бронь в обмен на продвижение желания Нетаньяху получить ряд дополнительных бронированных мест в списке Ликуда. Надо подчеркнуть, что речь не идет об использовании вот этой квоты из 8 мест, которую Нетаньяху получил. Это тоже часть того, что вызывает такое острое недовольство внутри Ликуда, потому что фактически Нетаньяху таким образом уже зарезервировал себе 11 мест в будущем списке.
1: Что касается кандидатов в депутаты, которым сократили некий срок партийного стажа. Кто эти люди и чему это поможет?
8: То, что на жаргоне, взятом из армейских наших будней, называется в Ликуде кицурпазам, то есть сокращение обязательного срока пребывания в партии. Это группа людей, которые интересы для нас представляют двое, там, по-моему, четверо получили эту бронь, не получила там молодежная активистка Адар Мухтар, которая очень активно добивалась этого, но не получила разрешения. Кто-то получил это, конечно, это в первую очередь министр Зеев Элькин, который не получил бронь, придя вместе с Гидеон Сааром, вернувшись с ним в Ликуд, но получил разрешение участвовать в праймерис. Да и гарантию на, так сказать, успех это не дает, но, тем не менее, понятно, что открывает Элькину путь возможность бороться за место в списке Ликуда. Еще один такой кандидат, Дро Капах, один из публицистов, активно выступающих на 14-м канале, он тоже получил такое разрешение, не был достаточно времени депутатом, членом Ликуда для того, чтобы участвовать в выборах по нормальной процедуре.
1: Еще раз, если прислушаться вот к Ниру Баркату, фрагмент выступления, которого мы слышали, то к понедельнику все это должно закончиться?
8: Да, потому что понятно, что решение нужно принимать быстро, время уходит, подготовка к правилам в самом разгаре, и если, скажем, тот же Хаим Кац не получит в конечном итоге от партийного суда разрешение, ему придется оживлять свою кампанию, это требует энергии и времени. Кстати, если мы уже говорим о судах, то незаконченная сага о возможности депутатов и министров от Ликуда бороться за места, отведенные округам. И один из кандидатов на место в партийном списке подал теперь иск в Высший суд справедливости Багац с требованием отменить решение окружного суда, который подтвердил решение партийного суда. Так что Высшему суду справедливости придется, так сказать, в конечном итоге принимать окончательное решение о том, что делать с праймерис в той самой партии, которая возглавляла попытку ограничить полномочия Верховного суда вмешиваться в действия других ветвей власти.
1: Продолжая тему партийных списков, я тут краем глаза вижу на экране, в том числе и нашего телеканала, как КАН-11, намерение освежить списки ультраортодоксальных партий. Например, вывести за пределы списка одного из старейших, если я не ошибаюсь, депутата Кнессета Моше Гафни, который возглавлял финансовую комиссию. Сколько лет подряд, ну, даст какой-то там срок.
8: Пару десятков лет. Он точно занимается политикой в Кнессете. И 15 лет, если не ошибаюсь. Да. Он заседал, был председателем финансовой комиссии практически во всех коалициях с Ликудом во главе. Здесь, на самом деле, есть интересная механика. То есть есть те, кто говорит, что, вот, как вы, Олег, сказали, это желание освежить список, показать новых людей, противостоять критике в адрес того же Гафни и других депутатов ультраортодоксов, которые сейчас есть очень сильное недовольство на ультраортодоксальной улице тем, как они решали проблемы, связанные с темой уклонистов от армии, санкций, которые ввел Багац, юридическая советница правительства. Но есть те, кто говорит, что регулярные заявления Гафни о том, что Дегеля Тора и ультраортодоксальное еврейство больше не являются частью блока Нетаньяху, не гарантирует сотрудничество с ним после выборов в октябре, готовы вести переговоры с другими сторонами. Это вызвало недовольство среди значительной части более право настроенного ультраортодоксального электората, не дает дивидендов, поэтому убрать Моше Гафни и его, так сказать, большой рот подальше и показать новых людей, которые смогут, с одной стороны, объединить Ашкеназскую ультраортодоксальную улицу, с другой стороны, снять с повестки дня тему вот эту неудобную для той же самой Дегеля Тора, возможного раскола и развода, так сказать, с Нетаньяху после выборов.
1: Что еще происходит? Какие события в других партиях можно отметить?
8: Ну, на самом деле, давайте на секунду останемся с Ликудом, потому что это интересное развитие событий. Ликуд опубликовал свой официальный лозунг на предстоящих выборах, и этот лозунг уже вызвал недовольство среди его правых партнеров, а именно на иврите «Мемшала Леумит Рехава», то есть «широкое национальное правительство». Фактически Ликуд оформляет в виде лозунга то, что Нетаньяху уже заявляет неоднократно, что он после выборов совершит попытку создать максимально широкое правительство, а не узкое правое правительство, которое управляло Израилем в течение последних 4 лет. И это уже вызвало резкий протест со стороны того же Итамара Бен-Гвира, министра внутренней безопасности, главы партии Отцма-Иудит, который говорит, что речь идет о поражении, моральном провале, опасной возможности создания коалиции с Эйзенкотом, которая станет победой Багаца и юридической советницы правительства. С другой стороны, лидер партии «Наждум Израиль» Виктор Либерман тоже реагирует на это и заявляет, что лозунг Нетаньяху о широком национальном правительстве не сводится с его лозунгом в Кнессете «широкий союз уклонистов». То есть, именно намекая на то, что, значит, союз с ультраортодоксальными партиями, позиция, то, что это отражает на самом деле предстоящую кампанию, идею кампании Нетаньяху, которая будет говорить о том, что он не будет, если ему представится возможность формировать новый кабинет, он не будет повторять попытку создать узкое правительство, опирающееся на правых и на ультраортодоксов, будет пытаться расширить свою коалицию.
1: Давайте на этом остановимся. Арик Эльман, наш коллега, ведущий Канрек, редактор Канрек, политический обозреватель, политолог. Спасибо.
8: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: 18 часов 38 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим мы сейчас вот о чем. На юге страны полиция разгромила преступную сеть. Были задержаны десятки подозреваемых в причастности к рэкету, то есть вымогательству, платы за защиту так называемого, вымогательству с угрозами и другим уголовным преступлением. У нас в эфире пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Майор Зингерман, здравствуйте, добрый вечер.
9: Да, добрый вечер, с вами.
1: Давайте поговорим об этой полицейской операции. Каковы ее промежуточные результаты? В каких населенных пунктах она проводилась?
9: Да, действительно, это необычная и очень серьезная операция. Думаю, вы знаете, сейчас в последнее время по указанию генерального инспектора полиции Дани Леви проводятся вот такие точечные эффективные операции по борьбе с организованной преступностью. На такой основе последние месяцы такая работа проводилась на юге страны. Причем мы можем сказать, в принципе, что речь идет об Ашдоде, о городе Ашдод и о районе города Кирьят-Гат. То есть там, в принципе, была сосредоточена вся деятельность этих преступных группировок, которые, как вы очень правильно заметили, занимались вымогательством, угрозами, то есть настоящим рэкетом. Это слово, которое, в принципе, нам русскоязычным знакомо. И они пытались овладеть большим очень количеством бизнесов, заведений, причем посредством предоставления этим заведением доставщиков. То есть именно вот доставочных компаний, частных доставщиков различных, которые доставляют продукты, доставляют различные вещи, различные изделия по домам или другим различным заказчикам. И все это делалось путем угроз, путем выбивания денег у этих владельцев, этих бизнесов и различных заведений. И таким образом, в принципе, эти преступные группировки действовали. Я могу вам сказать, уже на данном этапе это можно сказать, что после того, как мы, а именно полиция Южного округа, это действовало там подразделение Ямар-Лахиш, ребята полицейские, тогда мы увидели, что происходят вот именно такие действия, такие преступные организации действуют таким образом, были внедрены в определенные места, в определенные заведения, бизнесы, о которых вот я сейчас говорю, туда были внедрены тайные агенты полиции, которые начали свои действия по сбору всех необходимых улик против преступников, против подозреваемых, против членов этих преступных группировок, которые занимались вымогательством, угрозами, рэкетом по отношению к этим заведениям, в которые уже, в принципе, были внедрены наши агенты, агенты полиции, которые за эти несколько месяцев...
1: То есть здесь речь идет о работе полицейских агентов под прикрытием, что называется?
9: Естественно, естественно. Я думаю, что я довольно понятно это объясняю. И они во время своего задействования, наши агенты, собирали все необходимые улики против подозреваемых. Как я уже сказал, это проводилась вся эта операция несколько месяцев. И сегодня, в принципе, уже был дан сигнал по переходу этой операции в открытую фазу. Как вы понимаете, когда было задействование агентов, естественно, это была закрытая, секретная фаза следствия. Сейчас это следствие открыто, и во время перехода в открытую фазу были сегодня арестованы десятки подозреваемых, которые доставлены сейчас подразделение в Ямар-Лахиш, в котором они будут, естественно, допрошены. Большая часть из них уже после допроса. Я думаю, что в ближайшее время будет подано обвинительное заключение. и это очень серьезно. Очень серьезная операция, которая, как я уже сказал, проводилась в районе Ашдод и в районе Кирьят-Гат.
1: Марс Гиван, по завершении нашей беседы, два слова вы хотели сказать об очередном случае мошенничества на юге страны.
9: Вы знаете, это не на юге страны, это было на севере страны. Да, действительно, хотя расстояние между югом и севером у нас в стране небольшое, но это нужно это уточнить. Действительно, жертвой преступников стала 92-летняя пожилая женщина, старушка. Кстати, сразу же скажу, она не русскоязычная, но это не важно, поэтому нужно предупредить, потому что нужно предупредить здесь всех. А с ней связались двое подозреваемых посредством телефона, предложили определенные услуги по, так сказать, налаживанию, задействованию определенной компании по связи, которая, возможно, была нужна этой женщине. В то время, когда она их заказала, они прибыли к женщине домой и совершили кражу различных вещей, различных элементов одежды и каких-то предметов других из ее квартиры. И кроме этого была украдена кредитная карточка, к сожалению, этой пожилой женщины. Посредством этой кредитной карты были приобретены определенные продукты, определенные изделия. Там, на 1000 шекелей практически эти подозреваемые использовали эту кредитную карточку. И после того, вы знаете, в тот момент она это не поняла, что это произошло. То есть на завтра, буквально через день, после того, как они были у нее, она вдруг увидела, что исчезло большое количество денег со счета, пропали определенные вещи из дома. И когда с ней начали разговаривать, она вспомнила, вот, что были такие два товарища, скажем так, у нее в доме. И затем, уже когда мы провели оперативное следственное действие, работали там полицейские Северного округа полиции, эти подозреваемые жители Хайфы, они были найдены, были арестованы, и в ближайшее время против них будет подано обвинительное заключение. Поэтому здесь действительно для всех рекомендация: пожалуйста, не впускайте в свой дом незнакомых людей. Те люди, которые действительно вот в очень серьезном преклонном возрасте, пожалуйста, не будьте одни, не оставляйте это здесь, обращаясь к детям, к внукам, к близким очень людям, не оставляйте таких людей одних, когда к ним приходят какие-то люди незнакомые, совершают какие-то определенные вещи, которые, возможно, являются действительно уже изначально подозрительными. И обращайтесь, конечно, в полицию.
1: Пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман, спасибо и всего доброго.
9: Спасибо вам.
1: И короткое объявление. Просьба о помощи двух израильтянок. В поисках двух израильтянок, Мали и Лейлия Аломи, матери и дочери, связь с ними прервалась в пятницу в Вене. Они отправились на отдых в Прагу, затем продолжили поездку в столицу Австрии. С тех пор об их местонахождении ничего не известно, телефоны отключены. Посольство Израиля в Австрии обратилось к общественности с просьбой помочь в поисках. Если вам что-либо известно о местонахождении Мали и Лейль, пожалуйста, незамедлительно сообщите семье, местной полиции, МИД Израиля или посольству Израиля в Вене. Телефон экстренной связи посольства плюс 43-676-367-2304.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Налоговое управление Израиля готовит масштабную реформу. Отчетность по НДС переведут в режим реального времени. Главная цель изменений – перекрыть схемы с фиктивными квитанциями, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 15 миллиардов шекелей. У нас в эфире Роман Сарерштейн, налоговый консультант. Роман, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
1: Насколько это масштабная реформа выплаты НДС, касается она, насколько я понимаю, главным образом частных предпринимателей?
10: Да, это очень масштабная реформа. Она касается частных предпринимателей, в принципе, касается весь, наверное, сектор бизнеса Израиля, от малого бизнеса до крупных корпораций.
1: В чем суть и как это должно работать?
10: Значит, для начала давайте скажем пару слов о том, для наших слушателей, как это работает на сегодняшний день.
1: Да, давайте.
10: На сегодняшний день малый бизнес, малый, средний, крупный бизнес работает следующим образом. На протяжении месяца или двух месяцев собираются все данные для НДС, то есть выплаты в НДС с доходов, минус возвраты НДС с расходов. В итоге мы приходим к какой-то сумме, подаем отчет в НДС по истечению месяца для малого бизнеса, двух месяцев для малого бизнеса и по истечению каждого месяца для среднего и крупного бизнеса. НДС рассматривает этот отчет, и после этого мы выплачиваем в НДС, если наши доходы превышали расходы, или получаем от НДС возврат, если наши расходы превышали доходы. На данном этапе это работает так. То, что предлагает реформа, говорит о следующем методе. Это в том, что будет прямое подключение банковского счета всех предпринимателей к службе налоговой. И раз в день будет происходить автоматическое списание или возврат НДСа. То есть как только все инвойсы, все доходы, которые мы получили, минус расходы, которые мы как бы получили в этот день, это каким-то полуавтоматическим процессом будет происходить переработка, и сумма ежедневно будет уходить в службу НДС или приходить к нам на счет.
1: Насколько, на ваш взгляд, из вашего опыта это, в общем, будет работать, и кому от этого станет жить проще?
10: На мой взгляд, это, кстати, об этом говорит и сама налоговая, и коллеги. То есть важно понять, что эта реформа, она не близка. Я знаю, что есть информация в определенных СМИ, в которых это прямо нововведение чуть ли не следующего года, но это даже близко не так. Дело в том, что для того, чтобы эту реформу привести в действие, требуется колоссальное изменение и развитие технологических инфраструктур компьютеров для того, чтобы это вообще можно было как-то привести в действие. Для кого эта реформа будет хороша? Она будет хороша в первую очередь, как вы правильно сказали в начале нашей беседы, она будет хороша для государства Израиль, то есть, в принципе, для нас. Потому что это основная цель этой реформы — это борьба с фиктивными инвойсами, то, что называется на иврите «хашбуньот фиктивиот». Сегодня система работает таким методом, что все равно дает возможность налоговым нарушителям обходить систему, запускать фиктивные инвойсы, тем самым в итоге недоплачивать порядка 15-16 миллиардов шекелей в год. Это в итоге наши деньги. При данной системе, конечно, эта лазейка будет закрыта, я полагаю, почти на 100%. Второй, наверное, контингент, которому будет от этого все-таки удобно, если, опять-таки, системы будут разработаны правильно, вы будете удивлены, но это будут предприниматели. Потому что на сегодняшний день у многих предпринимателей, особенно у обладателей малого или среднего бизнеса, то есть те, у которых нет финансового образования и не держат у себя в штате профильных финансовых специалистов, есть серьезные проблемы с управлениями денежных потоков, то, что называется в английском cash flow, или тазрим изуманим на иврите. То есть к нам заходят деньги от клиентов, но 18% от этих денег, они не наши. Они государства. И вот эти деньги лежат у нас на счету, то есть мы должны аккумулировать их где-то в стороне, чтобы их отдать. Нужно сегодня система вынуждает управлять денежными потоками в то время, когда это делать очень...
1: Роман? Да, я, в общем, у нас отключился Роман Сильверштейн, налоговый консультант. Я так полагаю, что мы общее направление реформы с ним обсудили. Но вот как мы слышали из уст нашего собеседника, реализация этой реформы, что называется, не близка. Я думаю, что мы поговорим об этом чуть позже, когда все это будет более реальным. И сейчас последняя тема нашей программы. Вернувшийся из Конго мужчина изолирован в больнице Сорока с подозрением на Эболу. У нас в эфире доктор Оксана Станевич, врач-эпидемиолог. Доктор Станевич, здравствуйте, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
1: Насколько я помню, предыдущие пациенты, которые были госпитализированы с подозрением на Эболу, в итоге после всех проверок выходили из больницы, так сказать, свободными от подозрений, что называется. Известно ли что-то об этом пациенте?
11: Да, совершенно верно. Вы подтвердили, что ни одного случая положительного пока в Израиле подтверждено не было. И те случаи, которые приехали с подозрением в июне, да, спустя 72 часа и дополнительных 48 часов, обследование, это очень важные временные промежутки, я объясню потом почему, тесты пришли отрицательные, их отпустили действительно. Сейчас приехал еще один гражданин из региона, где есть вспышка. И поскольку у него есть симптомы в виде лихорадки и прошло не больше 21 дня с момента, как он был в эпидемической зоне, да, в зоне, где происходит эпидемия, это является такими двумя критериями для того, чтобы объявить его подозрительным. Его поэтому помещают в изолятор, да, несмотря на то, что пока что подтверждение еще не пришло.
1: Что касается этих самых временных сроков, о которых вы говорили, в чем их важность?
11: Важность их в том, что инкубационный период при инфекции Эбола длится 21 день. Обычно не дольше этого. Поэтому мы ожидаем начала симптомов спустя, по крайней мере, 21 день. Да. При наличии этих симптомов и, опять же, очень важно, если он побывал в зоне, где была эпидемия, или был контактным с тем, кто был болен, тогда мы считаем его подозрительным.
1: Какова вообще эпидемиологическая ситуация как в Конго в частности, так и в целом, так сказать, в странах западного мира, к которым наши граждане путешествуют достаточно часто?
11: Да, это важный вопрос. В первую очередь важно понять, что вспышка не вышла за пределы Африки. Все заражения произошли в Конго и небольшое число в Уганде. Есть, конечно же, беспокойство, потому что на сегодняшний день число летальности, грубая летальность или case fatality rate достаточно высокое. 46% — это 2011 смертей на 4 с лишним тысячи подтвержденных случаев. Но это грубая оценка, она не окончательная. По литературным данным смертность достигает 25-40%. Да? И важный момент — это эпидемия не вышла за пределы Конго. Еще очень-очень важный момент, который следует упомянуть, это не тот же вид вируса, который был в 2014 году. Это не Заир, против которого существует вакцина. Это Бунди-Буджа. Это другой совершенно вид, который тоже вызывает болезнь человека. И вот как раз-таки почему все так беспокоятся и почему ВОЗ объявила некоторую тревогу, да, потому что против него еще пока не одобрена вакцина.
1: То есть пока что беспокоиться нужно тем, кто вернулся из определенного региона Конго с определенными симптомами. Все остальные могут, так сказать, остаток августа до начала, нового учебного года и более серьезной работы путешествовать.
11: Совершенно верно, да. И есть совершенно конкретная рекомендация Минздрава не посещать зону, где объявлена вспышка, Конго, да, и в частности. В Уганде уже вспышка закончилась официально, но все равно, учитывая, что носители, да, могут продолжать носить какое-то время, с контактами в эти регионы лучше не заезжать. Вот. И, конечно, еще учитывать, с кем вы контактируете, потому что понятно, что контакты могут быть и в других местах. Вот. Ну, в этот регион лучше не ездить.
1: Будем следить за развитием событий, будем надеяться на то, что госпитализированный молодой человек в больнице Сорока выйдет из больницы без подозрений. Спасибо вам, доктор Оксана Станевич, врач-эпидемиолог. Всего доброго и хорошего вечера.
11: Хорошего вечера.
1: А программа «На пике событий» подходит к концу. Лиль Гутман за пультом, продюсер Йосеф Мирзаев, редактор Арик Эльман. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи. Хорошего вечера.

Капитан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний час я бы хотела посвятить замечательной советской российской актрисе оперетты, солистке Московского театра оперетты, народной артистке России Лилии Яковлевне Амарфии. Она ушла из жизни в 2010 году, но ее голос, ее выступление и талант, разумеется, помните вы хорошо. Поэтому я приглашаю вас в мир ее голоса, ее таланта, ее тех или иных арий, а их было много. Давайте слушать.

Лилия Марфи родилась в Молдавии, и петь начинала уже с 6 лет. Первые занятия музыкой были еще в музыкальной школе по классу аккордеона. Параллельно она занималась вокалом и танцами. Ну, конечно, рано или поздно это должно было дать результат. И уже с самого начала было понятно, что она была ведущей исполнительницей национального ансамбля. Потом в эстрадном ансамбле пела джаз. У нее действительно были широкие возможности для того, чтобы заявить о себе. В 1967 году она приехала в Москву поступать в театральные вузы, пробовала в школу-студию МХАТ, ГИТИС, Институт театрального искусства Луначарского на музыкальный факультет. И в итоге интересно, что дело в том, что третий тур проходил в обоих вузах в один день. Задержавшись на экзамене в ГИТИСе, она опоздала в школу-студию МХАТ, а в итоге стала студенткой Института театрального искусства Луначарского. После окончания учебы, это был 72-й год, ее приняли в труппу Московского театра опереты, солисткой которой являлась до последних дней. Она не изменила этому коллективу и этой сцене. Первой ее ролью стала Стасси, как вы понимаете, в спектакле Кальмана «Сильва». И одним из первых ее ролей были Виолетта «Фиалки Монмартра», Адель «Летучей мыши» Штрауса, за которые она получила специальные призы на фестивале творчества молодежи. Это был 83-й год.

Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию версию на русском языке знаменитой арии Гризабеллы, главной темы мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», мюзикла 81 года. Слова вообще были созданы позже их мелодии, я имею в виду на английском языке «Memory», их автор Тревон Нан, но мы слушаем Лилию Амарфи и ее прекрасное исполнение арии «Кошки Гризабеллы», некогда гламурной, модной кошки, которая скучает по своему прошлому. Слушайте.

дальнейшем Лиля Амарфи, ею были сыграны роли в спектаклях «Золотые ключи» Зацепина, «Кадриль» Гаховского, «Жужа» из Будапешта Журбина, «Обещание» Бакарака, «Прекрасная Галатея», «Герцогиня Геральштинская». А вот в 90-м она сыграла Сильву, ту самую Сильву в оперете «Королева Чардаша». Через год был поставлен ее «Бенефис», спектакль по пьесе «Гриней Джованни», «Римская идиллия». Начиная с 1972 года, практически сразу она еще регулярно снималась в программе, которая была сама по себе циклом «Любителям оперетты». Были поставлены три «Бенефиса» – «Приключения в замке», «Автопортрет» и «Как в старом кино». Режиссером-постановщиком их был Марат Ларин. Разумеется, Лилия Марфи вела гастрольную деятельность, активную как по России, так и за рубежом, включая Израиль.

2010 году, в январе, на сцене Московского театра «Оперетта» состоялся юбилейный вечер актрисы. Бенефис под понятным названием «Лилия». Последний раз Лилия Амарфи вышла на сцену также в этом году, в том самом. Вышла 9 мая 2010 года в представлении «Большой канкан», посвященной 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И ушла она в 2010-м, 28 сентября, после тяжелой болезни. 8 ноября 2011 года, через год после ее ухода, в день рождения актрисы, на сцене Московского театра «Оперетты» состоялся вечер, который назвали так же, как ее юбилейный – «Лилия». В этом вечере принимал участие весь коллектив Московского театра «Оперетты». Ее очень любили и зрители, и коллеги. Лилия Амарфи в нашем эфире.

0: Рояль. Опять скрипочки. Рояль. Ну правда же красиво, ну правда же выше глаз. Огромное спасибо Бетховену от нас.
1: Так вот, поговорим о музыке классической. Вновь встреча. Значит, с учетом ваших просьб и того, что успели найти мы сами, начинаем наше путешествие в мире музыки классической. Пусть она царит этот час. С вами Таня Барская, Алекс Горалик. И если Тимур Шаов начал этой увертюры наш концерт, то пусть продолжит его первый концерт Чайковского в неожиданной обработке в исполнении Луи Прима.

Рудольфо Фальво был тем гением, который написал относительно молодую, еще можно сказать, поскольку все-таки родилось это в веке 20-м, песню неаполитанскую, самую настоящую, которую поют все уважающие себя классические исполнители. Дмитрий Хворостовский.

Это был Хосе Каррерас. Ну, а сейчас мы услышим голос Муслима Магомаева и то, что в частности было в программе «Голубого огонька» 1964 года. Кармен, Безе. Куплеты из «Камильо».

этот румынский музыкант был очень одарен с детства. Сначала он планировал, правда, стать аккордеонистом, но тем не менее уже в 14 лет стал играть на панфлейте. Собственно, то, чем он сейчас и занимается. И кроме того, живя в Бухаресте, преподает там же музыкальное искусство. Зовут его Георгий Замфир.

Название этого коллектива – самый настоящий бренд, фирменный знак невероятной вокальной виртуозности, безупречности исполнения и вообще шоу самого по себе высокого класса. И сегодня этот коллектив стал действительно эталоном для многих коллективов из тех, что готовы петь акапелла. Я говорю о вокалистах The Swingle Singers. Эти свингующие певцы в свое время произвели сенсацию, когда исполнили хорошо темперированный клавир Баха вообще без единого музыкального инструмента с помощью исключительно техники голосовых джазовых имитаций и многое-многое другое, как, например, и это «The Swingle Singers».

Следующая леди в нашей программе, зовут ее Сильви Вартан, французская актриса и певица, которая родилась в Болгарии, но потом всю жизнь жила во Франции и была женой Джонни Холлидей. И, собственно, она стала одной из первых рок девушек во Франции. Вместе с Джонни Холлидей они олицетворяли золотую пару своего поколения. Среди многих песен, которые исполняла Сильви Вартан, они были записаны, исполнены в разных жанрах, была и вот эта.

этот человек действительно легендарный певец, о нем это можно сказать. И что значит легендарный в данном случае? Ну, может быть, когда при одном звуке имени этого человека, даже весьма далекие от искусства, люди, понимающие, кивают головой и выражают восхищение, хотя, возможно, и не успели его послушать, а жаль, но ведь Бениамина Джилли того стоит.

Следующая тема музыкальная, безусловно, нашим радиослушателям знакома. И среди гитаристов русскоговорящих она известна, эта тема, как романс Гомеса, как анонимный романс. Она стала известна среди испаноговорящей музыкальной публики. А все потому, что был такой гитарист, был давно, жил достаточно давно, звали его Висент Гомес. И считать его автором этой красивой очень мелодии неправильно. Он сам по себе был очень известным гитаристом, но является одним из исполнителей этой красивой мелодии. А вот что касается авторства, то, может быть, тут поможет фильм 52-го года, где автором музыки к этому фильму был знаменитый гитарист Наркизо Йепес. А вот мелодия была написана еще гораздо раньше. А сам в интервью одной испанской радиостанции рассказывал, что сочинил мелодию еще ребенком, а потом, спустя много лет, услышал это исполнение в чьем-то еще, и что автор музыки неизвестен. Поэтому среди испанцев эту мелодию давно принято называть анонимный, неизвестный романс. Итак, тема любви, она же романс Гомеса.

«Какая огромная любовь». Именно так называется следующая композиция, следующее исполнение «Лучано Паваротти». Я думаю, это вас не разочарует. «Un amore così grande».

все, наше путешествие только это, только сейчас подошло к концу. Я желаю вам хорошего настроения и новых встреч с теми композициями, мелодиями, концертами, которые близки вам. Всего доброго. С вами были Таня Барская, Алекс Гайралик. Счастливо.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий», у микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе: в Иране назначен ряд новых руководителей, и выбор назначенных на ключевые посты фигур однозначно указывает на ужесточение позиций Тегерана на фоне продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами. Вопрос о бронировании мест для кандидатов премьер-министра в списке партии Ликуд на выборах в Кнессет. Партийный суд вынес временное постановление, которое пока приостанавливает голосование в секретариате по вопросу резервирования места для министра Хаима Каца из-за подозрения в конфликте интересов. Полиция разгромила преступную сеть на юге страны, были задержаны десятки подозреваемых в причастности к рэкету, вымогательству с угрозами и другим уголовным преступлениям. Налоговое управление Израиля готовит масштабную реформу. Отчетность по НДС переведут в режим реального времени. Главная цель изменений – перекрыть схемы с фиктивными квитанциями, из-за которых, как считается, бюджет ежегодно недополучает около 15 миллиардов шекелей. Вернувшийся из Конго мужчина изолирован в больнице Сорока с подозрением на Эболу. Это и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. Сирийское агентство по атомной энергии фактически подтвердило информацию портала Axios о передаче МАГАТЭ, скрытых при режиме Асада запасов обогащенного урана. В Дамаске заявили, что полным ходом сотрудничают с международными инспекторами и США для ликвидации так называемого ядерного наследия прежней власти. В ближайшее время ожидают визит делегации экспертов. У нас в эфире профессор Эль Зисер, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета. Профессор Эль Зисер, Мизрахан, сган, ректор университета Тель-Авив. Шалом лиха.
1: Шалом ве рафтов.
0: מה הסיפור של שריות תחדית הגרעין של משטר אסד? באיזה היקף זה נשאר? וזה בכלל, כל הסיפור הזה נמשך די הרבה זמן.
1: נכון, לצד סיפור הנשק הכימי, יש לנו עוד קודם לכן את סיפור הנשק הגרעיני. אני מזכיר שב-2007 ישראל תקפה והשמידה את הכור האטומי שביקשו הסורים בסיוע של צפון קוריאה לבנות בצפונה של סוריה. הסורים בכלל הכחישו שזה היה כור גרעיני, וטענו שאין להם בכלל פרויקט גרעיני, אבל מאז גם פרצה מלחמת אזרחים, ואי אפשר היה בכלל לבדוק שרידים. הסוכנות לאנרגיה אטומית רצתה לבקר שם, לראות אולי משהו נשאר, ואולי הסורים שמרו יכולות במקומות אחרים. אז כל העניין הזה בעצם ירד מעל לסדר היום במהלך מלחמת האזרחים. עכשיו יש משטר חדש בדמשק שיש לו עדיפויות אחרות. הוא רוצה לשקם את הכלכלה, והוא צריך בשביל זה את המערב, והוא רוצה להיראות כמי שמשתף פעולה, והתוצאה היא שבאים לבדוק. אנחנו יודעים מה הסיפור של הנשק הכימי, שסוריה התחייבה עוד תחת בשאר אל-אסד להתפרק מנשק כימי, לכאורה התפרקה, והתברר שהיא שמרה לעצמה מאגרים כאלה ואחרים, אז לא צריך להתפלא אם משהו נשאר מאז.
0: אני אתרגם ועוד שאלה ברשותך. История вся эта тянется с еще довоенного периода. Тогда, во времена режима Асада, появилась информация о том, что сирийцы строят некий ядерный реактор при помощи Северной Кореи. Потом была знаменитая история с израильским ударом. Ну а потом началась гражданская война, и этот вообще вопрос постепенно сошел с повестки дня. Вышел тогда на повестку дня вопрос сирийского химического оружия. Тогда, в общем, очень много было вокруг этого разговоров. Режим Асада, как мы знаем, это оружие применял. На каком-то этапе сирийцы заявили, что они от этого оружия отказываются. Но, как выяснилось, некие арсеналы они себе сохранили. Сейчас в Сирии новая власть, у них некие новые интересы. Они намерены восстановить сирийскую экономику и вывести Сирию на международную арену из-под международной изоляции. И вот сейчас они говорят о том, что готовы избавиться от остатков ядерной программы. Но, в общем, помня о истории с химическим оружием, неизвестно, что там вообще осталось, что оставили себе, что осталось на территории Сирии. В общем, пока они говорят о том, что готовы сотрудничать с агентством по атомной энергии. Посмотрим, что будет на практике. נאמר שכל זה נעשה בלחץ אמריקאי ובלחץ מסוים של ישראל, זה איך נכך?
1: הרצון הסורי הוא לרצות, הרצון הסורי הוא, אין להם כרגע אינטרס להחביא או לפתח דברים כאלה, זה מעבר לכוחותיהם, זה לא הסדר היום שלהם, אז מה אכפת להם אם ארצות הברית מבקשת וגם ישראל מבקשת, מה אכפת להם להפגין רצון טוב, זה לא עולה להם כסף, זה לא להפך, זה אפילו נותן להם נקודות זכות, אז אני גם אם לא היו לוחצים הם היו מציעים את זה, כי ככה הם מרוויחים יותר מאשר כאילו להתחיל להסתבך ולהחביא, וכל המדענים מתקופת בשאר אל-אסד ברחו, אז אני אומר שוב, בדמשק היום מנסים לשדר שכאילו הם בחורים טובים.
0: Ментаген вот шела, мой собеседник в обратный ответ на вопрос, насколько это все делается под давлением США и отчасти Израиля, мой собеседник говорит о том, что новые власти Сирии намерены сотрудничать с Соединенными Штатами, действительно есть некое американское давление, но главным тут в этой истории является то, что они не заинтересованы сейчас вести те или иные разработки, это выше их нынешних возможностей организационных, экономических, да и кроме того, ученые, которые этим занимались при режиме Асада, страну покинули и вряд ли вернутся, так что в данном случае будут проверки, будет визит делегации МАГАТЭ, и, по-видимому, это вообще вопрос, это не тот, который находится центральным вопросом на повестке дня, один из вопросов нынешней сирийской власти. Акаачель Колумбия бе рибанут исраит аль Рамата Гулана, нахну шамим айом бе малах айом гинуим, гам митца цур, гам митца дава саудит, зе хашув, зе пахот хашув, эх это марик, там цад зе.
1: זה מעניין, זה חשוב, זאת המדינה השנייה בעולם, אבל מה שחשוב זה ארצות הברית, כן. אז אתה יודע, טיפה, אבל מים שקטים חודרים עמוק, ובסופו של דבר זה איזשהו תהליך מצטבר, אז זה לא משנה דרמטית את התמונה בעולם, אבל זה קצת עוזר וקצת טוב.
0: עד כמה בכלל עניין של רמת הגולן הוא חשוב לשלטון הנוכחי?
1: המשפחה של השליט באה מרמת הגולן, מהכפר פיק, שהיום הוא בידי ישראל, אבל מצד שני זה כבר כמעט 70 שנה מאז כבשנו את הרמה, וזה באמת לא על סדר היום הסורי.
0: מה כן מבחינה גיאוגרפית ובכלל מבחינה יחסים עם ישראל?
1: מבחינת היחסים עם ישראל זה הסדרה של המצב שיהיה את הקו, שהוא בעצם קו הגבול מאז 1974, ויהיה הסכם ביטחוני וישראל תיסוג מתוך השטח הסורי והגבול יהיה שקט. זה מה שהסורים אומרים שהם רוצים.
0: פרופסור אייל זיסר, מזרחן, סגן רקטור אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: Мой последний вопрос в беседе с профессором Зисером касался темы признания Колумбии израильского суверенитета над голландскими высотами. Это было сделано вчера. Сегодня в течение всего дня мы слышим критику в отношении этого шага как со стороны самого сирийского режима, так и со стороны, например, Саудовской Аравии. Насколько все это вообще имеет значение, насколько это важно? Мой собеседник говорит, что, в общем, Колумбия вторая страна в мире, которая признала израильский суверенитет над голландскими высотами, но это процесс длительный, он идет постепенно, важна здесь позиция Соединенных Штатов, но посмотрим, как будут и дальше развиваться события. Понятно, что критика со стороны арабских стран звучит отчасти автоматически, но при этом на повестке дня нынешнего сирийского режима в отношении Израиля стоит возвращение к к линии разделения сил 1974 года, да, семья Аль-Джулани, семья Ашары, она из деревни Фик, которая была на голландских высотах, сейчас разрушена, но, в общем, всей этой истории почти 70 лет с того момента, как мы захватили, захватили голландское плато, говорит профессор Зиссер, и сейчас сирийскому режиму важно восстановление отношений, спокойствие на границе, ну, а нам, в общем, лишний раз приятно услышать о признании нашего суверенитета над голландскими высотами. Это была Эляль Зиссер, профессор, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 18 часов и 16 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим о ситуации в Иране и о событиях вокруг Ирана. Президент Трамп вновь выразил уверенность в том, что тяжелое экономическое положение режима в Тегеране вынудит его заключить соглашение с Соединенными Штатами. Давайте послушаем, что сказал американский президент в интервью одному из американских телеканалов.
3: Economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money.
0: С экономической точки зрения иранцы находятся в очень тяжелом положении, они не могут занимать деньги, мы контролируем все их замороженные средства и активы, речь идет об огромных суммах, так что можно сказать, что я фактически управляю их банком, заявил американский президент в телефонном интервью американскому телеканалу «Правого толка». У нас в эфире Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала «Oriental Express». Добрый вечер, Михаил.
4: Да, приветствую, добрый вечер.
0: Серия заявления Трампа о экономической ситуации. Два слова о них, прежде чем мы перейдем к, так сказать, к другим аспектам иранской жизни.
4: Ну, он абсолютно прав в том, что положение тяжелое, и он абсолютно не прав в том, что это вынудит режим пойти на уступки. Вот два слова таких.
0: Хорошо. В самом Иране целая серия назначений, ряд новых руководителей, в частности Ахмад Вахиди был назначен главнокомандующим корпуса стражи Исламской революции, то есть не только вернулся...
4: Но он давно. Давай, Олег, давай сразу скажем, да. Что это просто, так сказать, он...

0: Там, кажется, дальше уже встречаться особо некуда было, поэтому это просто, так сказать, подтверждение того, что было. Но там, значит, начнем, я думаю, с Резаи. Он до этого был уже, так сказать, в окружении, он был военным советником, занимал пост военного советника верховного лидера с 28 февраля, потому что и его предшественник на этом посту Али Шамхани, и его предшественник на посту, вернее, предшественник Зулькадра на посту секретаря Совета Безопасности Али Лариджани, они погибли в эту войну. Но чем это интересно? Дело в том, что впервые о том, что Резаи будет назначен секретарем Совбеза, мы узнали там неделю назад примерно, или там где-то 10 дней назад, от человека по имени Мухаммад Багер Харази. Он является богословом, он лидер политической партии с неоригинальным названием «Хизбалла», и он родственник Муджтабы Хаменеи. Его сестра замужем за братом Муджтабы, за младшим братом Муджтабы, за Масудом Хаменеи. То есть он практически член этого клана, да? Он член клана Хаменеи. И он заявил, что вот будет такая перестановка. Значит, во-первых, получается, что он, не соврал, то есть он знал, куда ветер дует и что там планируется. И он тогда же сделал еще одно заявление. Он сказал, что Муджтаба, в принципе, собирается переформатировать весь режим в очень серьезную сторону. То есть, ну, Муджтаба не Муджтаба, это мы не знаем, потому что, опять-таки, состояние Муджтабы для нас остается тайной. Но, скажем так, вот те люди, которые сейчас принимают решения в Иране, они собираются что-то там всерьез перестраивать. Естественно, в плохую для нас сторону, ну как в плохую? То есть мы не ждем, что будет режим более открытый, да, там более готовый на какие-то уступки, более вменяемый. Это все, конечно, этого не будет. Другое дело, что, это моя точка зрения, что любые подобные серьезные перестановки в военное время и в условиях вот этого тяжелого экономического положения, в котором они находятся, они только ослабят этот режим дополнительно.
1: Насколько, скажем так, те, кто видел, встречал, или, по крайней мере, говорят о том, что видел, встречал Муджтабу, таким, так сказать, наиболее явным подтверждением того, что с ним что он функционирует, можно считать, если можно это считать, да, выступление президента Пезешкиана, который говорит, что я с ним обсуждал всякие разные важные темы в течение почти 7 часов, и разве может человек, который, согласно разным публикациям, почти не функционирует после ранения, обсуждать тяжелые, важные государственные темы в течение 7 часов?
0: Да, тут вот что интересно. Тоже где-то неделю назад в одной из западных изданий, крупных, я уж не помню какое, честно говоря, то ли «Нью-Йорк Таймс», то ли «Вашингтон Пост», то ли «Уолл Стрит Джорнал», в общем, кто-то из этой большой тройки, опубликовал подробную статью о том, как израильская разведка Моссад и американская ЦРУ пытаются вычислить местонахождение Муджтабы Хаменеи. И в этой статье один из израильских собеседников издания, отставной уже, правда, разведчик, но тем не менее бывший офицер разведки, причем там названо было его имя, потому что он уже в запасе, как бы, то есть это не там анонимный источник какой-то. Так вот, он заявил, что Пезешкиан врет, когда он говорит о том, что он встречался с Хаменеи. То есть по израильским сведениям он с ним не встречался. Так что нет, это никакое не доказательство.
1: Но в целом, если мы посмотрим на перестановки в иранском руководстве, можно ли сказать, стоит ли это все оценивать в категориях «здесь либералы уступили, а ястребы, оставшиеся после войны или войн, набирают силу» или как-то наоборот?
0: Нет, либералов там вообще никаких никогда не было. Но, допустим, мы говорим о силах, которые представляет Масуд Пезешкиан на данный момент, то есть те, кто, в принципе, готов временно отложить, так сказать, экспорт революции, попытаться договориться с Западом, чтобы снять санкции, чтобы получить возможность там развить экономику, перегруппироваться, собраться с силами, а потом вернуться к экспорту революции. Так вот, вот эта фракция, ее, да, называют иногда умеренная, там, реформистская, прагматическая, неважно, как называть. Так вот, эта фракция полностью отстранена от принятия реальных решений уже несколько лет как. То есть президент Пезешкиан ничего вообще не решает. Он может пытаться уговорить там кого-то, но

0: реальные решения принимаются вот как раз консервативным лагерем, и это произошло не 28 февраля, это произошло много лет назад. Это произошло, когда был выбран президент Ибрагим Раиси. То есть, когда вот его выбрали, это вот на тот момент, и следующие были потом еще парламентские выборы, и там было видно, что просто всех вот представителей этого условно-умеренного лагеря просто вычистили из политического поля. Поэтому это все уже, этот поезд уже давно ушел. То есть, в данный момент все рычаги власти, все решения принимаются только радикальным лагерем.
1: Что касается публикаций, в которых мы который день обсуждаем такое затишье, так сказать, по всем фронтам. У нас выборы в Соединенных Штатах, промежуточные выборы. Иранцы об этом знают, они дадут своим противникам эти выборы спокойно провести?
0: Помимо
1: публикации ежедневной порции гадости в отношении большой, малой сатаны и сионистов.
0: Да, это вопрос на миллиард долларов. Действительно, конечно же, они все знают про эти выборы, но вопрос, и они, скажем так, они будут в них абсолютно точно пытаться на них повлиять в медиапространстве. Это совершенно 100%, да. Но вопрос действительно очень серьезный. Попытаются ли они устроить какую-то заваруху перед выборами, чтобы, как-то на них воздействовать. Причем, если они, попробуют это сделать, я бы все-таки ставил на то, что они будут беспокоить американцев, а не Израиль. То есть они скорее попытаются устроить что-то, опять-таки, в районе Ормузского пролива, чтобы подбросить цены на нефть, чтобы в Америке подорожал бензин, а чтобы республиканцы гарантированно проиграли эти промежуточные выборы. Потому что атаковать Израиль чревато для них тем, что, во-первых, правый израильский лагерь, не просто израильский правый лагерь, а сторонники Бениамина Нетаньяху, да, вокруг него сплотятся и проголосуют как следует, и он там снова наберет, там, сможет снова составить новую коалицию, потому что такое происходит обычно в Израиле всегда, если происходит какая-то война, там, на какое-то время рейтинг премьера поднимается, просто потому что все, происходит сплочение вокруг флага, что называется. Неважно, кто премьер в данный момент. Да? Сам факт того, что на страну напали, оно способствует. Это первое. А второе, Израиль, в отличие от Америки, может ответить намного сильнее. И в итоге могут погибнуть те люди, которые сейчас вот находятся, принимают решения, которые сейчас вот...
1: Которые только что стали из ИОО. Да?
0: Вот именно, да, которые только что укрепили свой статус. И не то, чтобы они сильно там боялись смерти, это тоже нужно понимать, конечно же. Но тем не менее, да, они одно дело храбрость, а другое дело безрассудство. Поэтому если они посчитают, что да, их устроит, в принципе, даже большая война с Израилем в данный конкретный момент времени по каким-то их там соображениям, то, конечно, они это сделают. Но на данный момент я считаю, что все-таки более вероятно это то, что они будут провоцировать американцев.
1: Михаил Бородкин, Стакаев, главный редактор сайта и телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо.
0: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:27. В Израиле поговорим сейчас о политике. У нас в студии наш коллега Арик Эльман, редактор и ведущий Кан-Река, политолог. Арик, добрый день.
3: Добрый вечер.
1: Начнем с ситуации в партии Ликуд с вопросом бронирования мест для тех или иных политиков. Там звучат разные голоса, в том числе и резкая критика по поводу решения зарезервировать места в партийном списке на выборах в Кнессет для министров Израиля Каца, Гидона Сара и Хайма Каца. Про Хайма Каца мы сейчас чуть отдельно поговорим, там ситуация меняется. Давайте послушаем, в частности, что сказал депутат Кнессета Тали Готлиб в эфире у наших коллег радиостанции Канбет. Что это вообще такое? Хайм Кац, вы ветеран движения, я не понимаю, вы не можете участвовать в праймере? Исраэль Кац, министр обороны Израиля, боится Тали Готлиб. Избиратели не поставили бы Каца даже в первые 15 мест, и он это знает, потому что они проводят опросы. Что случилось? Исраэль Кац, вы не хотите участвовать в праймере, добейтесь доверия избирателей. Ну и что, если вы не окажетесь в верхней части списка? Господа, мы вообще-то демократическая партия, что с вами происходит, сказал депутат Кнессет Тали Готлиб. В свою очередь, министр Нир Баркат в программе на Канбет сказал, что премьер-министр Нетаньяху действует в рамках своих полномочий и следует полагаться на его решение и усмотрение.
3: ברמה אישית אני לא ביקשתי ולא מבקש שריונים, אני סומך על ה... איך אני אגדיר את זה? חוכמת ההמונים של המתפקדים.
1: Лично я не просил и не прошу бронированных мест в списке. Я полагаюсь на, как бы это сформулировать, на коллективный разум членов Ликуда. Поэтому я предлагаю прекратить навязчиво зацикливаться на том, как мы именно формируем список. Он получится хорошим. В нем предусмотрена бронь для премьер-министра, для кандидатов премьер-министра. Он использует их так, как считает нужным. В ближайший понедельник мы завершим формирование списка и начнем подготовку к выборам, сказал министр Баркат. Арик, что все это означает и как развивается сейчас история с бронированием места для министра Хаима Каца? Почему на нем вообще сошелся клином свет, что называется?
4: Ну, на самом деле, надо сказать, что дошло дело, разумеется, тут же до партийного суда Ликуда, в который обратились группа недовольных. Надо сказать, что далеко не все недовольные вслух готовы говорить о том, что они против, потому что не хотят идти против Нетаньяху. Ну вот, например, министр Шломо Кари открыто заявил, что Гидон Саар и Хаим Кац не должны были получать бронь от Нетаньяху. Нетаньяху ошибся, по словам Шломо Кари. Ну тут, опять же, мы понимаем, что каждый из участников праймерис, он думает о том, как будут выглядеть его шансы, должен ли он выступить за премьер-министра, поддержать того же Хаима Каца, Исраэля Каца, или же наоборот выступить, как вот Тали Готлиб, которую мы только что слышали, жесткой защитницей тотальной демократии в партии. В любом случае, партийный суд Ликуда на данном этапе постановил следующее, что все, что касается брони для Исраэля Каца и для Гидона Саара, это вещи, которые уже обсуждались, и полномочия премьер-министра по этому поводу были подтверждены, несмотря на критику. Надо сказать, что Ликуд аргументировал бронь для Исраэля Каца такими большими национальными задачами, да, что премьер-министр обороны он очень занят проблемами безопасности страны, и поэтому отвлекать его внимание на праймерис не будет неверно. Бронь для Гидона Саара — это была бронь, оговоренная в соглашении объединений фракций в нынешнем Кнессете. А вот что касается Хаима Каца, который занимает пост одного из руководителей партийных структур, как мы знаем, в Ликуде, тут суд решил, что аргументы руководства партии неудовлетворительные, что как минимум до дальнейшего разбирательства бронь Хаима Каца нужно заморозить. И это, надо сказать, что главный, так сказать, источник протестов, которые, то, что происходит, анонимных протестов. Uh-huh. За этим заявлением точно никто не готов в Ликуде стоять лично, но злые языки весьма активно говорят о том, что речь идет о сделке, что Исраэль Кац и Хаим Кац активно давили на Нетаньяху, в особенности Хаим Кац, от которого зависело продвижение этого решения, с тем, чтобы гарантировать свою бронь в обмен на продвижение желания Нетаньяху получить ряд дополнительных бронированных мест в списке Ликуда. Надо подчеркнуть, что речь не идет об использовании вот этой квоты из 8 мест, которую Нетаньяху получил. Это тоже часть того, что вызывает такое острое недовольство внутри Ликуда, потому что фактически Нетаньяху таким образом уже зарезервировал себе 11 мест в будущем списке.
1: Что касается кандидатов в депутаты, которым сократили некий срок партийного стажа. Кто эти люди и чему это поможет?
4: То, что на жаргоне, взятом из армейских наших будней, называется в Ликуде кицурпазам, то есть сокращение обязательного срока пребывания в партии. Это группа людей, которые интересы для нас представляют двое, там, по-моему, четверо получили эту бронь, не получила там молодежная активистка Адар Мухтар, которая очень активно добивалась этого, но не получила разрешения. Кто-то получил это, конечно, это в первую очередь министр Зеев Элькин, который не получил бронь, придя вместе с Гидеоном Сааром, вернувшись с ним в Ликуд, но получил разрешение участвовать в праймерис. Угу. Да и гарантию на, так сказать, успех это не дает, но тем не менее понятно, что открывает Элькину путь, возможность бороться за место в списке Ликуда. Еще один такой кандидат, Дро Капах, один из публицистов, активно выступающих на 14-м канале, он тоже получил такое разрешение, не был достаточно времени депутатом, членом Ликуда для того, чтобы участвовать в выборах по нормальной процедуре.
1: Еще раз, если прислушаться вот к Ниру Баркат, фрагмент выступления, которого мы слышали, то к понедельнику все это должно закончиться?
4: Да, потому что понятно, что решение нужно принимать быстро, время уходит, подготовка к правилам в самом разгаре, и если, скажем, тот же Хаим Кац не получит в конечном итоге от партийного суда разрешение, ему придется оживлять свою кампанию, это требует энергии и времени. Кстати, если мы уже говорим о судах, то незакончена и сага о возможности депутатов и министров от Ликуда бороться за места, отведенные округам. И один из кандидатов на место в партийном списке подал теперь иск в Высший суд справедливости Багац с требованием отменить решение окружного суда, который подтвердил решение партийного суда. Так что Высшему суду справедливости придется, так сказать, в конечном итоге принимать окончательное решение о том, что делать с праймерис в той самой партии, которая возглавляла попытку ограничить полномочия Верховного суда вмешиваться в действия других ветвей власти.
1: Продолжая тему партийных списков, я тут краем глаза вижу на экране, в том числе и нашего телеканала, как КАН-11, намерение освежить списки ультраортодоксальных партий, например, вывести за пределы списка одного из старейших, если я не ошибаюсь, депутата Кнессета Моше Гафни, который возглавлял финансовую комиссию сколько лет подряд? Ну, даст какой-то там срок.
4: Пару десятков лет. Пару десятков он лет, точно занимается политикой в Кнессете. И 15 лет, если не ошибаюсь. Да. Он заседал, был председателем финансовой комиссии практически во всех коалициях с Ликудом во главе. И здесь, на самом деле, есть интересная механика. То есть есть те, кто говорит, что, вот, как вы, Олег, сказали, это желание освежить список, показать новых людей, противостоять критике в адрес того же Гафни и других депутатов ультраортодоксов, которые сейчас есть очень сильное недовольство на ультраортодоксальной улице, тем, как они решали проблемы, связанные с темой уклонистов от армии, санкции, которые ввел Багац, юридическая советница правительства. Но есть те, кто говорит, что регулярные заявления Гафни о том, что Дегель ха-Тора и ультраортодоксальное еврейство больше не являются частью блока Нетаньяху, не гарантирует сотрудничество с ним после выборов в октябре, готовы вести переговоры с другими сторонами. Это вызвало недовольство среди значительной части более право настроенного ультраортодоксального электората, не дает дивидендов, поэтому убрать Моше Гафни и его, так сказать, большой рот подальше и показать новых людей, которые смогут, с одной стороны, объединить Ашкеназскую ультраортодоксальную улицу, с другой стороны, снять с повестки дня тему вот неудобную для той же самой Дегеля ха-Тора, возможного раскола и развода, так сказать, с Нетаньяху после выборов.
1: Что еще происходит? Какие события в других партиях можно отметить?
4: Ну, на самом деле, давайте на секунду останемся с Ликудом, потому что это интересное развитие событий. Ликуд опубликовал свой официальный лозунг на предстоящих выборах, и этот лозунг уже вызвал недовольство среди его правых партнеров, а именно на иврите «Мемшала Леумит Рехава», то есть «широкое национальное правительство». Фактически Ликуд оформляет в виде лозунга то, что Нетаньяху уже заявляет неоднократно, что он после выборов совершит попытку создать максимально широкое правительство, а не узкое правое правительство, которое управляло Израилем в течение последних 4 лет. И это уже вызвало резкий протест со стороны того же Итамара Бен-Гвира, министра внутренней безопасности, главы партии Оцма Иудит, который говорит, что речь идет о поражении, моральном провале, опасной возможности создания коалиции с Эйзенкотом, которая станет победой Багаца и юридической советницы правительства. С другой стороны, лидер партии «Нашдум Израиль» Виктор Либерман тоже реагирует на это и заявляет, что лозунг Нетаньяху о широком национальном правительстве не сводится с его лозунгом в Кнессете «широкий союз уклонистов». То есть, именно намекая на то, что, значит, союз с ультраортодоксальными партиями, позиция, то, что это отражает на самом деле предстоящую кампанию, идею кампании Нетаньяху, которая будет говорить о том, что он не будет, если ему представится возможность формировать новый кабинет, он не будет повторять попытку создать узкое правительство, опирающееся на правых и на ультраортодоксов, будет пытаться расширить свою коалицию.
1: Давайте на этом остановимся. Рик Эльман, наш коллега, ведущий Канрек, редактор Канрек, политический обозреватель, политолог. Спасибо.
4: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: 18 часов 38 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим мы сейчас вот о чем. На юге страны полиция разгромила преступную сеть. Были задержаны десятки подозреваемых, в причастности к рэкету, то есть вымогательству, платы за защиту так называемого, вымогательству с угрозами и другим уголовным преступлением. У нас в эфире пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Майор Зингерман, здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, с вами.
1: Давайте поговорим об этой полицейской операции. Каковы ее промежуточные результаты? В каких населенных пунктах она проводилась?
5: Да, действительно, это необычная и очень серьезная операция. Думаю, вы знаете, сейчас в последнее время по указанию генерального инспектора полиции Дани Леви проводятся вот такие точечные эффективные операции по борьбе с организованной преступностью. На такой основе последние месяцы такая работа проводилась на юге страны. Причем мы можем сказать, в принципе, что речь идет об Ашдоде, о городе Ашдод, и о районе города Кирьят-Гат. То есть там, в принципе, была сосредоточена вся деятельность этих преступных группировок, которые, как вы очень правильно заметили, занимались вымогательством, угрозами, то есть настоящим рэкетом, это слово, которое, в принципе, нам русскоязычным знакомо. И они пытались овладеть большим очень количеством бизнесов, заведений, причем посредством предоставления этим заведением доставщиков. То есть именно вот доставочных компаний, частных доставщиков различных, которые доставляют продукты, доставляют различные вещи, различные изделия по домам или другим различным заказчикам. И все это делалось путем угроз, путем выбивания денег у этих владельцев этих бизнесов и различных заведений. И таким образом, в принципе, эти преступные группировки действовали. Я могу вам сказать, уже на данном этапе это можно сказать, что после того, как мы, а именно полиция Южного округа, это действовало там подразделение Ямар-Лахиш, ребята полицейские, тогда мы увидели, что происходят вот именно такие действия, такие преступные организации действуют таким образом, были внедрены в определенные места, в определенные заведения, бизнесы, о которых вот я сейчас говорю, туда были внедрены тайные агенты полиции, которые начали свои действия по сбору всех необходимых улик против преступников, против подозреваемых, против членов этих преступных группировок, которые занимались вымогательством, угрозами, рэкетом по отношению к этим заведениям, в которые уже, в принципе, были внедрены наши агенты, агенты полиции, которые за эти несколько месяцев...
1: То есть здесь
5: месяцев...
1: речь идет о работе полицейских агентов под прикрытием, что называется?
5: Естественно, естественно. Я думаю, что я довольно понятно это объясняю. И они во время своего задействования, наши агенты, собирали все необходимые улики против подозреваемых. Как я уже сказал, это проводилась вся эта операция несколько месяцев. И сегодня, в принципе, уже был дан сигнал по переходу этой операции в открытую фазу. Как вы понимаете, когда было задействование агентов, естественно, это была закрытая, секретная фаза следствия. Сейчас это следствие открыто, и во время перехода в открытую фазу были сегодня арестованы десятки подозреваемых, которые доставлены сейчас подразделение в Ямар-Лахиш, в котором они будут, естественно, допрошены. Большая часть из них уже после допроса. Я думаю, что в ближайшее время будет подано обвинительное заключение. И это очень серьезно. Очень серьезная операция, которая, как я уже сказал, проводилась в районе Ашдод и в районе Кириат-Гат.
1: Марс Гиван, по завершении нашей беседы, два слова вы хотели сказать об очередном случае мошенничества на юге страны.
5: Вы знаете, это не на юге страны, это было на севере страны. Да, действительно, хотя расстояние между югом и севером на стране небольшое, но это нужно это уточнить. Действительно, жертвой преступников стала 92-летняя пожилая женщина, старушка. Кстати, сразу же скажу, она не русскоязычная, но это не важно, поэтому нужно предупредить, потому что нужно предупредить здесь всех. С ней связались двое подозреваемых посредством телефона, предложили определенные услуги по, так сказать, налаживанию, задействованию определенной компании по связи, которая, возможно, была нужна этой женщине. В то время, когда она их заказала, они прибыли к женщине домой и совершили кражу различных вещей, различных элементов одежды и каких-то предметов других из ее квартиры. И кроме этого была украдена кредитная карточка, к сожалению, этой пожилой женщины. Посредством этой кредитной карты были приобретены определенные продукты, определенные изделия. Это на 1000 шекелей практически эти подозреваемые использовали эту кредитную карточку. И после того, вы знаете, в тот момент она это не поняла, что это произошло. То есть на завтра, буквально через день, после того, как они были у нее, она вдруг увидела, что исчезло большое количество денег со счета, пропали определенные вещи из дома. И когда с ней начали разговаривать, она вспомнила, вот, что были такие два товарища, скажем так, у нее в доме. И затем уже, когда мы провели оперативное следственное действие, работали там полицейские Северного округа полиции, эти подозреваемые жители Хайфы, они были найдены, были арестованы, и в ближайшее время против них будет подано обвинительное заключение. Поэтому здесь действительно для всех рекомендация: пожалуйста, не впускайте в свой дом незнакомых людей. Те люди, которые действительно вот в очень серьезном преклонном возрасте, пожалуйста, не будьте одни, не оставляйте это здесь, обращаясь к детям, к внукам, к близким очень людям, не оставляйте таких людей одних, когда к ним приходят какие-то люди незнакомые, совершают какие-то определенные вещи, которые, возможно, являются действительно уже изначально подозрительными. И обращайтесь, конечно, в полицию.
1: Пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман, спасибо и всего доброго.
5: Спасибо вам.
1: И короткое объявление. Просьба о помощи двух израильтянок. В поисках двух израильтянок, Мали и Лейлия Аломи, матери и дочери. Связь с ними прервалась в пятницу в Вене. Они отправились на отдых в Прагу, затем продолжили поездку в столицу Австрии. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Телефоны отключены. Посольство Израиля в Австрии обратилось к общественности с просьбой помочь в поисках. Если вам что-либо известно о местонахождении Мали и Лейль, пожалуйста, незамедлительно сообщите семье, местной полиции, МИД Израиля или посольству Израиля в Вене. Телефон экстренной связи посольства плюс 43-676-367-2304.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Налоговое управление Израиля готовит масштабную реформу. Отчетность по НДС переведут в режим реального времени. Главная цель изменений – перекрыть схемы с фиктивными квитанциями, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 15 миллиардов шекелей. У нас в эфире Роман Сайерштейн, налоговый консультант. Роман, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Насколько это масштабная реформа выплаты НДС, касается она, насколько я понимаю, главным образом частных предпринимателей?
6: Да, это очень масштабная реформа. Она касается частных предпринимателей, в принципе, касается весь, наверное, сектор бизнеса Израиля, от малого бизнеса до крупных корпораций.
1: В чем суть и как это должно работать?
6: Значит, для начала давайте скажем пару слов о том, для наших слушателей, как это работает на сегодняшний день.
1: Да, давайте.
6: На сегодняшний день малый бизнес, малый, средний, крупный бизнес работает следующим образом. На протяжении месяца или двух месяцев собираются все данные для НДС, то есть выплаты в НДС с доходов, минус возвраты НДС с расходов. В итоге мы приходим к какой-то сумме, подаем отчет в НДС по истечению месяца для малого бизнеса, двух месяцев для малого бизнеса и по истечению каждого месяца для среднего и крупного бизнеса. НДС рассматривает этот отчет, и после этого мы выплачиваем в НДС, если наши доходы превышали расходы, или получаем от НДС возврат, если наши расходы превышали доходы. На данном этапе это работает так. То, что предлагает реформа, говорит о следующем методе. Это в том, что будет прямое подключение банковского счета всех предпринимателей к службе налоговой. И раз в день будет происходить автоматическое списание или возврат НДСа. То есть как только все инвойсы, все доходы, которые мы получили, минус расходы, которые мы как бы получили в этот день, это каким-то полуавтоматическим процессом будет происходить переработка, и сумма ежедневно будет уходить в службу НДС или приходить к нам на счет.
1: Насколько, на ваш взгляд, из вашего опыта, это, в общем, будет работать, и кому от этого станет жить проще?
6: На мой взгляд, это, кстати, об этом говорит и сама налоговая, и коллеги. То есть важно понять, что эта реформа, она не близка. Я знаю, что есть информация в определенных СМИ, в которых это прямо в нововведение чуть ли не следующего года, но это даже близко не так. Дело в том, что для того, чтобы эту реформу привести в действие, требуется колоссальное изменение и развитие технологических инфраструктур, компьютер, для того, чтобы это вообще можно было как-то привести в действие. Для кого эта реформа будет хороша? Она будет хороша в первую очередь, как вы правильно сказали в начале нашей беседы, она будет хороша для государства Израиль, то есть, в принципе, для нас. Потому что это основная цель этой реформы – это борьба с фиктивными инвойсами, то, что называется на иврите «хешбоньот фиктивиот». Сегодня система работает таким методом, что все равно дает возможность налоговым нарушителям обходить систему, запускать фиктивные инвойсы, тем самым в итоге недоплачивать порядка 15-16 миллиардов шекелей в год. Это в итоге наши деньги. При данной системе, конечно, эта лазейка будет закрыта, я полагаю, почти на 100%. Второй, наверное, контингент, которому будет от этого все-таки удобно, если, опять-таки, системы будут разработаны правильно, вы будете удивлены, но это будут предприниматели. Потому что на сегодняшний день у многих предпринимателей, особенно у обладателей малого или среднего бизнеса, то есть те, у которых нет финансового образования или не держат у себя в штате профильных финансовых специалистов, есть серьезные проблемы с управлениями денежных потоков, то, что называется в английском cash flow, или тазрим мизуманим на иврите. То есть к нам заходят деньги от клиентов, но 18% от этих денег, они не наши. Они государства. И вот эти деньги лежат у нас на счету, то есть мы должны аккумулировать их где-то в стороне, чтобы их отдать. Сегодня система вынуждает управлять денежными потоками в то время, когда это делать очень часто.
1: Роман? Да, я, в общем, у нас отключился Роман Сулештейн, налоговый консультант. Я так полагаю, что мы общее направление реформы с ним обсудили. Но вот как мы слышали из уст нашего собеседника, реализация этой реформы, что называется, не близка. Я думаю, что мы поговорим об этом чуть позже, когда все это будет более реальным. А сейчас последняя тема нашей программы. Вернувшийся из Конго мужчина изолирован в больнице Сорока с подозрением на Эболу. У нас в эфире доктор Оксана Станевич, врач-эпидемиолог. Доктор Станевич, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Насколько я помню, предыдущие пациенты, которые были госпитализированы с подозрением на Эболу, в итоге после всех проверок выходили из больницы, так сказать, свободными от подозрений, что называется. Известно ли что-то об этом пациенте?
7: Да, совершенно верно. Вы подтвердили, что ни одного случая положительного пока в Израиле подтверждено не было. И те случаи, которые были, приехали с подозрением в июне, да, спустя 72 часа и дополнительных 48 часов, обследование, это очень важные временные промежутки, я объясню потом почему, тесты пришли отрицательные, их отпустили, действительно. Сейчас приехал еще один гражданин из региона, где есть вспышка, и поскольку у него есть симптомы в виде лихорадки и прошло не больше 21 дня с момента, как он был в эпидемической зоне, да, в зоне, где происходит эпидемия, это является такими двумя критериями для того, чтобы объявить его подозрительным. Его поэтому помещают в изолятор, да, несмотря на то, что пока что подтверждение еще не пришло.
1: Что касается этих самых временных сроков, о которых вы говорили, в чем их важность?
7: Важность их в том, что инкубационный период при инфекции Эбола длится 21 день. Обычно не дольше этого. И поэтому мы ожидаем начала симптомов спустя, по крайней мере, 21 день. Да? И при наличии этих симптомов и, опять же, очень важно, если он побывал в зоне, где была эпидемия, или был контактным с тем, кто был болен, вот тогда, ну, тогда мы считаем его подозрительным.
1: Какова вообще эпидемиологическая ситуация как в Конго, в частности, так и в целом, так сказать, ну, не знаю, в странах западного мира, к которым наши граждане путешествуют достаточно часто?
7: Да, это важный вопрос. В первую очередь важно понять, что значит, вспышка не вышла за пределы Африки. Все заражения произошли в Конго и небольшое число в Уганде. Да, есть, конечно же, беспокойство, потому что на сегодняшний день число летальности, грубая летальность или case fatality rate достаточно высокое. 46% – это 2011 смертей на 4 с лишним тысячи подтвержденных случаев. Но это грубая оценка, она не окончательная. По литературным данным смертность достигает 25-40%. Да, и важный момент – это эпидемия не вышла за пределы Конго. Еще очень важный момент, который следует упомянуть – это не тот же вид вируса, который был в 2014 году. Это не Заир, против которого существует вакцина. Это Бунди-Буджа. Это другой совершенно вид, который тоже вызывает болезнь у человека. И вот как раз-таки, почему все так беспокоятся и почему ВОЗ объявила некоторую тревогу, да, потому что против него еще пока не одобрена вакцина.
1: То есть пока что беспокоиться нужно тем, кто вернулся из определенного региона Конго с определенными симптомами. Все остальные могут, так сказать, остаток августа до начала, не знаю, нового учебного года и более серьезной работы путешествовать.
7: Совершенно верно, да. И есть совершенно конкретная рекомендация Минздрава не посещать зону, где объявлена вспышка, Конго, да, и, в частности. В Уганде уже вспышка закончилась официально, но все равно, учитывая, что носители, да, могут продолжать носить какое-то время, с контактной в эти регионы лучше не заезжать. Вот. И, конечно, еще учитывать, с кем вы контактируете, потому что понятно, что контактные могут быть и в других местах. Вот. Ну, в этот регион лучше не ездить.
1: Будем следить за развитием событий, будем надеяться на то, что госпитализированный молодой человек в больнице Сорока выйдет из больницы без подозрений. Спасибо вам, доктор Оксана Станевич, врач-эпидемиолог. Всего доброго и хорошего вечера.
7: Хорошего вечера.
1: А программа «На пике событий» подходит к концу. Илья Гутман за пультом, продюсер Йосеф Мирзаев, редактор Арик Эльман. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи. Хорошего вечера.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискван, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, сколько времени необходимо хранить зарплатные ведомости Тлушей Маскорет. Еще одна тема – почему генератор рядом с комплексом социального жилья мешает тем, кто проживает в этом здании. А также страховая компания, которая переводит деньги по мобильному приложению «Бит». Существует ли такая компания или же это очередное мошенничество? Ответ нетривиальный. Об этом сегодня в программе «Особый случай». Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, наш адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. И мы начинаем. Вопрос, который поступил в нашу редакцию от радиослушателя. Сколько времени необходимо хранить зарплатные ведомости или Тлушей Маскорет? Об этом мы решили поговорить с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Лена, здравствуйте.
0: Ну вот в большинстве случаев в последнее время зарплатные ведомости, они вообще не бумажные, а приходят там, я не знаю, на электронную почту или вообще в каком-то специальном, да, специальном приложении. Вопрос, сколько времени вообще их нужно хранить и стоит ли вообще их скачивать с этого дигитального приложения, стоит ли делать там, я не знаю, специальные
1: хранить
0: папку?
1: Все время надо хранить, да. Надо все время их хранить. Надо скачивать, во-первых, скачать действительно на компьютер, папку какую-то открыть и скачать, пускай собираются.
0: А вот для
1: теперь
0: чего?
1: Я объясню. У нас, знаете, есть такое понятие срок давности. Вот, если есть какой-то спор с работодателем, то нужно подать в течение 7 лет. То есть срок давности на процесс 7 лет. То есть если у него какие-то трения с работодателем, у работника, да, допустим, то ему нужно, он говорит, мне там не заплатили там зарплаты, там пенсии, там сверхурочные и так далее. То есть ему, и он имеет право предоставить такой отчет, требования за 7 лет. То есть ему надо иметь 7 лет Тлушей Маскорет, 7 лет распечатки часов и так далее. Это не только Тлушей Маскорет как ведомости, это также и часы работы. Для того, чтобы потребовать свои деньги от работодателя, если они не были в срок выполнены. Если они не заплачены. Вот касательно вашего вопроса. Почему? Да, вот в каких целях? Теперь, давайте говорим, если прошло 7 лет, да, и человек, не знаю, сейчас вспомнил, да, что у него, оказывается, может быть иск. И он уже не помнит, есть Тлушей Маскорет, нет Тлушей Маскорет и так далее. То в данном случае есть такая позиция, вот человек, когда выходит на пенсионный возраст, да, пенсионный возраст, или, например, не дай бог, что-то с ним случается, то эти Тлушей Маскорет понадобятся. Им надо будет посчитать, правильно ли работодатель вообще за 30 лет работы, допустим, да, правильно ли вообще отчислялись на пенсионный фонд. И с правильной зарплаты, потому что это называется на язык пенсионный, на язык ущерб. Мы не говорим о том, что он не дополучал каждый месяц. Мы говорим о том, что если есть случай пенсионный, страховой, извините, если есть случай страховой, то можно потянуть всю историю назад. И вот в этом случае надо предоставить все Тлушей Маскорет. В этом случае можно сделать расчет, дать актуар пенсионному агенту, ну, вместе с адвокатом, они могут сделать такой подсчет за все года работы.
0: Ну, допустим, да, я когда-то где-то работала там в 98-99 году, что мне и эти Тлушей Маскорет нужно хранить?
1: Ну, когда вы выйдете на пенсию, можете посмотреть, если правильно вам неправильно отчисляли. Правильно, неправильно. Это называется на язык пенсионный. Если компания в 98 году, которая там была, если она еще нормально, ну, находится, да, и вдруг вы увидите, что в 98 году, если был закон, ну, на там предприятии, там, где, допустим, да, работник работал, и да, было обязательно страхование, да, не каждому, знаете, потому что с 2008 года обязательно. Но есть сектора, там, строительство, там, ХКЛУ, там, сельскохозяйственные, там, электричество, там, не знаю, ну и другие отрасли промышленные, то у них отчисления, ну их старые договора идут из 70-х годов, 60-х годов, 80-х годов, и там полагается отчисление на пенсию в определенных процентах. Uh-huh. Вот, это очень важно знать, чтобы это все сохранялось и, ну, выплачивалось. Поэтому есть, очень угу. важно хранить, очень важно, чтобы лучшее московское хранение, они же не стоят денег, да, вот сохранять.
0: Не, ну они занимают место. Да, например, конечно, те, которые... Да. И бумажки, например, которые, ну вот если мы говорим о 90-х, начало 2000-х, да, то это бумажки занимают место, да. И здесь возникает вопрос, а вот если они все занимают место, может ли тот, что называется ТОФИС 106... да, бланк 106, заменить 12 зарплатных ведомостей?
1: Нет. 106, потому что написано зарплата, написано платили вам Москород. Там написано одной строчкой. Москород. А да. Что за Москород? Но заплатили вам, не знаю, в 98-м году человек получил 100 тысяч шекелей за год. Ну и что это говорит? А из чего состоит Москород? Москород может состоять из харги, суд и основной зарплаты. Можно сохранить там сверхурочные часы. Можно там мои бонусы какие-то быть. Может быть, какие-то еще зарплаты. Потому что надо видеть Лушим, если, когда есть разбивка из каждой статьи. Ну, Луш Москород, да, мы видим список, да, за каждую позицию надо знать эти все позиции. Потому что с одной позиции нужно отчислять на пенсию, с другой позиции не обязаны отчислять на пенсию. Вот как сверхурочных часов нету обязанности отчислять на пенсию и на ПИЦУИМ. Ну, за исключением работников охраны и по уборке, да, и других есть еще отрасля, там, где обязаны отчислять. Вот. И поэтому очень важно видеть. Для просто для информации, ну, хорошо, 106, он... Что такое 106? 106, он как бы суммирует... он 106 больше для бухгалтерии, для... для он используется для подачи масахноса в битуахлюми. Это информационный. То есть, сколько налог, какой масахноса вы заплатили. Допустим, это для возврата. Для возврата там налогов им требуется форма 106. Или для каких-то еще там, не знаю, получения каких-то там государственных там, компенсаций. Да, или битуахлюми, китва, то им достаточно знать форму 106. Хотя у них тоже работодателя, ну, передает каждый месяц и годовой отчет делать. Вот. А вот для трудовых споров этого недостаточно. Но это лучше, конечно, чтобы был 106, чем вообще ничего не было, да, в данном случае. Но он не заменяет.
0: Но он не заменяет зарплатную ведомость. Допустим, сейчас нас слушает радиослушатель, который задал этот вопрос, да, значит, бьет себя рукой по лбу и говорит, как я выкинул зарплатные ведомости за 2008 год. Может ли он обратиться в компанию, в которой он тогда работал, и попросить ретроактивно свои зарплатные ведомости за этот год, и должна ли компания их предоставить?
1: То есть, да, он может обратиться.
0: Если компания существует,
1: да. Да, если компания существует. Или должна ли она предоставить? Я думаю, что нет, потому что срок годности 7 лет. Она может сказать, прошло 7 лет, я не обязана хранить документы. То есть компания может сама отказать. Но если вы обратите внимание, работник, ну, обратите внимание, внизу Луш Москород, это всегда написано, кто выдал этот Луш Москород. Как правило, это бухгалтерская компания, Менелит Аналат Хэшбонот или Мисрад Ро Хэшбон. То есть это аудиторская компания, как правило, выписывает Луш Москород. И можно туда напрямую обратиться. Но еще такой, я даю маленький такой вот тип, очень полезный. Случай, если работник говорит, мне нужно за 2008 год, ну вот надо. И никто мне не хочет давать. Можно обратиться в Масахнасу и попросить у них, если они могут предоставить, я не знаю, ли Масахнаса до 2008 года могут дать, и именно как дивох вот этот вот 106, как работодатель за него подавал ведомость, ну, отчитывался в налоговую службу. То есть как это... правило, это все в компьютерном виде. В 2008 году это еще в компьютерном виде и раньше, но я думаю, что если он пойдет там физически туда, и налоговую службу, если ему, там, допустим, на электронной почте он сделает заказ, ему откажут, то, я думаю, он придет физически, ну, постарается ему, по крайней мере, поискать, найти. Если нет, то Толбая в этом плане.
0: Да.
1: Но нужно попробовать эти все варианты. Первое, к работодателю. Это вариант. Второе, к его аудитору. Аудитор, угу. Если программа не менялась, то это все записано в аудиторской компании, ну, в аналогтышбонот. Третий вариант – это налоговая служба. Ну и четвертый уже крайне – это уже обратиться к адвокату и потребовать уже через суд, да? Четыре варианта.
0: Вот. Но лучше хранить все зарплатные ведомости, несмотря на то, что это занимает место, несмотря на то, что это может занять место даже на вашем компьютере. Яков, вот сейчас я вас послушала, и я больше не буду так лихомысленно поступать.
1: Да,
0: я точно скачаю все свои зарплатные ведомости, и нашему радиослушателю тоже мы посоветуем скачать все свои зарплатные ведомости.
1: И еще, вот мне сейчас напомнили, у меня сейчас один случай, как раз у меня был очень полезен для радиослушателей. Обратился человек, ну, клиент, он работал, начал в одном на заводе работать как обычный работник, а закончил уже как сган-менеджер, да, помощник, директор, да. И он работал более 30 лет. И сейчас, когда ему должны сделать расчет выходного пособия, да. Очень важно, то надо учитывать весь период его работы. Почему? Потому что не с первого дня отчисляли на ПИЦУИМ, на выходное пособие, в размере 8.33%. Mm-hmm. А только 6%. А периоды вообще не отчисляли. Ну, там есть пункт 14. Есть или нет, не будем сейчас заходить в это дело. Но в том плане, чтобы он сохранил с 96-го года все слушаемые маскоры. И нам помогло, когда он обратился, мы ему пересчитали. Угу. И нашли сумму, которую работодатель ему не доплатил. Сумма идет о сотни тысяч шекелей на ПИЦУИМ. Это большая сумма. Да, они бы сделали бы расчет работодателю. Могла бы сумма быть совсем другая, меньше. Но тот факт, что все посчитано по букве закона, работодатель ничего не может с этим сделать. Потому что все, как говорится, все слушимое, распечатанное, в цифры там ходится. Поэтому очень важно их смотреть.
0: Обязательно-обязательно храните ваши зарплатные ведомости и не только бланки 106, потому что в зарплатных ведомостях есть та информация, которая в бланке 106 нет. Огромное спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Большое спасибо за это разъяснение.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго. До выходных нам обещают жару и хамсины. Как обезопасить

0: нас интервью, это наш комиссар нацив Равтовсар Аль-Каспи, и он действительно обратил внимание на то, что очень важно подготовить открытые помещения, участки, такие как парки, такие как заповедники, там, где есть повышенная трава, повышенная деревня, растения зелености, да, должны быть убраны и подстрижены. Также мы и обращаемся к населению, у которого есть свои дома, которые живут вблизи с парками или вблизи с лесами, там, где может быть повышенная опасность пожаров, которые могут также переброситься, да, на жилые дома. Угу. Во-первых, что важно сделать? Очень важно поливать свои сады, свои окружения вокруг дома, свои грядки, у кого есть свои приватные участки, очень важно поливать водой. Запастись также надо шлангами, которые были, чтобы также можно было ими пользоваться, и, естественно, также покосить траву, у кого она есть. Зачастую наши эти участки домашние, они превращаются в сборище хлама. Mm-hmm. Если у вас есть там старая мебель, есть какие-то проржавевшие велосипеды, есть там еще и так далее, все пластик, все, что может, да, легко восприменяться, мы очень просим, пожалуйста, уберите, почистите, очистите свои участки, это также может уменьшить шансов на возгорание. Мы также советуем, если кто-то есть для более, таких сказать, продвигающихся. Если есть такая же возможность покрасить определенной краской свои деревья, которые у вас растут в вашем участке.
1: А что это за краска?
0: Она дает, умедляет возгорание. То есть это при этом возможно, это дает меньше опасности, что это загорится.
1: Это можно приобрести в любом хозяйственном магазине, такую краску?
0: Да, да, есть такая краска, которая красит специально. Есть такие же специальные деревья, вообще растения, которые изначально выращивают вокруг домов, которые также, они менее загораемые, и есть также меньше шансов, что будет пожар переброситься именно в ваш дом.
1: Угу. Те, у кого участков нет, да? Ну,
0: да.
1: Есть, допустим, своя собственная квартира.
0: Да.
1: Что необходимо сделать там? Нужно ли предпринимать какие-то особые меры вот в такую жаркую погоду?
0: Обязательно. Мы советуем, во-первых, что касается кондиционеров. Угу. Зачастую бывает сокращение, и горят кондиционеры.
1: Угу.
0: Это можно предвидеть заранее, если мы вовремя чистим сами решетки кондиционера. Это делается, естественно, техник. Мы можем также доставать, снимать и убрать там мусор. То это может уменьшить шансы, что будут пожары дома, домашние пожары. Все, что касается не включать любой электроприбор, который, когда вы не находитесь дома, это очень важно. Такие рекламы, как «Я еду домой, я могу издалека включить свой умный дом», да, это называется «Абайка Хахам», умный дом, кондиционер, или также включить стиральную машину, мы просим не делать этого. Все, что касается электроприборов, которые не должны быть включены, когда вы не находитесь дома, лучше этого не делать.
1: Может произойти короткое замыкание. Да,
0: может быть короткое замыкание, вас там нет. Что касается датчик дыма, очень важно, опять же, установите у себя в доме, очень важно это сделать в зале и в каждой комнате спальни. Установите датчик дыма, который вовремя, естественно, вас сообщит вам, да, своим пищанием о том, что есть дым, и начинается пожар, и вы можете быстрее эвакуироваться с квартиры.
1: Угу.
0: Что касается детей, мы сейчас закончили, у многих нету теперь кайтанот, дети находятся чуть больше дома, занимаются больше, может быть, кто-то даже пытается готовить дома. Это очень хорошо, но, опять же, надо смотреть возрастные категории. Дети, которые не находятся без присмотра дома, обязательно объяснить. Подальше держать спички, подальше держать зажигалки. На прошлой неделе был пожар в Супере, в Бет-Шемеш, в мини-маркете.
1: Да.
0: И после проверок наших хукрим оказалось, что пожар произошел от того, что дети играли спичками и подожгли Супер.
1: Ой!
0: То есть это вещь, которую мы можем их...
1: Предотвратить.
0: Да. Что касается готовки дома, если это тоже также касается детей и взрослых, если мы готовим, мы забыли кастрюлю на газе, и мы видим, что огонь уже поднимается в кастрюле, ни в коем случае не поливать его водой, потому что от этого будет еще как раз совсем противоположная реакция. Когда идет совмещение масла с огнем, то с водой, то пламя поднимается. Поэтому вместо этого надо подойти, если есть возможность, подойти к кастрюле, взять крышку и накрыть аккуратно крышкой саму кастрюлю. Как только крышка закрывает кастрюлю, нету больше кислорода, и огонь сам по себе уходит. Да? Это такой, допустим, маленький тип, который есть, и мало кто знает, как это делать. И все, что касается велосипеда,

0: видов. Литиевые батареи. На каждый
1: Электрических
0: год
1: велосипедов.
0: электрические, да, велосипеды, коркинеты, также есть кальноид, которые пожилые люди на них ездят. Это все заряжается литиевыми батареями. Мы просим правильно с ними обращаться. И в каждый, мы закончили 2025 год с 256 пожаров только от литиевых батарей, которые загорелись от неправильного пользования.
1: Угу.
0: Зачастую мы их ставим в зарядку, и идут люди спать. И никто, и от перезарядки батарея может загореться.
1: Угу.
0: То есть, как только зарядили вовремя, также наши сотовые телефоны, то же самое, вы зарядили, не оставляйте его на перезарядку. Он нагревается. От нагрева может получиться пожар.
1: Ну как же, мы же всегда на ночь ставим заряжать телефон.
0: Вот именно этого не надо, Яна, делать. Это то, что мы просим не делать. И также зачастую не только взрослые люди, но особенно и подростки. И ставят зарядку на ночь и ложат его под подушку, этот телефон. И это очень опасно. Во-первых, это и оно может загореться. Во-вторых, это под подушкой, это на кровати, это легко воспламеняющийся материал. То есть мы советуем заряжать сотовые телефоны также не на кровати, не на диване, а на столе, на такой плоскости, которая может быть, которая нелегко воспламеняется. Это очень опасно.
1: И не ночью.
0: И обязательно не ночью литиевые батареи не заряжать ночью, и только под присмотром. Ну и также сотовые телефоны не оставляйте на ночь. От перезарядки, может быть, тоже может загореться.
1: Празднование дней рождения, пикники а-ля Эш. Ну, в такую жару днем, я думаю, люди не пойдут разжигать мангал. Но, например, вечером, особенно в горах, вполне себе прохладно. Какие меры предосторожности стоит предпринять?
0: Ну, во-первых, мы обратим внимание, что во всех парках, если есть возможность зажигать огонь, да, мангал, садят только в определенных местах, которые изначально отвели для того, чтобы можно было там проводить эти мероприятия, на любой другой окрестности это запрещено. И если вы, что важно? Во-первых, обязательно запастись с собой водой. Если нет воды, то тогда и песком. И после того, как вы закончили свой пикник и выбрасываете угли, то надо их полностью затушить, остаться еще как минимум минут 10, проверить себя, что они полностью затушены, или водой, или песком. Также, естественно, не приближаться, чтобы дети не приближались к огню. И, естественно, что если есть большой ветер, и если есть это вблизи, там также есть много деревьев или кустов, и если, особенно если там сухость очень повышенная, надо быть очень осторожным, потому что это может быть очень опасно. Достаточно маленькая искра, которая просто выпадет из мангала, и может начаться пожар.
1: Да, это действительно очень важно, и спасибо вам большое за это разъяснение и за эту информацию. Должна вам сказать, что очень многое из того, что вы сказали, я не знала, особенно то, что касается, допустим, мобильных телефонов. Уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, внимательны, особенно во время вот такой жаркой погоды. Ольга Мирочник, глава отдела связи с общественностью в департаменте разъяснительной работы и связями с прессой Израильской службы спасения и пожарной охраны. Огромное-огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо вам, Яна. Берегите, пейте воду. Всех благ.
1: Спасибо. Всего доброго. Мы продолжаем, и вот уже несколько недель в комплексе социального жилья Малонхен невозможно находиться из-за шума и запаха, которые ощущаются практически на всей территории. Причина этому – генератор, который установлен во дворе Ишивы, соседнего с комплексом социального жилья здания. Мы беседуем с Тальей, жительницей Малонхен. Талья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, что происходит у вас?
2: Ну, приблизительно около 2 месяцев назад мы сначала почувствовали запах. Причем я проживаю в том крыле здания, которое удалено от здания Ешивы и от генератора. Я не слышу, как генератор работает. Я не вижу дыма. Но я почувствовала, что моя комната всегда наполняется угарным газом. Я не могу дышать. И стала искать причину.
1: Это даже когда вы не открываете окна?
2: И когда открываю окно. Но однажды я провела эксперимент. Это было в шаббат. Я закрыла окно и задернула шторы. А утром я с надеждой, что я сейчас открою окно и получу свежий воздух, я за шторами почувствовала скопление вот этого вот угарного газа над подоконником такой силы, что, ну, поняла, что там вообще дышать нечем.
1: То есть оно проникает и через щели, даже когда окна закрыты?
2: Даже так, и даже на удалении 150-200 метров, так далеко находится мое окно. Угу. Я уже не говорю о тех людях, которые живут в том крыле здания, которое выходит окнами на двор ешивы, где установлен генератор. Эти люди не могут по ночам спать сейчас, они страдают бессонницей из-за постоянного непрерывного шума. И они не могут проветривать свои комнаты вообще. Надо понимать, что этот дом – это весь мир для многих наших жителей, потому что они пожилые очень. У нас 85-100-летние люди живут в основном. Их 300 человек. Из них приблизительно 140 человек – это официально признанные пострадавшие от Холокоста.
1: Пострадавшие вот. В катастрофе. То есть...
2: От катастрофы, да. Угу. Вот. Они признаны жертвами Холокоста. И они, многие, большинство из них, прикованы к кроватям. Либо они ходят с тростями, либо ходят с лихонами, либо в инвалидных колясках. Они не могут удаляться от этого здания, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Есть маленький двор, и этот двор примыкает к двору ешивы, в котором установлен генератор. Генератор дымит. Угу. И громко шумит. Поэтому люди эти сейчас лишились возможности даже выйти в прогулочный двор. Вот со всеми этими своими приспособлениями. Больше того, те, кто остается прикованными к постелям, для них единственный источник свежего воздуха – это окно, через которое они получали. Сейчас это невозможно открыть окно, потому что если на ночь оставить открытым окно, то утром не можешь поднять голову с подушки. Настолько вот этот запах, он проникает медленно, постепенно. Можно не верить нам, мы пожилые люди, мы можем что-то придумать и так далее. Но я поинтересовалась, Всемирная организация здравоохранения относит выбросы вот горения дизельного топлива канцерогеном первой группы, которые вызывают рак легких. Они опасны для здоровья, эти запахи, эти выхлопные газы.
1: Я должна сказать, что вот мне прислали фотографию, да, выглядит на самом деле это страшно. То есть стоит генератор во дворе ешивы, и из него идет дым, который прямиком направлен в окна комплекса социального жилья. То есть прям видно, как это происходит. Но я так понимаю, что ваша комендант обращалась и в муниципалитет, и в пожарную охрану.
2: Совершенно верно. Первым, кому она обратилась, конечно же, к руководству ешивы. Попросила пожалеть, быть милосердными, потому что эти 300 стариков, им некуда деваться. Это их дом, это их мир. И здесь они доживают свою жизнь. Но руководство ешивы просто игнорирует.
1: Мы написали. То есть они вообще не отвечают?
2: Они, я не знаю, что они ей говорят, но они не принимают во внимание. Они в шаббат могут включить и до окончания шаббата.
1: То есть перед шаббатом, да?
2: А?
1: Перед шаббатом они включают?
2: Перед шаббатом они включают, да. Я имею в виду, что в шаббат этот генератор дымит, шумит, мешает людям. И он дома Саши и дольше. Вот 1 августа было так. 9 августа, 10 августа, двое суток, почти полтора суток, он работал беспрерывно. Он работает в произвольном режиме, мы даже не можем приспособиться к этому, да и невозможно приспособиться. Мы не успокоимся, пока его не уберут, потому что это наша жизнь, наше здоровье. Мы не можем с этим смириться, надо это понимать.
1: Да, это действительно очень серьезный вопрос, потому что, конечно же, при таком дыме и при таком запахе, и при таком шуме, я думаю, что не только пожилые люди, но и любой человек, даже молодой, не мог бы просто находиться. Я потом поставлю в социальную сеть Facebook фотографию, которую мне прислали, как это выглядит. Выглядит это страшно, да, и вот мы как раз говорили с человеком, с представителем пожарной охраны, и она говорила, насколько сейчас, особенно в эту жару, нужно очень осторожно пользоваться и электроприборами, и, естественно, и генераторами. Ну, а когда у вас прямо под домом работает генератор, да еще и дымит выхлопными газами, я думаю, что это действительно просто невыносимо. Мы обратились в муниципалитет Иерусалима, и нам ответили следующее. В ответ на ваше обращение сообщаем, что данный вопрос будет рассмотрен как отделом охраны окружающей среды, так и муниципальной инспекцией, которые проведут проверку на месте касательно указанного экологического нарушения. В случае выявленных экологических правонарушений, противоречащих муниципальному законодательству и правилам предотвращения экологического ущерба, муниципалитет задействует все имеющиеся в его распоряжении меры административного воздействия для решения данной проблемы. Ну, то есть, переводя с канцелярского на русский, они собираются созвать отдел охраны окружающей среды при муниципалитете, привести к вам муниципальную инспекцию, то есть комиссию, хотя она у вас уже была на самом-то деле.
2: Знаете,
1: Яна, насколько я знаю. Прощения,
2: можно сказать?
1: Да.
2: Дело в том, что, во-первых, мы написали письма во все ведомства, какие только есть, начиная от Министерства охраны окружающей среды и включая Министерство социальной защиты населения и муниципалитет. У нас такое впечатление, что никому ничего не нужно. Мы очень благодарны вам, что вы нам дали хоть слово сказать, потому что такое впечатление, что нас саботируют просто, про нас забыли, нас травят, вот так вот можно сказать. 9 числа генератор работает, к нашему зданию подъехали пожарная, полиция, скорая, еще разные подъехали, но они не были уполномочены что-либо сделать. Они побыли и уехали, и все. Угу. А дело в том, что если вот эта комиссия будет рассматривать, понимаете, есть разные критерии установки вот этого генератора. Он промышленный, он очень мощный. И он стоит, вот наше здание, Ешива, наше здание Митбаце Диюр, и вот эти дворы, и этот генератор во дворах, оно стоит на горе Герцля, и рядом есть ущелье, в котором Иерусалимский лес. Надо понимать, что ландшафт, вот горный ландшафт, он влияет на ветры, на направление ветров, то есть это тоже надо учесть. Кроме того, если поставили такой промышленный генератор рядом со зданием, где живут пожилые, больные люди, абсолютно больные, абсолютно пожилые, нужно, чтобы этот генератор был одет в кожух противошумовой. Причем кожухи бывают разные. Я все это знаю, потому что вынуждена была, да?
1: То есть вы изучили просто досконально этот вопрос?
2: Конечно, вынуждена была. Почему специалисты этим не интересуются и не занимаются, я не понимаю. Но одно дело противошумовой кожух, да, а другое дело, если генератор прилепили рядом с зданием, где больные люди. Совсем другие критерии там, совсем другие требования.
1: Да.
2: Вот. Плюс труба. Даже если эту трубу поднимут над нашей крышей и туда выведут эти выхлопные газы, надо знать, что у нас уже готов, муниципалитет приготовил реконструкцию нашего здания, которую будут проводить, не отселяя нас. Мы будем здесь жить, а нам будут надстраивать 4-5 этажей. И это будет 9-этажное здание. То есть если сейчас Ешива подумает, что она сделает высокую трубу и все, решит вопрос, это не так. Потому что через 2 года начнется вот эта реконструкция. И это значит, что все затраты, которые Ешива понесет, будут бесполезны. И мы снова окажемся на этой самой точке сегодняшней.
1: Давайте сделаем так. Во-первых, мы подождем, да, что предпринят муниципалитет. Они обещают привести инспекторов, они обещают созвать комиссию, они обещают проверить законность и соответствие этого генератора различным критериям, которые есть в законе. Я и наша редакция, мы продолжим следить за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я сегодня пыталась спросить у пресс-службы муниципалитета, когда же все-таки будет созвана эта комиссия, и когда же придет инспектор. Они мне не смогли назвать точного числа, но сказали, что будут держать меня в курсе. Поэтому я тоже буду держать вас в курсе событий, да, а вы мне рассказываете, что происходит у вас, и постараемся вместе все-таки довести этот вопрос до конца. Хорошо?
2: Сердечное вам спасибо, Яна. Большое спасибо всей редакции за то, что вы обратили на нас внимание, потому что мы в отчаянии. Это нельзя откладывать. Людей жалко, правда жалко.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Талья. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. И еще одна тема. В программе «Открытый микрофон» был задан вопрос радиослушателям, который получил странное сообщение от мобильного приложения «Бит». Мобильное приложение «Бит» используется для перевода денег. Сообщение гласило, что страховая компания «Орель» перевела нашему радиослушателю деньги. Что это? Очередной вид мошенничества или же действительно страховая компания переводит деньги через мобильное приложение «Бит»? Об этом мы поговорим с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года. Уди Шнеллер, абаалим шель хеврат битуах, квар 44 шана, шалом леха, эрев тов.
3: Эрев мецуян.
1: הסברתי למאזינינו את המקרה, אני אסביר לך בקצרה, באחת התוכניות של תחנה שלנו, מאזין פנה בשאלה, הוא קיבל איזושהי הודעה מאפליקציית ביט, שהגיע לו כסף כביכול מחברת ביטוח, והוא לא יודע אם מדובר בנוכלים, הרי עוקץ הרוסי עכשיו מאוד מפורסם, או שבאמת מגיע לו איזשהו כסף, וחברת ביטוח החליטה להעביר את הכסף בצורה כזאת, בוא נגיד כך, משונה. האם באמת היו מקרים בניסיונך שחברת ביטוח באמת העבירה כספים לאנשים דרך אפליקציית ביט?
3: בהחלט כן. מזה כשנתיים, חברות הביטוח, בעיקר הראל מיטב ידיעתי, את הכספים הקטנים יותר של תביעות, בעיקר בתביעות שמוגדרות תביעות בריאות, למשל, אדם שיש לו פוליסת בריאות שכוללת בתוכה רופא פרטי, כן. או סיטי פרטי, או דברים מהסוג הזה, וחברת הביטוח צריכה לפצות את המבוטח, במקום להעביר לו לחשבון הבנק, זה גם תהליך ארוך יותר, וכנראה גם יותר יקר לחברת הביטוח, היא פשוט מעבירה לו בביט.
1: אוקיי.
3: לכן, קודם כל לקבל כסף זה בסדר.
1: כן,
3: לשלם
1: אבל...
3: בביט בשום אופן, לא? לחברות ביטוח. אין דבר כזה חברות ביטוח שמבקשות תשלום בביט. אם מישהו מבקש להעביר לו בביט מטעם חברת ביטוח, לא לשלם. אין סיכוי שזה חברת ביטוח.
1: כן, אבל אתה יודע, לקבל אס-אמס עכשיו, כשיש נוכלים ששולחים כל מיני כישורים כאלה ואחרים, באמת צריך להיות בן אדם מאוד מודע לזה, ובמיוחד כשמדובר באנשים שלא כל כך מדברים עברית, זה יכול לבלבל אותם, גם בין הנוכלים וגם
3: בין חברת. נכון, נכון. אז יש לנו את זה עם הרבה תושבי חוץ, שיש להם למשל פוליסות נסיעות לחול.
1: כן.
3: שאדם נוסע ויבאת במזוודה, ואומרים לו, אין בעיה, תקבל 150 דולר, אבל נעביר לך את זה בביט. חברת הביטוח שלח תודעה, אנחנו מעבירים לך בביט, תאשר את הקבלה של הכסף.
1: כן.
3: שהוא מאשר את הקבלה, הוא בעצם לא חושף את הפרטים שלו. הוא בעצם, עכשיו, אם יש חשש, לא לקבל. כי אם לא מקבלים, אחרי 4 ימים, זה יורד מהמחשב בביט ועובר חשבון הבנק 3 ימים אחרי זה. זאת אומרת, אז דחו את הכסף בשבוע, לא קרה כלום. את אדם שהגיע לו לצורך העניין, סתם, 600 שקלים,
1: כן.
3: לא הסכים לקבל בביט, כי הוא פוחד, כי הוא חושש, כי אין לו ביט, כי יש לו טלפון בלי ביט או משהו כזה, לא קרה כלום. שבוע אחרי זה הוא יקבל את זה לחשבון הבנק שלו.
1: אוקיי. ובאמת, את איזה סכומים חברות ביטוח מעבירים את הסכומים האלה בביט? עד איזה סכום זה מותר?
3: אני התחלתי גם ב-1,500 וגם ב-1,800 שקל, שזה יותר נדיר, בדרך כלל זה סכומים שכבר עוברים ישירות לבנק, אבל עד 1,000 שקל שום בעיה.
1: ואתה אומר, זה פשוט חוסך לחברות ביטוח את כל העמלות.
3: כנראה חוסך להם הרבה כסף וביוקרטיה, ולנו בתור האזרחים, מבוטחים, זה מאוד קל, כי קל לעקוב אחרי זה, קיבלנו את הכסף, מופיע בביט מאיפה הוא הגיע, וגמרנו, זאת אומרת, אני לא נתקלתי אף פעם בהונאה, מבחינת לתת למישהו את הכסף בביט.
1: כן.
3: אבל בטח אם מגיעה דרישת שלום ודרישת תשלום, לא לשלם בשום אופן.
1: כן. זה ממש מוזר, כי נגיד החברה החרדית שלא כל כך משתמשת בסמארטפונים,
3: נכון,
1: ולא משתמשת
3: נכון,
1: בביט,
3: נכון,
1: איך הם יקבלו את הכסף?
3: בהוראת קבע. זאת אומרת, מעבירים להם לחשבון, שולחים להם לביט, כן. המחשב אומר לא ניתן לשלוח מסרון, כי זו התשובה של טלפונים קשרים,
1: mm-hmm.
3: ואז לא קרה כלום, אז שבוע אחרי זה עובר להם לחשבון הבנק.
1: זה באמת, באמת מעניין, וזה באמת מרגיע להרבה מהמאזינים שלנו. לא, באמת, זו שאלה מאוד רצינית, והשאירו לנו אפילו הודעות במשאבון של הרדיו, התייעצו עם עורכי דין, מה לעשות, אבל עכשיו הסברת לנו.
3: מקווה שזה ברור וטוב, שלא יהיה להם פחד.
1: תודה רבה לך, אודי שנלר.
3: הלא דבר, בשמחה גדולה.
1: בעלים של
3: טוב,
1: חברת ביטוח.
3: יום טוב, הרבה בריאות.
1: הרבה בריאות. תודה רבה.
3: בדיוק, תודה. ביי ביי.
1: Я должна сказать, что наш собеседник меня успокоил. Он сказал, что уже в течение двух лет страховая компания, в основном компания «Орель», а, кстати, те обращения, которые у нас были от радиослушателей, это были как раз обращения от клиентов этой страховой компании. Так вот, компания «Орель» переводит деньги через мобильное приложение «Бит». Речь идет в основном о каких-то маленьких исках, об исках, связанных с частной страховкой, например, медицинская страховка, например, посещение частного врача или сити, которая сделана частным образом, какие-то суммы до 1800-2000 шекелей компания действительно переводит через мобильное приложение БИТ, и тогда клиент компании получает смс-сообщение: вам перевели деньги на аппликацию БИТ. И здесь нужно быть предельно внимательным. Потому что мошенники присылают наоборот сообщение, когда написано: вам нужно заплатить страховой компании. Компания «Орель» присылает сообщение, где на иврите написано, что вам переведены деньги. Так вот, если вам переведены деньги и у вас есть мобильное приложение «Бит», то вам не стоит бояться, вам нужно просто нажать на ссылку и сделать разрешение, да, и деньги поступят вам на счет. Мой собеседник говорит, что такое чаще всего встречается у страховой компании «Орель». Именно они выбирают такой способ оплаты, и он говорит, что это, в принципе, экономит им какие-то налоги. Но вы, как клиенты этой компании, имеете право не нажимать на это, на эту ссылку и не отвечать на это сообщение. В этом случае, если вы не ответили на это сообщение, не нажали на ссылку, деньги автоматически поступят на ваш банковский счет, но через 2 недели. То есть вы получите эти деньги, но через какое-то время. Действительно, мой собеседник говорит, что это существует. Я задала вопрос по поводу людей, которые не пользуются мобильными телефонами, не пользуются смартфонами. Что же им делать в таком случае? Если их страховая компания выбирает такой способ денежного возврата, на что мой собеседник сказал, что в этом случае, если у человека обычный кнопочный телефон или нет смартфона, или у него просто нет этого мобильного приложения «Бит», компания выбирает перевести ему деньги прямо на счет. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вы являетесь клиентами страховой компании, вам должны вернуть какие-то суммы, вы знаете об этом, и вам поступило такое сообщение, бояться нечего, и даже если вы на него не ответите, деньги все равно вам поступят, поступят на ваш счет. Ну и если сообщение гласит о том, что вам поступают деньги, не вы должны заплатить, а вам поступают деньги, то тогда вы эти деньги получите через аппликацию BIT, в том случае, конечно же, если это аппликация, если это мобильное приложение у вас есть. Мы беседовали с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года, и за эти 44 года, как он говорит, вот последние два года страховые компании ведут такую практику перевода небольших сумм через мобильное приложение BIT. Ну и в заключение я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, как можно связаться с нашей редакцией и оставить свой вопрос, рассказать о своем особом случае. Вы можете, во-первых, оставить сообщение на автоответчике, его номер 072-393-2666, 072-393-2666. Вы также можете написать нам на электронную почту, наш адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну и я думаю, что стоит еще раз напомнить, что особый случай — это какая-то история, жизненная ваша история, когда вы сталкиваетесь с тем, что, ну, допустим, с какой-то бюрократической проблемой, когда вы понимаете, что вы не можете ее самостоятельно решить, вы можете рассказать нам о своем особом случае. Или же написав нам на электронную почту, или же оставив сообщение, или же оставив сообщение на автоответчике, ну, или же прислав на ваш мейл. Кстати, очень многие особые случаи мы получаем и через сообщение в Фейсбуке, поэтому вы можете подписаться на нашу страницу КанРека и оставить нам сообщение, и через эту социальную сеть мы также ее просматриваем и снимаем сообщение оттуда. Должна еще заметить, да, информация, которая очень важна. Мы обратились в компанию Орель, чтобы понять, действительно ли они переводят деньги через мобильное приложение BIT. Но пока ответа мы не получили. Я думаю, что полный ответ от компании Орель мы получим в ближайшие дни. Ну, а на сегодня наша программа завершена. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илель Гутман. У микрофона была Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер, ну а затем мой коллега Олег Клоц подведет итоги дня в программе «На пике событий». Всего доброго. До свидания.

0: And your mom, she's good looking.
1: Mama, elle est très belle.
0: So,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый микрофон». Сегодня в нашем эфире консультация с адвокатом Юрием Брантом. Он ответит на ваши вопросы. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. Вы можете задавать нам вопросы в прямом эфире. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю еще раз. 072-280-0103. Комментарий можно оставить. Эти вопросы можно оставить также на нашей страничке в Фейсбуке. Итак, адвокат Юрий Брант с нами уже на связи. Юрий, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Расскажите нам, пожалуйста, есть ли какие-то новые положения в законе, какие-то реформы, которые грядут? Что слышно в вашей отрасли?
1: Да, конечно. И дело в том, что на прошлой неделе полиция Израиля сообщила нам об отмене нижнего скоростного барьера. Я объясню. То есть все нарушения с превышением скорости, они начинали отслеживаться с какого-то превышения минимального скорости. Например, если была разрешенная скорость на междугородних трассах 90 км в час, то начинали фиксировать нарушения только со 105, 106, 107 километров в час. То есть вот это вот превышение. А превышение скорости ниже этого барьера просто не фиксировались. То есть водители спокойно ездили со скоростью 100 км в час, там, где разрешалось 90. И так же само там, в городской черте, там, где разрешенная скорость максимальная 50, начиналась фиксация 65-64. Начинали фиксировать и выписывать за это штраф 250 шекелей. То, что сообщила нам на прошлой неделе полиция Израиля, то, что они отменяют этот барьер. И они отказываются сообщать, каков он будет на самом деле. То есть они утверждают, что каждая камера будет фиксировать скоростной, вот это нарушение скоростного барьера по-разному, в зависимости от опасности превышения на том участке. То есть, теоретически, водитель, который сегодня ездит в городской черте со скоростью 56 км в час, 5 км в час – это погрешность. То есть с 56 км в час теоретически уже он может получить штраф 250 шекелей. И там, где разрешено 90, с 96 км в час на междугородней трассе водитель может получить уже штраф в размере 250 шекелей.
0: А есть ли разница, если вы чуть-чуть превысили или если сильно превысили? То есть 56, объясняю, например, километров в час или 70? Будет разница в штрафе?
1: Разницы в штрафе нет. В городской черте превышение до 20 км в час, до 20, то есть 50, а если человек ехал 70, это 250 шекелей штраф. Если выше, то это штраф уже 750 шекелей. А на междугородней трассе превышение до 25 км в час, то есть до 115 км в час, это 250 шекелей штраф. То есть то, что это будет ниже, разницы никакой нет. Вопрос в том, с какой скорости начинается фиксация этого нарушения. Там, где, то есть 97, 98, 99, и опять-таки раньше такие скорости не фиксировались. И, наверное, сегодня они просто решили немножко пополнить бюджет, нашли причину, как это сделать, решение проблемы. И все ляжет опять на плечи израильского водителя.
0: Ну, подождите, но может быть это повысит безопасность на дорогах? Или?
1: Вы знаете, дороги Израиля, они рассчитаны, они очень хорошие, скажем так, междугородние трассы. То есть там, где разрешенная скорость 90 км в час, и автомобиль едет со скоростью 120, это не приводит к аварийной ситуации. То есть трассы замечательные, но действительно закон есть закон, и превышать нельзя. То есть они имеют такую возможность фиксировать такие скорости для того, чтобы действительно пополнить бюджет государства за счет израильских водителей. Это то, что я считаю. То есть даже если разрешенная скорость 90, а водитель едет 96, это не приведет к дорожной аварии, это понятно. Превышение на 6 км в час, но с сегодняшнего дня это может привести к штрафу 250 шекелей. Так что никто не знает этого барьера, никто не знает, с какой скоростью он начинает фиксировать. Мы это узнаем только после того, как водители начнут
0: на
1: получать
0: практике, да,
1: штрафы на этом участке. Но опять-таки, вот это... постарайтесь не превышать.
0: Но вот система массовых автоматических штрафов нужна же еще как какая-то возможность, чтобы обжаловать штраф? Или это уже все? Если тебя автоматически камера сняла, ты превысил, даже если это на 1 там, или 2 километра в час, все. Или есть возможность обжаловать? Раньше был суд.
1: Раньше был суд, сегодня суда нет. Сегодня это все стало административными штрафами. То есть, соответственно, если вы хотите это обжаловать, вы можете письменным путем через интернет обратиться к так называемому даяну, какой-то судебный заседатель, это не судья. И в том случае, если нет никаких административных нарушений в этом штрафе, у вас нет никаких шансов. А административных нарушений нет, потому что с того момента, как приняли этот закон, что это штрафы стали административными, достаточно указать место, время, номер автомобиля и выписать этот штраф положенным образом, и, соответственно, опротестовать. Как на данный момент опротестовать эти штрафы, ни один из юристов не знает. То есть мы не знаем, как это сделать, и мы считаем, что это сделать будет практически невозможно.
0: Но вы знаете, в полиции говорят, что снижение порога будет производиться только на дорогах с высоким уровнем риска. Но полиция при этом не сообщает, где именно.
1: Это то, что я имел в виду. Дело в том, что все дороги, на каждой дороге присутствует риск. Неважно, это междугородняя трасса, двухполосная, трехполосная, однополосная, все равно существует риск дорожной аварии. Все зависит от водителя. Нет трасс, где нет аварий, такого не бывает. Соответственно, они взяли власть в руки, и они сами будут решать, где это делать, что делать и как делать, для того, чтобы пополнить бюджет, вместо того, чтобы призвать достаточное количество полицейских, чтобы действительно были полицейские. Они просто решили установить камеры, технология идет вперед, и полицейский может быть уже не нужен для того, чтобы выписывать штрафы. Бюджет будет пополняться и без этого полицейского.
0: Как вы считаете, а нужно ли подготовить общество, нас, водителей простых, к такому резкому изменению? Если да, то как? И кто это должен делать? Полиция?
1: Смотрите, полиция и государство, и правительство и так не считают. Они считают, что нас подготавливать не нужно. Примером тому служит, что это просто приняли и это сейчас ввели в действие. Без того, чтобы нас подготовить, чтобы нам это все объяснить, чтобы понять, нужно это, не нужно. Они просто это сделали. Соответственно, все довольны наверху, касса будет пополняться. А что чувствует водитель? Тут проблема. Вы знаете, Израиль это занимает 5-е место в мире по плотности автомобилей на 1 квадратный километр. У нас 200 автомобилей на 1 квадратный километр. Только представьте себе плотность этого движения. Соответственно, страна стоит в дневное время в пробках. В утреннее время стоит в пробках. И в тот момент, когда этих пробок нет, соответственно, водитель хочет немножко нажать на газ. Я не думаю, что тут есть проблема превысить скорость с 90 км в час до 100 км в час. Это превышение, оно незначительное, оно не приведет к дорожной аварии. Но, вы видите, сильные мира сего решили что иначе и считают, что за это тоже можно штрафовать для того, чтобы как-то на этом заработать. Иначе я не могу этого назвать.
0: Один вопрос от меня, и у нас уже есть еще один радиослушатель. Я просто хочу вас спросить. Автоматическая система может ошибиться или нет?
1: Есть приговоры суда, где, да, юристы доказали, что была ошибка в фиксации скорости, и есть электрические машины. Ну, смотрите, это лекция на полтора часа. Да, да, конечно, конечно, были такие прецеденты в судах, естественно.
0: И эти ошибки можно доказать, в общем-то. Об этом мы еще поговорим.
1: Вы знаете, вот административным способом этого доказать нельзя, потому что это можно было доказать только в транспортном суде, где можно вызвать всех этих техников, всех полицейских. Административным путем этого сделать нельзя. Вот и в этом вся проблема.
0: Ну, у нас уже есть радиослушатель. Давайте послушаем его вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, задайте вопрос.
2: Здравствуйте. Меня зовут Леонид.
0: Пожалуйста.
2: Вопрос я сейчас вот слушаю, как раз в конце вы его, по-моему, озвучили. По поводу камер. Камеры могут ошибаться, все правильно. Они могут не проходить проверку лабораторные, их должны настраивать. Где это будет граница определена, что камера работает исправно?
1: Смотрите, во-первых, решением суда была установлена погрешность. То есть в том случае, если ваша скорость, зафиксированная камерой, была, к примеру, 90 км в час, да, соответственно, они снимают с этого 5 км в час. То есть любое сегодня нарушение, где зафиксировалось 125, они 5 вычитают и оставляют только 120. То есть это уже говорит о том, что есть какая-то неточность. Вы со мной согласны? То есть это уже не точный прибор. Теперь, огромное количество приговоров, огромное количество судебных процессов. Да, не раз было доказано, что эти камеры не проходили специальную проверку. Даже были какие-то свидетели от обвинения, которых поймали на обмане, что они говорили, что они участвовали в Голландии, на каких-то проходили какие-то курсы. На самом деле этого не было. Да, были такие прецеденты. Но опять-таки я возвращусь. Сегодня опротестовать такое решение невозможно в соответствии с новым законодательством, которое они приняли. Может быть, они это для этого и приняли, чтобы разгрузить суды, разгрузить полицию, разгрузить всех этих экспертов. Единственное, кто тут пострадал, это мы с вами, водители. Что будет дальше, на данный момент я не знаю. Мы будем, наверное, подавать против этого законодательства в высший суд. Но на данный момент, к сожалению, делать нечего. Начиная с сентября месяца, административная система входит уже на все штрафы, которые только существуют. До 1500 шекелей будет работать административная система, где невозможно будет что-то доказать путем Уголовного кодекса.
2: Понятно. Но единственная только поправочка. Когда присылают человеку штраф и снимок, где он нарушил, там будет стоять в этом выписанном штрафе, что камера прошла проверку такого-то числа и все
1: печати? Ничего там, этого там фигурировать не будет. Для этого почему? Есть другая... Почему это нужно спросить их? Для этого существует другая процедура. В соответствии с уголовным законодательством вы имеете потребовать, параграф 74, вы имеете потребовать от обвинения все имеющиеся у них документы. Но опять-таки... Сегодня этого сделать нельзя, сегодня у нас другая административная система.
2: Вот в этом плане я...
1: Проблема, да. Сказал, проблема, с вами согласен, как ее решать, мы узнаем немножечко позже. Дайте нам время, мы будем решать эту проблему, как это все отменить, но на данный момент это то, что есть, и с этим нужно как-то смириться на данный момент.
2: Все, понял, удачи. Спасибо. Вам.
0: Спасибо вам большое. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, я в эфире.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня вопрос такого характера. Вот у меня две недели назад была такая ситуация. Утром рано я был, ездил в Хайфу, вот там на горе Кармель такой был перекресток, и я совершил как бы неправильное движение. Я проехал его где-то метр, но сразу понял, что я неправильно повернул на другую часть, на перекрестке. Но я не создавал никаких помех. Ничего такого не было, это было очень рано утром, и я не уверен, что это 100% как бы нарушение, прям такое же грубо, и не знаю, не уверен там, что были вообще камеры. И у меня вопрос такого характера, через какое время, если я нарушил действительно, и там действительно была камера, которая это заметила, то через какое время я должен получить как бы этот КНАС? И в течение какого времени действует вот эта ситуация, что я, допустим, нарушил и ничего не получил? Вот такого.
1: То есть на данный момент вы ничего не получали, вы просто волнуетесь, что вы можете,
3: да,
1: что-то
3: именно
1: получить?
3: Именно так.
1: Как правило, в течение месяца сегодня система очень...

0: Просто ситуация такая, что я там последний раз там был, наверное, лет 15 назад в этом перекрестке, и просто немножко растерялся и неудачно начал проезжать, а потом перешел на другой, понимаете, не создавая никаких помех, конечно,
1: понятно.
0: естественно.
1: Но опять-таки, возможно, там камер нет, и возможно,
0: да,
1: все
0: нормально. Да, да, да.
1: Удачи
0: еще
1: вам.
0: Тогда такая, спасибо, еще один такой вопрос маленький, еще ситуация, как сказать, на будущее. Вот если какой-то человек совершает, например, правонарушение, ну, я не беру, конечно, какие-то серьезные случаи. Вот, допустим, если у человека в течение 30 лет вообще не было никаких нарушений, это какой-то играет положительную роль в этой ситуации вообще, или это Леха Шов?
1: Да, смотрите, существует такая процедура, как на иврите называется амарали азара, просьба о предупреждении. То есть вы имеете право обратиться в полицию, и чтобы для того, чтобы заменили ваше нарушение, ваш штраф на предупреждение. Для этого существуют условия. У вас должно быть, у вас, кажется, у вас должно быть 10-летний стаж вождения, и в последние 7 лет вы не должны, у вас нет нарушений.
0: Ну,
1: но это не касается всех нарушений. Например, такие нарушения, как проезд на красный свет, разговор по телефону, превышение скорости на предупреждение не меняется. Речь идет только о легких нарушениях. То есть речь идет о легких нарушениях, там до 250 шекелей, можно перевести на предупреждение. Опасные нарушения, где штраф 750 и 500, они на предупреждение не меняют. Все, удачи вам.
0: Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Спасибо вам.
2: Адвокат Брандт, есть еще один вопрос. Он поступил к нам через Facebook. Ситуация такая. Человеку пришел штраф через Дор Рашум, через официальную израильскую почту. Наш радиослушатель открывает документ, открывает это письмо и видит фотографию не своей машины, а большого грузовика с номером, который лишь на одну цифру отличается от номера его личного автомобиля. Как обжаловать такие вот моменты? Что с этим
1: вот,
2: делать?
1: Вот то, что мы говорили, административные нарушения, вот тут действительно это возможно. То есть если есть ошибка номера, и автомобиль не принадлежит водителю, а в штрафе указаны фамилия, и туда зовут, и паспорт, и адрес водителя, вот тут есть... Вот сейчас вот новая процедура, просто зайти на сайт и...
2: На сайт мэрии, из которой получено?
1: Нет. Еще раз, это штраф от полиции или
2: это
1: от муниципалитета?
2: Это штраф от мэрии, муниципалитета.
1: От муниципалитета. Есть такая, называется махлекет пикуах. Угу. Там, кстати, в этом штрафе есть все данные. Туда написать, туда обратиться, и этот штраф, соответственно, отменят.
2: Угу.
1: То есть вот тут вот это вот пример административной системы.
2: Угу. Которая хорошо работает как раз.
1: В этом случае да.
2: В этом случае да. И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, задавайте вопрос.
3: Говорит Людмила. Уважаемый адвокат, я не знаю ли по теме, но попробую объяснить. Мой муж ушел в лучший мир в начале года. У нас машина 2010 года. Ну, перевели ее на меня сейчас, и я хотела сделать страховку, скоро тест. Битуахова. Надо сделать. Вопрос. Я туда обращаюсь в компанию. Они мне говорят, нужен код машины. Ищут код машины, его нигде нет. Я говорю, у вас нет этого прескуранта или как? Нет, надо звонить, надо обращаться в компанию Леви Ицхак, по-моему, так называется. Это, наверное, оценщик.
1: Это Михерон Леви, это да.
3: И вы знаете,
1: это Михерон Леви Ицхак.
3: Невозможно получить ответ. Может быть, мне надо поехать в Мисрат Аришу, я уже в возрасте, в солидном.
1: Смотрите, вы обращались только в одну страховую компанию? Или вы обращались в несколько?
3: Это постоянная компания, в которой мы застрахованы вся семья.
1: Понятно. А вы просто смотрите, есть это обязанность их. Вы должны только перевести им паспорт автомобиля. Все остальное,
3: отправили.
1: Что касается... кода, номера, это их заботы, это не ваши заботы. Они не хотят вас страховать, они не могут что-то найти. Просто поменяйте страхового агента, и все. Есть такие, которые находят это без проблем. Как правило, сама страховая компания, она находит этот код, она сама ищет, она сама обращается к этому Михерону Леви Ицхак, а не посылает клиента для того, чтобы вы решили как-то процедуру, которая зависит от них и которая нужна им. То есть
3: я им задала вопрос. Простите.

0: Смотрите, я такого еще не слышал, если честно, чтобы страховая компания не могла найти код автомобиля для того, чтобы его
1: я могу сказать компанию, мне не так.
0: Не надо, не нужно говорить компанию, не нужно. Просто поменяйте страхового агента. Любой начинающий страховой агент решает этот вопрос без всяких проблем.
1: Спасибо вам огромное.
0: Вы просто попали на человека некомпетентного. Удачи
1: вам. В ожидании я, простите, не могу ни продать, ни поехать, ничего не могу.
0: Обратитесь к другому страховому агенту, и он решит ваш вопрос за 2 секунды.
1: Спасибо вам огромнейшее. Всего вам доброго.
2: И у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый адвокат. Меня зовут Абрам. Я человек немолодой. Больше 30 лет в стране. У меня иногда такие случаи появляются с полицией, чтобы я попадаю в шок. Буквально неделю тому назад, полтора, в решенном регионе, в маленьком улочке останавливает. И, в принципе, сам делает проблемы другим транспортным средствам. И подходит ко мне, документы требует. Я спрашиваю, в чем дело, какие проблемы. Нет проблем никаких. Я хочу видеть ваши документы. Я говорю, хорошо, они в багажнике, я могу выйти. Он говорит, нет проблем. Я стегу ремень, подхожу в багажник, снимаю документы. Он бежит к машине, там что пробки создал, и подвинул машину немножко на 5-6 метров вперед. Я подхожу к нему, передаю документы, смотрит. И он говорит, почему вы без ремня? Я говорю, как это я без ремня? Я же у вас спросил, я с ремнем тогда сидел, я у вас спросил, какие у меня проблемы, для чего вы меня остановили. Вы сами сказали, что вам надо смотреть документы. И я попросил, чтобы мне выйду, чтобы вы подвинулись, я выйду, отстегнул ремень и подошел к багажнику. Скажите, пожалуйста, чем я могу доказать? У них работает камера или что-то, чего-то?
0: Смотрите, секунду, это было полтора года назад?
3: Не, это было недели тому назад.
0: Это вы получили штраф?
3: Да, на месте такой полтораметровую бумагу.
0: Вы получили штраф за то, что вы ездили без ремня.
3: Без ремня, да. Я больше 30 лет, и у меня такого не было еще.
0: Окей. Теперь, этот штраф на сумму 250 шекелей, если я не ошибаюсь, или 500.
3: 250
0: шекелей. Смотрите, дело в том, что, опять-таки, я возвращусь к тому, что я говорил раньше. Дело в том, что система изменилась. Еще полгода назад вы могли подать прошение в транспортный суд, где вы могли вызвать этого полицейского на перекрестный допрос в соответствии с Уголовным кодексом. На сегодняшний день вы можете только административно опротестовать этот штраф. Административно вы можете письменным образом через интернет обратиться к специальному судебному заседателю для того, чтобы он это отменил. Как это сделать, не знает на данный момент никто. И какие будут, обратитесь, обязательно напишите. Но он будет рассматривать, или этот штраф был вам выписан законным образом. Это единственное, что он будет рассматривать. Никаких других доказательств ему не требуется. Ни видео, ни допрос этого полицейского. Потому что полицейский там все это написал. И действительно будет всего, я считаю, что эта проблема 99.9% у вас ничего на данный момент не выйдет. К сожалению, ни я не могу тут, никто не может на данный момент вам помочь, потому что речь идет об административном наказании. Как с ним работать, не знает на данный момент никто.
3: Ну, и что получается? Это обычные российские бандитские наезды.
0: Вы понимаете, я этого не говорил. Дело в том, что вы это сказали, и я могу только с вами согласиться.
3: Ну, что интересно,
0: Так сегодня работает система. Система поставила...
3: Нет, система, это нормально. Секунду, а где наши права? Тогда получается
0: именно,
3: просто так...
0: Совершенно просто верно, так. Совершенно верно. Элементарные наши права, где мы можем себя защитить свои и доказать свою невиновность, у нас на данный момент забрали. Проблема в том, что никто до сих пор об этом не знает. И вот понемножку вся общественность это поймет, что мы не можем себя защитить в административной системе. Административная система решает только, имел ли возможность полицейский право выписать вам штраф. Да,
3: ну,
0: он
3: понятно,
0: имел эту возможность, но, на это он полицейский. А правильно ли он сделал, выписав вам штраф? И как доказать то, что это было, что он был неправ, это можно сделать только, если вызвать его на допрос, дорожно-транспортный суд, перекрестный допрос в соответствии с Уголовным кодексом. Закон этот отменен, этой процедуры уже не существует. мы бесправны на данный момент, я с вами полностью согласен. Как с этим бороться, мы узнаем в дальнейшем будущем.
3: Ну, давайте объединимся, сделаем хорошее
0: совершенно верно. Дайте нам время.
3: Это что за хулиганство? Это что за безобразие?
0: Согласен с вами. Спасибо вам за ваш вопрос.
3: Пожалуйста, мой телефон у вас есть, так что один номер.
0: Вы позвонили, это просто здорово, просто про то, что вашим вопросом я просто могу объяснить широкой общественности, что произошло на данный момент. Вы мне помогли. И я очень надеюсь, что общественность это поймет. Я не знаю, я не хочу вдаваться сейчас в политику, я не хочу говорить о власти имущества.
3: Нет, давайте идти вперед.
0: Этот закон, смотрите, я с полной уверенностью, я юрист, я не боюсь сказать то, что этот закон незаконен. И я очень надеюсь, что Высший суд Израиля, когда это к нему придет, примет нашу сторону. Удачи вам, здоровья, и все будет хорошо.
2: Спасибо большое. Ваша точка зрения понятна.
3: Еще один маленький вопрос. Окей. Значит, я ехал тоже со стороны Тель-Авива, в сторону Ришина. Элитные, нормальными машинами на Элим, Ауди, все оборудование, телефонная система, все на высоком уровне. Останавливает меня полицейский и через окно прыгает в мой салон. Что у тебя было на руках? Я говорю, что было у меня? Руль был у меня на руках. Нет, у тебя не было руля, у тебя что-то было на руках. Все, нет проблем. Я же говорю,
0: давайте
3: у тебя
0: так,
3: же есть камера.
0: Я немножко сэкономлю время нас.
3: Давайте я коротко скажу.
0: Вам дали штраф за использование мобильного телефона.
3: Мне дали штраф, что-то было на руках. Окей, первый
0: нет,
3: суд
0: такого
3: был
0: нет
3: без
0: штрафа.
3: Меня.
0: Секунду. Нет такого штрафа, что-то было на руках.
3: Вы но он ничего не сказал мне.
0: Вы получили штраф или нет?
3: Я получил штраф 1000 шекелей.
0: Вы получили штраф 1000 шекелей и 80 за что? За использование мобильного устройства?
3: За то, что... Нет, он ничего не сказал. Ни кофе, ни стаканы, ни телефон.
0: Вы прочли этот штраф?
3: Я читать не умею.
0: Вы получили штраф за использование мобильного устройства. Так как это было сейчас, до конца августа месяца, на эти штрафы действует еще уголовная система, вы можете подать протест в дорожно-транспортный суд на ваш штраф, вот... по старой системе. Так как до конца августа это еще работает. То есть на ваш штраф можно его протестовать через дорожно-транспортный суд. В течение 90 дней вы имеете право подать прошение на рассмотрение вашего дела в дорожно-транспортном суде. Это то, что вам нужно сделать. Удачи вам.
3: Нет, дело не в этом. Я просто недавно в полиции был, хотел снять камеру, чтобы фотографию.
0: Нет, полицейский не обязан предоставить вам
3: нет,
0: камеру.
3: Нет, мне полиция сказали, принесите чип, мы загружим и фотографию вы увидите. Это на самом деле так и есть.
0: Окей. Да. Если у них есть видео, вы можете это видео, кстати, можно его, да, вы можете принести диск он ки, так называемый, они вам его перезагрузят, и вы там увидите.
3: Спасибо
0: если у них
3: вам
0: это
3: большое.
0: Видео есть. Удачи.
2: Спасибо большое за этот вопрос. И вот нам пишут в Фейсбуке: в сентябре истекает срок действия водительских прав. Должен ли я делать какие-то действия для получения новых?
0: В том случае, если до конца срока вы не получите никакого извещения и не получите новые права, вам достаточно подойти в любой филиал Суперфарма, там стоит такой решомат, он называется, это вроде каспомата, это прибор от Минстрада решил от Министерства транспорта, там вы можете вытащить временные права новые, вам потом, вы их оплатите, вам потом придут пластиковые. Это в том случае, если у вас нет никаких, не дай бог, проблем, вам нужно пройти какие-то курсы, но, как правило, за неделю, за две недели до истечения срока вы получите по почте домой новые права для оплаты.
2: Еще один вопрос. В городе тротуары используют для парковок машин. Это мешает пешеходам. И на дорогах с наличием красно-белой полосы тоже делают парковку. Ни мэрия, ни полиция, даже служба охраны порядка города никаких мер не принимают. Что можете посоветовать, так как на жалобы отвечают, есть проблема с местами для парковок. Что можете посоветовать?
0: Смотрите, многие муниципалитеты, к сожалению, сегодня закрывают на это глаза, потому что действительно парковок нет. Если раньше, еще 10-15 лет назад, в каждой семье было по автомобилю, то сегодня у каждой семьи есть 2, а то и 3 автомобиля. И, соответственно, парковочных мест только одно у каждой квартиры. И муниципальные службы закрывают глаза на парковку в этих местах вечером и выходные дни, Шиш и Шаббат. Если действительно это кому-то мешает, то действительно эту проблему может решить только муниципалитет. Это зависит от муниципалитета и от правил этого муниципалитета давать штрафы в этот период вечером и в выходные дни. Я считаю, что это решает совет муниципалитета, и каждый муниципалитет решает это индивидуально и именно да, штрафовать, не штрафовать. То есть звонить туда, я думаю, да, это не поможет.
2: Спасибо большое за ваш ответ. У нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос. Это муниципалитет мне поставил док на машину. Она стояла возле дома, но у нее не было теста. Вот. Окей. Так она хамишим выехат. Могу ли... Типа, ну, там 730 шекелей штраф, и написали, что в течение 30 дней можно как бы подать бакаша, отменить его. И вопрос такой, по идее же они должны были сначала сделать азаранах, он?
0: Нет, такого нет. По идее муниципалитет, если вы занимаете общественную стоянку, и у вашего автомобиля нет теста, они имеют право, они, это называется хокгрута, они имеют право выписать вам за это штраф. Потому что ваш автомобиль стоит, который не действует, который не едет, он не исправен. И он стоит и занимает место общественной стоянки. В этом вся суть этого штрафа. То есть то, что вам нужно сделать, вам нужно, во-первых, пройти тест и доказать, что ваш автомобиль, да, исправен.
4: Okay? Нет, я скажу, я сначала в Мисадо решил, пошел и сказал, что я хочу заморозить машину, но я хочу тест, потому что у меня две машины.
0: Если вы хотите списать эту машину с дороги, вам этот штраф не отменят, потому что он в законе. Машина действительно была без теста и занимала общественное место.
4: Нет, я скажу, у меня просто две машины, но за то, что я на второй пока есть, думаю, я пока его заморожу, из-за этого у меня стоял возле дома, и вот они мне поставили штраф. Могу ли я его отменить?
0: Я сказал уже, нет, потому что штраф законен, ваша машина, которая без теста, стояла на общественной парковке и занимала место других автомобилей. То есть вы не можете бездействующий автомобиль поставить на общественной парковке, который и будет занимать ее постоянно. Поэтому вы отменить этот штраф не можете. Если бы вы этот автомобиль вернули на дорогу и доказали бы муниципалитету, что он действующий, да, можно, есть какой-то шанс. Но в вашем случае шансов нет.
4: И даже если я пойду на мишпат, тоже не попадет, да, это?
0: А за что мишпат? В чем мишпат? На мишпат идут, но если вы считаете,
4: я что просто не знал, закон, что... Нет, он закон не знал, просто идут, я не знал, я сейчас перестану.
0: Но вы же понимаете, что незнание закона не освобождает от наказания. То есть на мишпат вы считаете, что штраф незаконным, но вы сами сказали, что вы получили его законно. Действительно, машина
4: была... Азара, я могу попросить у них сделать, чтобы мне как бы предупреждение?
0: Дело в том, что даже суд муниципальный, это суд по местным искам. Это не транспортный суд. Это не работает. Азара, это в полиции. Вам дали штраф от муниципалитета.
4: А есть вопрос, а почему тогда они пишут мне, я то, что я позвонил, и мы сказали, «Финасе, Леосос, Бакаша, Лебетуль». Они так и написали, чьи 35 дней.
0: Да, вы имеете право действительно попросить отменить этот штраф, но мы уже зашли дальше, вам этот штраф не отменят.
4: А, нет, значит, это вода бойная. Вот это понятно. Удачи. Спасибо вам.
0: До свидания.
4: До свидания.
2: Итак, у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте, алло, представьтесь.
5: Алло, добрый день. Здравствуйте, дорогая ведущая и уважаемый адвокат. Адвокат, у меня вопрос, связанный с транспортом, но не совсем. Я недавно... меня зовут Роман, я снова Фагалея. Вы меня слышите, да?
0: Да.
5: Я недавно ехал на автобусе, и со мной был внук 5-летний. У меня есть ховши-ховши, и есть деньги еще на счету, там, ну, плюс еще. И я отбил картиз, но не было у меня на ребенка этого картиза. Ребенок маленький. И я говорю, отбейте за меня второй раз. Он говорит, я не имею права. Я говорю, тогда у меня есть деньги на счету, ну, в смысле, в этом, ну, в ковши-ховши. Он говорит, есть новый закон, и он, не имеете права только на себя, и все. Я говорю, как же, это же мои деньги. Как же я могу, мои деньги не могу потратить то, что я хочу, да, на внука, на жену, если жена не имеет, к примеру. Это законно, незаконно, что-то закон, поэтому я хотел спросить. Он связан с транспортом, но не совсем.
0: Как правило, насколько я знаю, ховши-ховши действует на вас, он индивидуальный. Мой вам совет, пользуйтесь аппликацией дигитальной. Вот там вы можете купить хоть 10 билетов.
5: Не, просто так получилось, и у меня еще деньги были. Я хотел эти деньги, чтобы на внука. А он говорит, нет, сейчас министр транспорта принял такой закон. Получается, что я не хозяин на свои деньги.
0: Я с вами совершенно согласен, но опять-таки мой совет, пользуйтесь аппликацией. Если бы у вас есть аппликация в телефоне, вы можете купить хоть 10 билетов, хоть на всех пассажиров в автобусе.
5: Или выйти тогда рядом, купить на ребенка там на 20 шекелей и иметь этот...
0: Удачи вам.
5: Все, спасибо большое, спасибо.
2: А у нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Такой вопрос. Вот человек, я только что послушал один вопрос. Человек едет по трассе, все нормально, сцепился руками, ездит, ничего не обращает. Человеку хочется выпить воды, стаканчик воды, принять таблетку, еще что-нибудь. Как он должен это правильно сделать и грамотно? Съехать, включить сигнальные огни? Как это делается?
0: Смотрите, есть такое нарушение, оно называется недержание руля двумя руками. Да-да, оно существует. Как правило, об этом мало кто знает. То есть полицейский, который едет и видит, что вы держите руль одной рукой, а второй рукой занимаетесь чем-то другим, кроме переключения передач, если у вас не механическая коробка передач, он имеет право вам дать штраф в размере 250 шекелей. Да. Но, опять-таки, каждый полицейский, он человек. Да. Если вы действительно едете в течение 10 минут одной рукой, а другой рукой вы делаете, принимаете таблетку, пьете воду, и это на постоянной основе, он даст вам штраф. Но если речь идет о секундной процедуре, вы выпили воду, опять положили руку, вы взяли таблетку, то я считаю, что тут нет никаких проблем. То есть можно это делать... смотрите, я опять-таки, я не говорю, что это можно. Я говорю, что есть закон, который это запрещает, что руль нужно держать на постоянной основе двумя руками. Но если вы эту процедуру выполнили в течение нескольких секунд и вернули правую руку на руль, никакой проблемы в этом нет, никакой полицейский штраф за это вам не даст. А если вы в течение 50 минут занимаетесь чем-то одной рукой и едете, держа одну руку на руле, тогда действительно полицейский может вам выписать этот штраф. Вот мой ответ.
6: Да.
0: Секундная процедура приводит к штрафу. Я не скажу вам, что это можно, я вам скажу, что это не проблема.
6: Не-не-не, выехать на боковую, стать спокойно, налить и на боковую линию.
0: Остановка на обочине запрещена. Только в случае поломки автомобиля вы имеете право останавливаться на обочине. Я вам не советую останавливаться на обочине. Дело в том, что очень много аварийных ситуаций происходит из-за того, что автомобиль стоит на обочине. Вас просто могут не заметить, и не дай бог произойдет несчастье. Так что лучше всего сделайте это при вождении, но сделайте это очень быстро.
6: Я понимаю. И что такое вопрос? Если я еду в городе, и вижу, человек со мной рядом едет, в принципе, там пьет кофе или еще что-нибудь. Это он, в принципе, нарушает правила.
0: Пить кофе на постоянной основе и держать руль одной рукой – это нарушение правил дорожного движения, конечно.
6: Я понял. Большое спасибо.
0: Удачи вам.
6: Спасибо.
2: Итак, еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
7: Да, добрый день, господин адвокат. У меня к вам два вопроса. Вот насчет того, если хочется пить, взял бутылку, сделал глоток, положил, поставил назад. Это не считается нарушением?
0: Вот мы это обсудили вот на прошлом вопросе. И действительно, если это сделать в течение... Да, неважно. Опять-таки, я повторюсь, существует нарушение...
7: Сделать один глоток, и все.
0: Совершенно верно, тут нет никаких проблем. Если вы это делаете на постоянной основе, полицейский будет получить штраф 250 шекелей недержание руля двумя руками. Или же неосторожное вождение.
7: Да. У меня второй вопрос. Что значит белая окраска тротуара? Это там нельзя парковаться, потому что сегодня мы там остановили машину, мы заплатили, а те, кто, очевидно, не заплатил, мы видели, что лежат штрафы. Что такое белая окраска?
0: Белая полоса тротуара – это парковка для какой-то цели. То есть обязательно должен перед ней стоять знак, белая полоса, и он должен объяснять, о чем идет речь. Как правило, для парковки это сине-белая полоса. Либо вообще бесцветная полоса. Белая полоса о чем-то говорит, о чем-то, где-то о идет чем? Речь. Что...
7: Никто никаких вот, не чем... знаков дополнительных.
0: Но вот они обязаны, это уже проблемы муниципалитета. Этого они обязаны писать объяснение.
7: Вечером была белая синяя.
0: Если сегодня она белая. То есть они поменяли, да. поменяли предназначение этой полосы. Нужно узнать, о чем идет речь. И есть очень много причин, когда они красят белым цветом.
7: Но парковаться нельзя возле нее. Или парковаться и заплатить.
0: Либо парковаться, но на какое-то определенное время, либо парковаться
7: за плату. И заплатить
0: за парковку, за стоянку. Соответственно, совершенно верно, но опять-таки должно быть объяснение этой белой полосы, этой этого белого цвета. Удачи вам.
7: Хорошо, там ничего нет. Хорошо, спасибо. Всего хорошего.
2: Итак, ну, давайте мы продолжим с вами беседовать о новых правилах. Есть ли еще какие-то постановления, о которых вы можете нам рассказать, адвокат Бранд?
0: Вот вы заметили, что были вопросы, которые связаны с этой системой. То
2: да,
0: есть действительно,
2: конечно.
0: Люди не понимают, как это будет, и действительно люди приходят к правильному решению, что где-то наши права где-то потеряны, права как граждан, как, то есть доказать свою невиновность. То есть это элементарное право доказать свою невиновность, то есть в том случае, если кто-то считает, что я в чем-то виновен. Uh-huh. И вот тут действительно проблема, где доказать свою невиновность становится практически невозможно.
2: Но вы знаете, полиция утверждает, что 40% смертельных аварий в 2024 году были связаны с превышением скорости. Если камеры действительно заставят водителей снять ногу с газа, снизить скорость, ну разве тогда это не оправдано?
0: Вы знаете, полиция утверждает, вот, откуда они взяли эту статистику, каким образом они это определили, большой вопрос. То есть, есть люди, которые считают, что 70% дорожных аварий в Израиле случились в результате использования мобильного телефона. Но проверить это никто не может. То есть, да, есть авария, вот откуда мы можем знать, водитель держал телефон в этот момент или нет перед аварией, и из-за этого прошло. Теперь... прийти к выводу, что 40% это из-за превышения скорости. Кстати, Государственный комитет по безопасности движения, там статистика другая. К сожалению, полиция почему-то ее не читает. Там с аварии за превышение скорости даже не доходит до 20%.
2: Смертельные. Речь идет о смертельных авариях.
0: Именно, я говорю тоже о смертельных авариях. То есть иногда просто причину аварии невозможно узнать. Смотрите, если мы пойдем, прочтем статистику, то это не остановка на красный свет, не остановка на знак стоп, не пропустить пешехода. То есть, а скорость, тут проблема. Я уверен, что если они говорят о 40%, они это неправильная статистика. Я считаю, что они неправы.
2: Вы не согласны со статистикой. Понятно.
0: Не согласны совершенно
2: верно. Тем временем у нас уже есть новый радиослушатель. Пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте. Я хочу задать вопрос, но я, извините, если я не по существу. Я в октябре месяце ехала в автобусе. Я услышала насчет Раскафа. И пробила в первом марше, был там же впереди, в середке. Я поставила рассказ и пошла, села. Подходит через 2-3 остановки контролер. Проверяет мой и говорит, вы пробили? Я говорю, да, пробила в том маршире. Дайте туда дзот. Но я спокойно вытащила и дала, потому что я знаю, что я приставила рассказ к маршеру. Мне 70 лет, у меня бесплатный рассказ. И он взял и стал за банк нас 50 шекелей. Я у него не взяла. Я говорю, у тебя, если у вас не работает, и все такое. Я не взяла к нас, и через 3 месяца мне приходит на 165. Я написала с адвокатом. Мы написали туда письмо объяснительное и отправили. Уже месяц нет никакого ответа на сайт его. Мы повторно написали ему, дали знать. И снова нет никакого ответа. Что я могу сделать? Оплатить эти 165? Дело не в деньгах, дело в том, что просто это как-то получается не то. У меня бесплатный проезд. Какой мне смысл не оплачивать, не представлять?
0: Совершенно
8: отказ?
0: С вами согласен. Совершенно
8: какие
0: с вами
8: мои
0: согласен.
8: Действия? Вы мне не
0: ваши действия действительно были обратиться в эту систему и написать им письма.
8: Теперь,
0: почему они не отвечают, я не могу вам ответить, я не знаю. То есть,
8: видно, какие мои действия?
0: Есть другие способы их найти. Во-первых, у вас есть адвокат, я понял, да, который вами занимается.
8: Нет, это моя невестка. Адвокат, пришло письмо от ихнего адвоката, который прислал этот на 165, уже вместо 50, 165. Мы послали, и там стоял сайт. Мы послали туда письмо на его сайт, но он не отвечает. Мы послали через месяц, но в течение месяца. Подождали месяц повторно. позвонили.
0: Знаете, я не могу ответить вместо государственной системы, почему они не отвечают. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Смотрите, государственные структуры должны нам отвечать. Государственные структуры для того и существуют для того, чтобы работать для нас. Почему они не отвечают и почему они не работают должным образом, я затрудняюсь вам ответить. Я знаю почему, но я опять-таки не могу дать ответ на ваш вопрос. Почему они не отвечают? Ваши действия нужно... Нет, суд подать вы не можете, вам нужно найти способ, найти с ними связь. Возможно, вы слали письмо через сайт?
8: Да.
0: Пошлите им письмо, заказным письмом по почте.
8: По почте
0: мой вам совет. Да, спасибо. По почте с заказным письмом. Заказным. Только спасибо. Заказным письмом.
8: Все, уведомлением, поняла я вас.
0: С уведомлением, что они это письмо получили. Вы имеете такую возможность.
8: Большое. Я не
0: спасибо тогда большое. Я надеюсь, что они вам ответят. Удачи.
8: Спасибо вам большое. До вам свидания. Так.
2: Юрий, что бы вы посоветовали делать водителям сейчас, в новой ситуации? Нужно просто забыть о привычном нашем таком, ну ладно, плюс 10 километров, ничего мне за это не будет, и ехать строго по закону, иметь какую-то возможность защититься, может быть, сейчас при новом положении. Что вы посоветуете водителям вот, смотрите, прямо сейчас, с начала 1 сентября?
0: Я,
2: да?
0: Я могу посоветовать соблюдать закон.
2: Это понятно,
0: единственное,
2: да.
0: Что я могу посоветовать, и ждать. Надо понять, о каком превышении разрешенном идет речь. Uh-huh. То есть где эта рамка. То есть в каждом, я уверен, что будут дополнительные структуры, которые это определят. Со временем мы поймем, насколько они понизили, и в каких местах, и как можно ехать, и с какой скоростью. Но для этого нужно время. На данный момент мой совет – соблюдать закон, ездить по... Я знаю, что это трудно. Я знаю, что тяжело ехать 96 километров в час, 95 километров в час в том месте, где разрешено 90. Это просто нужно ехать и постоянно смотреть на спидометр. Это тяжело. На этой трассе можно ехать действительно быстрее. То есть, ну, к сожалению, ничего другого я посоветовать не могу.
2: Соблюдать закон. И у нас еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте.
9: Добрый день. У меня, пожалуйста, два вопроса. Меня зовут Павел. Первый вопрос. Штраф муниципалитета за парковку, за ханая. Я подал на ИРУР, у них на сайте написано, что это в процессе. Я позвонил довольно долго уже время, в районе полгода. Я позвонил им, они сказали, у нас нету адвоката. Нету адвокатов. Или есть сроки обжалования.
0: С того момента, как вы подали просьбу на судебный процесс, они обязаны пригласить вас в суд в течение года. В том случае, если они в эти рамки не вошли, речь идет о итьешнуте, это срок давности. Срок давности прошел, вы невиновны, ваш штраф аннулирован.
9: То есть год это закон? Может быть байру?
0: Год с того момента, как вы подали просьбу, до того момента, как они должны вам назначить судебный процесс. Если они в течение года не уложились, вы получите сообщение о том, что ваш штраф аннулирован. То, что есть у них адвокаты, нет у них адвоката, это их проблемы. Так что время работает на вас, и
9: скажите, это их проблемы. Я правильно понял, я не подавал в суд, я подавал на ИРУР к ихним адвокатам в середине, то есть в Верье. Это
0: еще раз, вы подали на ИРУР, вы не подали на судебный процесс.
9: Нет,
0: вы
9: не подавал.
0: Вы подавали это через суд. Нет, тогда это что-то другое. На ИРУР. А скажите, а время оплаты штрафа уже прошло?
9: Нет.
0: Нет, подавайте в суд. Подавайте в суд. Потому что они дождутся того, что время пройдет, и вы уже не сможете подавать в суд. И просто дадут вам отрицательный ответ. Подавайте на судебный процесс. Если вы же не согласны с этим штрафом, правда?
9: Да, но я говорил с кидой, как бы она, ну, как бы...
0: Не говорите с кидой. Пкида, она не работает на вас. Пкида, она не защищает ваши интересы. Она защищает интересы муниципалитета. Подавайте в суд. И вот тогда закон начнет работать на вас. Uh-huh. Вот тогда с этого момента у них будет год для того, чтобы подать против вас обвинительное заключение, пригласить вас в суд. А то, что вы сделали сейчас, вы подали на ИРУР, они вам не отвечают. Пройдет срок, и уже ничего вам, вы уже ничего не сможете сделать, вам придется его оплачивать. Вот и все. Они тянут время. Тут, да, время работает на них на данный момент.
9: Окей. Второй вопрос. Я водитель семитрейлера, грузовика, значит... почти вся шестая дорога от юга до севера и севера на юг поставили знаки «обгон запрещен грузовому транспорту».
0: Для грузовиков.
9: Да, неважно, 2 ряда, 3 ряда, 4 ряда. Если я не ошибаюсь, я слушал в одной из ваших передач, что махлев, то есть развязка, не мивотель этот знак, там РУ.
0: Совершенно.
9: Я правильно понимаю?
0: Еще раз, не мивотелит?
9: Два. Я так понял с ваших предыдущих передач, что вы говорили, что махлев, развязка не отменяет этого знака.
0: Нет, развязка не отменяет. Перекресток отменяет. Перекресток. Есть разница между развязкой и перекрестком. Развязка это что? Это трасса просто продолжается. То есть, что... Дайте мне пример развязки на шестой трассе.
9: Допустим, Цомет Кассен. Допустим,
0: я еду с Йокра... уходит дорога направо, и все, там нет перекрестков.
9: Я еду с Йокнама, я еду в Бершеву. Так получается, okay. мне нельзя не обогнать ни один мувиль танком или ни один кран, который едет 50 км в час?
0: Ну, видите, так-то и соответственно и со знаком, да? Это то, что они...
9: Вот эти люди...
0: Которые решают, да?
9: Люди, которые решают поставить знак там, где 4 полосы в одну сторону. Для чего сделали дороги 4 полосы, а не 2? Получается, что грузовики не могут даже ехать 50 км в час?
0: Вопрос не ко мне, для чего они это сделали. Вопрос ко мне, законно это или нет. В соответствии со знаком, который они там поставили, была какая-то комиссия, они проголосовали, и они это решили. Почему они это решили, этого я не могу вам на это ответить. Но, к сожалению... Махлев не отменяет этот знак.
9: То есть закон ЕВС, okay, я должен с Йокнама до Бершевы ехать, никого не обгонять.
0: Совершенно верно. Правильно это или неправильно, я с вами, может быть, даже соглашусь.
9: Да.
0: Но законно это или нет, к сожалению, закон не на нашей стороне.
9: Большое спасибо, хорошего дня.
0: Удачи вам.
9: Бай-бай.
2: Спасибо большое. Давайте подытожим, наверное, сегодня сказанное, все вопросы, которые вам задавали, Юрий, и то, о чем мы говорили. И наша передача уже скоро подходит к концу. Я думаю, что вот это как раз время дать немного советов для водителей на дорогах сейчас на фоне изменения законов и положений Министерства транспорта.
0: Да, мой совет, во-первых, соблюдать законодательство, попытаться не превышать. И второй мой совет, к сожалению, статистика дорожных аварий с летальным исходом растет из года в год, и этот год тоже не принесет нам никаких добрых вестей. К сожалению, вождение, я уже говорил, что Израиль занимает 5-е место по плотности автомобиля на 1 квадратный километр. То есть автомобилей много, людей много. Плотность населения, плотность движения. Будьте осторожны. К сожалению, вождение в Израиле агрессивное почему-то. Все куда-то спешат, никто никого не пропускает, все нервные, все стоят в пробках. Успокоимся. Нужно успокоиться, нужно никуда не спешить, нужно попытаться не злиться на других, может быть, включить спокойную музыку в автомобиле, не пользоваться мобильным устройством и ездить аккуратно, держать две руки на руле и быть внимательным и обращать внимание также на других на других водителей для того, чтобы попытаться предотвратить аварийную ситуацию. То есть успокоиться и не нарушать.
2: Адвокат Юрий Брандт, специалист по дорожно-транспортным происшествиям, по правилам дорожного движения. Спасибо вам большое. Надеюсь, что эта консультация сегодня была очень полезна всем нашим радиослушателям и тем, кто нам звонил, задавал личные вопросы, и тем, кто просто слушал и учился на опыте других. Спасибо вам большое.
0: Большое спасибо вам.
2: До свидания. Будьте здоровы, берегите себя, особенно на дорогах.